0: Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. И сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года, по данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать его европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников.

0: ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете РУ жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
1: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал Краснодар по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: В центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
5: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
6: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
5: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» — это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
4: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале второго тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка «Челестини» стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во втором тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
7: В первом тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. Второй тайм мы перестроились, и другая игра была.
4: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14 место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить «Пари НН», если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
0: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В XVI веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Вот интересно, что более показательно для понимания положения дел на ипотечном рынке? То, что в марте 26 года все заметно лучше, чем было год назад, и даже месяц назад, в феврале? Или то, что в целом в первом квартале этого года все заметно хуже, чем было в четвертом квартале прошлого? В итоговых подсчетах Объединенного кредитного бюро есть и про то, и про другое, но про позитивный март думать как-то приятнее. Согласно данным ОКБ, за первый месяц весны банки выдали россиянам более 78,5 тысяч кредитов на покупку жилья. По сравнению с февралем, количество выдач выросло на 16%, а в годовом выражении – аж на 36%. Объем мартовских ипотек дошел до отметки почти 322,5 миллиарда рублей. Это тоже заметно больше показателей и февраля, и прошлогоднего марта. Игроки первичного рынка на позитиве. Доля нового жилья пусть чуть-чуть, но увеличилась до 28% от общего количества кредитов. Стало быть, доля вторичного жилья составила 72%. Хотя тут смотря с чем сравнивать. В марте 2025 года на новостройки приходилось 53% от всех выданных ипотек. Аналитики ЦИАН, со своей стороны, фиксирующие переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, говорят, что в первом квартале года вторичный рынок показал большую устойчивость, чем первичный, который пострадал на фоне изменения условий программы семейной ипотеки. На вторичке за квартал продажи просели на 27%, а в сегменте новостроек сразу на 43%. К тому же ценовой разрыв между сегментами сегодня очень заметен. В среднем строящееся жилье дороже готового на 23%, и покупатели не могут на это не реагировать. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
10: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
0: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
11: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. Да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
12: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
11: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
13: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari, Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
12: А с комплектующими как будет здесь?
13: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%, а ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
14: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
15: Подробности.
16: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархи отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер Ордена Заслуг, адмирал Императорского флота и полевой маршал Императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил Императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
0: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
15: Продолжительность жизни.
17: Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
15: Журналист Алена Копылова.
17: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается, и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа – области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
15: Продолжительность жизни на Business FM. Строго по делу. Руководитель платформы «Рост РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
18: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
15: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеца. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеца временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карин Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? ВАЗ обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
20: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около тысячи экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
21: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
20: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
22: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете визу и право нахождения в стране. Я вот сейчас там столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки, сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
20: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
1: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
2: Чем обязаны?
6: Я новый старший редактор «Подиума».
2: Не может этого быть.
6: Да, и мы очень рады.
2: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
1: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. «Vox» увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
23: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прады» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальное произведение, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
1: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтэуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
24: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
1: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Варвара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов-мобиль» Дмитрий Рогов.
3: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер-фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, отсунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
0: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
4: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки. Понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина как таковая не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля – это очень критично, ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
0: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
5: «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Расскажи мне про Чукотку, прошу я Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
8: Ты просто видишь там бесконечность, большие долины, вот эти не очень высокие склоны, но тем не менее притягивающие твой взгляд, где горы, они вплотную подступают к этому морю. Это какое-то особенное чувство свободы, которое чувствуется в поведении, в движении тех животных, которых ты видишь. Китах, которые просто резвятся на просторе этих заливов, олени, которые двигаются с такой живой рекой мимо тебя. Вот это все тебя как бы наполняет каким-то особым ощущением этого места. И вот, наверное, какую-то дополнительную ценность этому придает вот эти особые точки, которых на Чукотке достаточно много. Ну, например, самая восточная точка материковой части России – это мыс Дежнёва. Например, точка пересечения 180-го меридиана и полярного круга. Тоже достаточно известная точка. Там установлен даже специальный знак, знак Солнца, который олицетворяет, что вот эти два таких важных географических элемента в этом месте пересекаются. Например, тот же самый 180-й меридиан, он делит остров Рангеля на две части, и восточная часть острова находится в западном полушарии, а западная часть острова находится в восточном полушарии. Для многих как-то магически интересно пребывать вот в таких точках. Не знаю, в некотором смысле это всего лишь некоторые условности, цифры и так далее, но, тем не менее, многие стремятся достигнуть, например, Северного полюса, хотя на сотни километров вокруг все выглядит абсолютно одинаково, и вот какого-то специфического, наверное, визуального какой-то особенности в этом месте точно нет.
7: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК Плюс целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетики. Энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
9: Я думаю, что те люди, которые понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК Плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно их добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны. Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь, может быть, и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕК и ОПЕК плюс, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и Совета сотрудничества Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похожее может быть и против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
0: Станислав Митрохович, эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
11: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
0: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК+, сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговые компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
12: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд. Не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
13: Даже опытный звукорежиссер иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики, редко кто прям вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
12: Казахстан в таких инициативах не первый. Два года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Control. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
14: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
12: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Дело вкуса с Катей Калиной.
16: Чем отвлечься на майские от погоды? Рецепт классический: еда, вино, общение, а там, глядишь, и на улице потеплеет. Переделкино на майские выходные открывает по Папа-Клерную «Алло-алло». Работать будут с 10 утра до 10 вечера 2-3 мая и 9-10. Так что если между дачами Корнея Чуковского и Булата Акуджавы внезапно захочется эклер с оливье, не отказывайте себе в возможности съесть его немедленно прямо у телефонной будки, где разместился проект. 290 рублей. Удовольствие. А еще итальянский с 4 видами сыра, с крабом, это если шикануть. Ну и, само собой, классический вариант из советского детства с заварным кремом. Тарас Кириенко, шеф ресторана «Маме», тоже придумал ностальгическую фишку для взрослых, которые мечтают хотя бы на час почувствовать себя детьми и, в принципе, готовы за это заплатить. Ресторанный «Хэппи Мил» для взрослых – один из мировых трендов этого года. В «Маме» предложение включает в себя добротный классический бургер с картофелем фри и айоли с черной икрой к нему и коктейль на джине и водке с клубникой и пармезаном. Цена предложения – 3690 рублей, если что. Для студентов и всех причисляющих себя к этой касте на празднике бьет коктейльный фонтан в Альме в проекте на территории научной долины МГУ. Это литр любого коктейля из специального меню – беллини, японский сприц или классический сприц-апероль, которые подают в вазе-колбе с краниками на квартет. Есть и безалкогольные варианты. Скидка в 50% все майские обещает в Альму очередь из тех, у кого есть паспорт. Кстати, безалкогольные варианты коктейльной классики появились и в меню ресторана «Модус». Там теперь можно выпить и негрони, и даже абрикосовый бренди «Саур» без градуса. Сесть за руль и поехать дальше. С вами была Катя Калина.
15: Дело вкуса на Бизнес FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку

0: Германии, самого крупного в ЕС, а заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью, готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года, по данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте, и особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет «Политика». Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию по

0: Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Но прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
1: Это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославля, Славской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: К центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
5: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
6: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
5: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
4: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале второго тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка «Челестини» стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во втором тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
7: В первом тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. Второй тайм мы перестроились, и другая игра была.
4: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыка, в 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить по РНН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
0: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
3: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сеем, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за 3 десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
3: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ».
10: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Трасса М-11 «Нева» станет первым в России электрокоридором. Это, как заявили в компании «Автодор Девелопмент», позволит решить многолетнюю проблему владельцев аккумуляторного транспорта. Дело в том, что из-за нехватки заправочных станций преодолеть несколько сотен километров от одной столицы до другой было довольно сложно. Максим Тихонов в продолжении темы.
13: Поиск розетки вскоре перестанет быть одной из обязательных составляющих поездки на электромобиле из Петербурга в Москву и обратно. Утвержденная ранее Минтрансом концепция предусматривает установку зарядных станций на ключевых участках трассы М-11. Все они будут быстрыми, что избавит владельцев каров от ожидания в очереди и желающих запитаться. Напомним, что пилотный проект анонсировали еще в прошлом году с прицелом дать старт уже в 2026. Выбор Невы, кстати, вполне очевиден. Проезд по ней, как и по другим платным трассам, для электротранспорта остается безвозмездным. Мнение транспортного инженера Ивана Вергазова.
14: Конкретно эти мероприятия сложно назвать какими-то решающими в вопросе популярности, улучшения доступности электромобилей, потому что перемещение между Петербургом и Москвой все равно не являются скажем так, ощутимо массовыми. И именно этот вопрос не является проблемой электромобилей в России. Понятно, что это, скорее всего, часть какой-то масштабной программы, которая там, регионы должны быть включены, причем не только Москва и Петербург, и другие, хотя бы города-миллионники и, соответственно, трассы между ними, да, та же М4 Дон должна быть, хотя бы платные трассы должны. То есть это достаточно такая большая программа, но на массовость потребления, на массовость использования электромобилей все же в первую очередь влияет их стоимость.
13: Еще в середине 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сеть зарядных станций в дальнейшем будет расширяться постоянно. В частности, в рамках профильного национального проекта власти направят около 5,5 миллиардов рублей на строительство 2000 новых станций и хабов. Большую ставку на развитие ЭЗС делают и в петербургской администрации. Не так давно губернатор Александр Беглов объявил, что сеть быстрых станций охватила все районы города. Сейчас их уже больше 400. По этому показателю северная столица уступает разве что Москве. Впрочем, доступность инфраструктуры не особо отразилась на катастрофических цифрах продаж электричек. Например, с января по август 2025 в мегаполисе зарегистрировали около 400 единиц, что на 51% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Более поздних цифр пока нет, но, как замечают эксперты, позитивных изменений ждать не стоит. Комментирует автоэксперт Денис Гаврилов.
15: Электромобили импортных брендов переходят в нишу премиального сегмента. С другой стороны, есть проекты производства электромобилей в России по нескольким маркам, но пока они все еще не вышли на необходимые объемы, и в основном эти проекты, они нацелены больше на корпоративных клиентов, то есть на там, таксопарки, на парки каршеринга, на корпоративные парки. А вот именно продукт, который был бы доступен розничному клиенту, его пока еще не видно. Я бы тут еще добавил, что развивается сегмент гибридных автомобилей, и здесь как раз есть как гибридные автомобили, которые импортируются в страну, так и гибридные автомобили, которые производятся в стране, на которые действует госпрограмма, и вот по ним объемы продаж, они выше, чем чисто по электромобилям. И так как часть гибридных автомобилей, она подключаемая, то, соответственно, она будет тоже требовать зарядной инфраструктуры.
13: Ранее, к слову, в Национальном автомобильном союзе предложили ввести в стране специальные регистрационные знаки для электромобилей. Они по замыслу могут быть зеленого цвета. Авторы инициативы убеждены, что это позволит правоприменителям оперативно выявлять экотранспорт в общем потоке или на парковках, так как к нему применяются различные льготы. Максим Тихонов, Бизнес FM Петербург.
12: Ленинградская область вошла в десятку регионов с самыми дисциплинированными заемщиками среди предпринимателей. Северная столица, в свою очередь, заняла 32-е место соответствующего рейтинга. При этом эксперты подчеркивают, что город сохраняет позитивную динамику и платит заметно лучше Москвы. Подробности в материале Анны Лейбук.
16: Ленинградская область заняла 6-е место в рейтинге регионов России по платежной дисциплине бизнеса, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам в регионе на 1 марта 2026 года составила всего 0,5%, почти в 4 раза ниже среднероссийского показателя. Петербург расположился на 32-м месте с долей просрочки чуть больше 2%. При этом город занимает 2-е место в стране по объему корпоративного кредитного портфеля. Для сравнения, Москва расположилась на 64-й строчке рейтинга. Просрочка там достигает почти 5%. В целом по стране прирост задолженности корпоративных клиентов оказался самым низким за последние 5 лет. Аналитики связывают замедление роста кредитования с рекордно высокими ставками, однако ожидают восстановления темпов по мере продолжения цикла смягчения монетарной политики. Отметим, что качество корпоративного кредитного портфеля продолжает улучшаться. Доля по рассрочке опустилась до 3,5%, минимума с середины 2009 года. Комментирует вице-президент Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек.
17: У нас, во-первых, много предприятий, которые завязаны с военно-промышленным комплексом. Они кредитуются по особым условиям. Есть соответствующие списки системообразующих предприятий, есть уполномоченные банки. Поэтому там, как вы понимаете, условия достаточно жесткие, но и в то же время лояльные с точки зрения кредитной ставки. Поэтому такие результаты. А что касается разброса, ну, смотрите, 1%, 2% и 6-е, и 32-е нет. То есть результаты очень плотные. Это говорит о том, что работают соответствующие аналитические подразделения главных управлений ЦБ, работают экономические службы предприятий, а там, где есть задолженности, но они в большей степени касаются, наверное, малых и средних предприятий, но не крупных компаний, которые участвуют в выпуске изделий с большим объемом добавленной стоимости.
16: Отметим, что Петербург вошел в топ-5 регионов по числу новых регистраций ИП и компаний в первом квартале 2026 года, следует из данных сервиса «Руспрофайл». В целом по стране за этот период зарегистрировано более 300 тысяч субъектов бизнеса, причем почти 90% из них приходится на индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем, за внешним оптимизмом скрывается тревожная картина. Лишь каждый четвертый представитель МСП в Петербурге смог выйти в прибыль в 2026 году, сообщили в Союзе малых предприятий. Бизнес-омбудсмен Валерий Калугин в докладе законодательному собранию констатировал, подавляющее большинство таких компаний либо убыточны, либо работают в ноль. Для сравнения, в конце прошлого года о проблемах с прибылью говорили менее половины предпринимателей. Мнение исполнительного директора Петербургского отделения «Опоры России» Тамары Барановой.
18: На данный момент из того, что мы слышим и по обращениям у нас, на многие приняли решение или о закрытии, или уже закрываются, потому что даже делают оценку своего бизнеса, и бизнес становится нерентабельным совершенно. Поэтому ожидают, может быть, каких-то чудес, но предприниматели не всегда сильные духом, поэтому, может быть, ищут еще какие-то оптимизации или же расширяют свои какие-то линейки. Но в целом настроение у малого бизнеса, по моему мнению, не очень симпатичное.
16: Добавим, что ожидания предпринимателей на начало 26-го оказались самыми пессимистичными за последние 5 лет. Больше половины опрошенных уверены, что положение их компаний ухудшится, а примерно 65% сообщили о беспокойстве и тревоге за свое дело, следует из данных ФОМ и Высшей школы экономики. Закрыть или продать организации намерена треть респондентов. Доля тех, кто борется за выживание своей компании, также оказалась рекордной и составила почти 40%. Анна Лейбук, Бизнес ФМ Петербург.
12: Далее «Инкогнито» или «Кухня без прикрас» с господином Б. Затем новости коротко.
19: «Инкогнито» или «Кухня без прикрас» с господином Б.
20: Удивительно нескладный проект «Лампони», что открывался медленно, потом закрывался на перезапуск, но и с ним не прожил долго. Встречаем «Остерию Брунелло» и заехавший в готовый интерьер дуэт рестораторов. Франко Казады, сооснователь кафе «Италия» на Бакунина, и Андреа Бурицци из «Амаркорда» и «Рипаса».
19: «Инкогнито» из Петербурга.
20: Название категорически осуждаем. Не проверить, что есть известнейший ресторан Брунелло в Сочи. Вот как так можно? Антураж весь остался. Лишь убрали несуразную инсталляцию перед дверью. Вот большая часть изменений. В остальном благодатно и светло. Нет запахов кухонных и микроклимат хорош. Даже за самым близким ко входу столом. Позиционирование, как я его понимаю, такое. Рипаса – демократичный по меркам группы концепт. А тут все, видимо, задумано выше уровнем и дороже. Если не смотреть на равиоли с яблоком за 1650, что сломали меня всего. В остальном это прекрасное меню. Есть чутье у итальянцев. Тем более вот сам Франко сидит за столом. Тут же вскакивает, встречает, раздевает и передает официанту гостей. И ведь зал более чем наполовину полон, еще до включения любого рекламного промо. Великолепная вителла тоната, бархат в меру густого соуса, драгоценная телятина. Вместе со стеблем сельдерея, что делает все свежее, совсем распрекрасно. Не хуже салат с грушей и прошутто крудо, где впервые на моей памяти так органично вписано в большой ансамбль сочность страчателлы. Это первое яркое охлажденное впечатление. Суп качука с морепродуктами – повод для отдельного визита. Самый большой, самый богатый по весу продуктов морей, что я ел в городе за много лет. Креветки двух размеров, баланс бульона, душа томата с овощами и приправами.

0: Блокады они работали наравне со взрослыми, тушили зажигательные бомбы.
1: Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеццы. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеццы временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карин Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить 2-летний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
3: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства.

0: правительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
1: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готов. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
0: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
2: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
0: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
4: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
5: Чем обязаны?
6: Я новый старший редактор «Подиума».
5: Не может этого быть.
6: Да, и мы очень рады.
5: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
4: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с бизнес-ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
7: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальное произведение, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
4: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
8: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
4: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
9: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичи, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке зарядины, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают, там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, отсунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
3: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
10: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки. Понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля,

0: узнаваемости и особая чувствительность B-класса к качеству эксплуатации. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК Плюс целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетики. Энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
4: Я думаю, что те люди, которые его понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК Плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше. Да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод в Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгромные выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через закрытое давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕК и ОПЕК плюс, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и Совета сотрудничества. Что стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в свое время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть и против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
3: Станислав Митрохович, эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта Сахалин Бленд покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
5: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире в сутки, не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет

0: воевать отдельно и не быть лимитировано правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговые компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
2: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
3: Даже опытный звукорежиссер иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
2: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителей об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет даблтреком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
4: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
2: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто что теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Продолжительность жизни.
6: 5 лет назад, когда пациенты жаловались на продолжающиеся месяцами симптомы после перенесенного коронавируса, врачи принимали это за простую тревожность.
5: Журналист Алена Копылова.
6: Сегодня долгий ковид – одна из самых активно изучаемых болезней в мире. К концу 2023 года им переболели около 400 миллионов человек. Симптомов у долгого ковида задокументировано более 200. И вот что удалось выяснить. Через 2 года после перенесенного коронавируса риск развития когнитивных нарушений в 2-3 раза выше, чем в острой фазе болезни. То есть состояние у части пациентов не улучшается, а наоборот, ухудшается. Причем долгий ковид развивается не только после тяжелого течения болезни. Что происходит в организме? Механизмов выявлено несколько. Во-первых, персистенция. Частицы вируса обнаруживают в тканях спустя месяцы после выздоровления. Во-вторых, иммунная система продолжает работать в режиме угрозы, когда вируса уже нет, и атакуют собственные ткани. И, наконец, третий механизм – это микроскопическое тромбообразование в сосудах. Но есть и хорошие новости. Риск получить такие осложнения постепенно снижается. Если в 2020 году долгий ковид развивался примерно у 10% заболевших, то к 2022 году среди вакцинированных этот показатель снизился до 3,5%. Исследования долгого ковида впервые дали науке детальную картину того, как вирус запускает хронические процессы в организме. Это открывает новый угол зрения на синдром хронической усталости и ряд аутоиммунных состояний, которые десятилетиями считались загадочными.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Киров, Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песочинский фарфор. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурят, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС, а заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают.

0: Русские военные техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. И сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Ну а прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет

0: возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
1: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославля. Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал Краснодар по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: В центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
5: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
6: И если там осадо спортиво и ганаром титул.
5: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом».
6: Всем привет,
5: да? Я всегда так делал.
4: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У Краснодара на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала похожей вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу Рубин обыграл на выезде в Балтику 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. Рубин не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во втором тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
7: В первом тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. Второй тайм мы перестроились, и другая игра была.
4: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14 место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить Пари НН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата Краснодар в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США. Культ наличности на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Я спросила Ольгу Чернышову, художника, наблюдателя, философа. Оль, простите меня за излишний пафос, но я так чувствую. Так вот, я спросила о том, как она относится к старости, к этой ступени жизни.
9: Ну вот вы про руки заговорили. Я когда увидела, что руки стареют, я думаю, ну вот хорошо. Вот если уже руки стареют, да, то надо рисовать только то, что очень хочется. И вот я думаю, а зачем, вот если уже, если это такое твое время, да, вроде бы, и все, вот надо только ориентироваться на то, что внутри, например, да, вот, и как-то для меня вот, вот старый скорее как сигнал того, что, ну, время мало, и нужно как-то точнее, там, четче, может быть, ко времени по-другому относиться.
8: Разговор про время жизни повернул к среде жизни, к городу, по которому мы ходим с Ольгой пешком. И тут мы вместе вспомнили про деревья в катках.
9: У нас сейчас в жизни очень много подмен. Задача дерева – соединять небо и землю. Это вообще написано в китайской философии. И деревья – это вообще наши друзья и защитники, и многие цивилизации на Земле это понимали. И дерево – это не декоративный предмет, который можно в катке поставить и в лучшем случае увести, а в худшем просто выкинуть, потому что оно тебе вот этот праздник каждый день в московский организовало. Где-то эти несчастные сейчас, ну, вот там Садовое кольцо озеленяется, там они, конечно, очень тяжело, я за ними наблюдаю, но они растут все-таки и живут. И я даже видела дроздов, я не знаю, что там за яблоки, из чего они состоят, из какого свинца. Давно там эти дрозды, значит, эти яблоки ели, потому что им тоже уже... Они жили вот... Ну, то есть ты прилетаешь, и нету, да, твоего больше места. Ну, как-то вот это все очень тяжело.
8: Художник Ольга Чернышова, Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
11: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит по Всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потеря. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
12: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
11: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
13: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Gelandewagen, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
14: А с комплектующими как будет здесь?
13: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
15: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
10: Подробности.
16: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. Реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
0: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
10: Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Не знаю, какие планы у погоды, но у меня шашлыки на майские будут точно. К снегу я морально готова, и даже плейлист у меня для этого случая есть. Сижу, придумываю, какое мясо и в чем мариновать. Рестораны и шефы, конечно, подбрасывают идеи, вдохновляют на то, чтобы закатать рукава и закатить пир горой. В «Левантин» 9 видов шашлыков, 6 вариаций кебабов и 7 выдержанных в камере сухого вызревания стейков – и нужно сходить туда заранее, чтобы из всех вариантов выбрать подходящий для дачного хвастовства перед друзьями. Рецептами ребята поварская бригада из Стамбула, надо сказать, делятся щедро. Фисташкового кебаба, например. На килограмм хорошо зачищенной молодой ягнятины, 200 граммов рубленых фисташек, столько же перца рамира, ну и, как обычно, лук, томаты без семян и кожи, петрушка, зеленые чили, молотые перцы и соль. Питу или лаваш, на которых традиционно подается кебаб, шеф советует обязательно полить растопленным сливочным маслом. Еще в левантин из понравившегося лично мне чоп-шиш из ягненка в соусе с печеных перцев и шашлык из говядины, подмаринованный в гранатовом соусе. Кстати говоря, все шашлыки в ресторане можно купить в подготовленном для мангала, но еще не приготовленном виде, вообще не рисковать пальцами, шинкуя мясо. Мясорубка для кебаба – плохая затея. Шашлычная разминка перед майскими в «Докторе Живаго». Опять 50% скидка теперь на мясные блюда меню. А здесь их 25. И на фирменные пельмени с мраморной говядиной или олениной, и на котлеты из дичи с брусникой, и даже блинчики с телячьим языком. 1 мая щедрое маркетинговое волшебство развеется. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
18: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
10: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
19: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеццы. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеццы временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карен Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
1: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
21: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
1: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
22: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
1: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год, то есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
2: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Письменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
5: Чем обязаны?
6: Я новый старший редактор «Подиума».
5: Не может этого быть.
6: Да, и мы очень рады.
5: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
2: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. Гардиан назвал его добродушным и бодрым развлечением. Variety – приятным, но все же слабым продолжением. The Hollywood Reporter писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. The Independent, наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес ФМ поделилась редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
23: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальное произведение, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
2: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтэуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
24: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
2: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
3: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке зарядины, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, отсунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верили я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своим сенсором, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
0: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
4: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки. Понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля, это очень критично. Ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
0: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: Недавно я рассказывал, как получается из увлечения компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В FK26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли – тут каждый решает сам.
7: Спорт и деньги на Business FM.
19: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
9: Колпино, пригород Санкт-Петербурга, 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
19: Как появлялись города на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК Плюс целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
11: Я думаю, что те люди, которые его понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК Плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше. Да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно их добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод в Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти городские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕКа и ОПЕК плюс, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и Совета сотрудничества Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в свое время имела блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже, может быть, против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕКа плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
0: Станислав Митрохович, эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
12: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в момент, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
0: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК+, сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании MacroAdvisor Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
13: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
14: Даже опытный звукорежиссер иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
13: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит будет вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
15: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
13: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Как уже рассказывала Бизнес ФМ, с 1 июля россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с помощью биометрии. По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая схема снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Хотя, как считают эксперты, на быстрый массовый спрос нововведение может рассчитывать вряд ли. И пока останется нишевой технологией для продвинутых покупателей. А вот до расчетов в криптовалюте, которой по разным оценкам в России пользуются около 20 миллионов человек, рынку недвижимости далеко. Часть криптокапитала вполне могла бы перетечь в сегмент новостроек, но принять ее девелоперы не могут. Во-первых, нельзя по закону. Во-вторых, первичные сделки проходят через банковские контуры. И какая уж тут криптовалюта с ее волатильностью и сложностями контроля происхождения средств. В-третьих, девелопер работает с фиксированной экономикой проекта. И любые колебания стоимости актива на этапе расчетов создают прямые финансовые риски. В общем, пока крипто-сделки – это, как правило, конвертация в рубли и затем покупка по стандартной схеме. Хотя промежуточные варианты уже изучаются, особенно с учетом опыта Дубая, ряда европейских стран и даже соседней Белоруссии. Как рассказывает коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин, там криптооперации интегрированы в правовое поле через лицензированные площадки. К тому же, по наблюдениям коммерческого директора Capital Group Оксаны Дивеевой, формируется определенная доля клиентов, которые являются состоятельными криптоинвесторами. При этом владельцы криптовалют нередко стремятся избежать конвертации в фиатную валюту, сохраняя активы в цифровом формате. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Business FM. Новости. Коротко.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурят, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС. А заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

0: Решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте, и особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать его европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире Business FM. Но прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете РУ жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея, грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем, не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5.

0: 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
1: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business.FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: В центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
4: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
5: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
4: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
3: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале второго тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во втором тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
6: В первом тайме команды «Динамо» шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. Второй тайм, мы перестроились, и другая игра была.
3: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14 место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить Пари НН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата Краснодар в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, в конце 1960-х годов биолог Пол Эрлих предрек человечеству голодную смерть. «Миллионы умрут от голода, даже если начать спасать их сейчас», писал он в книге «Демографическая бомба». Поводом для мрачного прогноза стало наблюдение, что пока население растет экспоненциально, производство продовольствия всего лишь линейно. С момента пророчества рост населения планеты замедлился в два раза, а сельское хозяйство мира буквально расцвело за счет достижений селекции. Современные риски вовсе не нехватка пищи. Главное из них – это устойчивость агросистем к изменениям климата и распределение пищевых ресурсов, треть которых сегодня списывают в отходы. А предел населения Земли, который будет достигнут через полвека, сейчас прогнозируют на уровне чуть выше 10 миллиардов. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
7: 90% препаратов, прошедших доклинические испытания, проваливаются в клинических. Одна из главных причин – лекарства тестируют на мышах.
2: Журналист Алена Копылова.
7: Геном мыши совпадает с человеческим на 85%. Оставшиеся 15% и есть причина, почему 9 препаратов из 10 проваливаются на испытаниях. Органоиды – попытка решить проблему. Это миниатюрные трехмерные структуры, выращенные из стволовых клеток в лаборатории. Они самоорганизуются и начинают вести себя как настоящий орган. Кишечные органоиды производят слизь и всасывают вещества. Легочные поглощают кислород. Мозговые формируют нейронные связи. Размером с горошину, но функционально удивительно близки к оригиналу. Прорыв произошел в 2009 году. Голландский ученый Ханс Клеверс вырастил первый кишечный органоид из одной стволовой клетки. Идея тогда казалась фантастикой. Сегодня созданы органоиды сердца, печени, почек, мозга, поджелудочной железы и опухолей. Именно опухолевые органоиды – один из самых перспективных инструментов в онкологии. Из биопсии пациента выращивают миниатюрную копию его опухоли и тестируют на ней разные препараты до начала лечения. Применение технологии выходит и далеко за пределы онкологии. Во время вспышки вируса Зика в 2015 году исследователи использовали мозговые органоиды, чтобы выяснить, как именно вирус вызывает пороки развития мозга у плода. То, что невозможно изучить этически на живом человеке, стало доступным в лаборатории.
2: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
0: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. Да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потеря. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
9: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
8: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
10: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Gelandewagen, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Но если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
11: А с комплектующими как будет здесь?
10: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих при приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
12: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромутку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
2: Подробности.
13: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. Реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
0: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Британские ученые доказали. Прогулка по виртуальной природе – отличное обезболивающее, выяснили британские ученые. В ходе эксперимента совершеннолетним и здоровым испытуемым стимулировали болевые точки слабым импульсом электрошокера. Сразу после этого одной группе добровольцев показывали обычное видео природы по телевизору, а вторую погружали в виртуальную реальность с лесом и водопадами с помощью VR-очков. Результаты фиксировал МРТ. Выяснилось, что во время применения очков виртуальной реальности болевые ощущения стремительно сходили на нет. И это не самовнушение или эффект плацебо, когда от боли пытаются чем-то отвлечься, а настоящая реакция организма, подчеркивает ученый. Теперь специалисты уверены, в больничных палатах, особенно после операционных и восстановительных, очки виртуальной реальности могут стать незаменимыми.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеццы. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеццы временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карен Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
14: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов? С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
16: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
17: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
16: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
18: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
16: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
19: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
20: Чем обязаны?
21: Я новый старший редактор «Подиума».
20: Не может этого быть.
21: Да, и мы очень рады.
20: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
19: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с бизнес-ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
22: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальное произведение, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
19: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
23: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
19: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
24: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер-фичер, что называется. Как какая-то действительно практика. практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, например, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, отсунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
0: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
1: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля, это очень критично. Ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
0: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Проштрафились.
4: Осенью 2015 года разгорелся один из крупнейших глобальных скандалов в автомобильной отрасли. Концерн Volkswagen обвинили в обмане властей и клиентов, мошенничестве и нарушении экологических законов США. На 11 миллионах автомобилей компании, оснащенных дизельными двигателями, стояло программное обеспечение, которое искажало показатель уровня вредных выбросов в атмосферу. Когда приборы показывали приемлемые значения, реальные результаты превышали норму примерно в 40 раз. Судебные иски против концерна были поданы в разных странах. Несколько руководителей покинули свои посты. Против них были возбуждены уголовные дела. Volkswagen полностью признал вину и выплатил штраф в 4 миллиарда 300 миллионов долларов.
3: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Я знаю, чем утешить вас в такую погоду. Планами на будущее. Например, горячие встречи с австралийцем филиппинского происхождения Джоном Хавьером. Он приедет в московский ресторан «Майя» с гестом своего лондонского проекта. На Большую Дмитровку из Ноттинг-Хилла. Готовить Италию вперемешку с Китаем. На самом деле, ужины в «Майя», на которые со всего мира приезжают повара, близкие друзья шефа ресторана Тома Халпина, для Москвы – настоящее событие. Во-первых, это несколько месяцев подготовки, билеты, стыковки, продукты. Но когда ты по-настоящему хочешь, препятствий нет. Хавьер – это страсть на кухне, смелый микс сочетаний, поиск альтернативных техник и новых ингредиентов, но на базе классики, которую он хорошо знает. В парижском Асьете он изучал высокую кухню. В Нома, где и познакомился с Томом Халпином, постигал тонкости авангардной нордической, а в Гонконге открывал современный кантонский ресторан «Happy Paradise», отмеченный в телешоу Энтони Бурдена. Хавьер сравнивает кухню с музыкой, и в этом смысле он, конечно, представитель кулинарной джазовой импровизации. 14 мая. В мае будет их с Халпином версия китайско-итальянского брака по любви, еды с открытого огня. Французский ресторан «Шенуар» «Мизон де Лос» меж тем вдохновляет Клюи, городок в 300 километрах от Парижа, где 1 мая каждого года трудящимися французами съедается 500 000 улиток. Чтобы российским трудящимся не было завидно, «Шенуар» объявил карнавал улиток аж с 1 по 11 мая. Так что можете соригинальничать и заменить майские шашлыки на майские улитки, что будет вполне в духе этой удивительной весны. 890 рублей – дюжина. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса. На Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК+, 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК+, целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетики. Энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
8: Я думаю, что те люди, которые его понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше. Да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно их добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгромные выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти городские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕКа и ОПЕК плюс, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в свое время имела опыт блокировки Катара с сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже, может быть, и против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕКа плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
0: Станислав Митрохович, эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта Сахалин Бленд покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
9: возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока, но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в момент, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
0: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
10: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
11: Даже опытный звукорежиссер иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
10: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит будет вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
2: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
10: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Фейк ньюс. В мае 1864 года, в разгар гражданской войны в США, два авторитетных нью-йоркских издания одновременно вышли с сообщением о дополнительном наборе рекрутов в армию северян. Требовалось еще 400 тысяч новобранцев. Это означало, что война затягивается. Биржи отреагировали мгновенно, спекулянты кинулись скупать золото, и цена на него немедленно выросла. Однако ни через неделю, ни через месяц набор рекрутов так и не был объявлен. Некоторые задались вопросом, почему такое важное сообщение вышло всего в двух и не самых популярных в стране газетах. В результате расследования выяснилось, что журналистов, писавших эту новость, подкупила группа трейдеров, стремившихся заработать на спекуляциях с золотом. А дополнительный набор солдат в армию Севера все-таки состоялся, правда, уже спустя полгода.
7: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес ФМ. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурят, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС, а заодно о введении 25-процентных пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил.

0: что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Ну а прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам «Бизнес-ФМ» подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации.

0: БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета, у сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: В центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
4: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
5: И если там остается Спартиво и ганарум титул.
4: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Я всегда так делал.
3: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
6: В 1-м тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
3: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14 место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить «Пари НН», если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата Краснодар в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
2: «Бизнес ФМ». Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес ФМ Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес ФМ онлайн» с помощью официального мобильного приложения радиостанции. «Бизнес ФМ. Нота Бена». Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Вскоре периметр российского стройкомплекса пополнит новый институт – Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта – ЦДИ, который создается для разработки и внедрения передовых решений и формирования в строительстве единой цифровой среды. Создание ЦДИ пройдет в два этапа. Первоначально все будет отрабатываться на процессах главгосэкспертизы, а затем готовые решения предложат другим органам и организациям отрасли. Как признался в интервью «Бизнес ФМ» начальник главгосэкспертизы Игорь Манылов, для всего экспертного сообщества это очень серьезный вызов. Своеобразный выход за пределы ведомственного колодца на широкую поляну. Конечно, мы рассчитываем, что будем не одни. Нам нужны органы стройконтроля, надзора, объединений строителей, проектировщиков и изыскателей и так далее. Минстроем принято решение создать коллегиальный орган из тех, кто входит в периметр ведомства. А мы будем отраслевым оператором этой новой площадки. Строительство – это междисциплинарная сфера с огромным числом участников. Выстроить эффективную схему работы чисто административными методами здесь все равно не получится. Поэтому ставка на инженерию данных и искусственный интеллект – абсолютно правильный и, я бы сказал, безальтернативный вариант, отметил Игорь Манылов. А еще рассказал о том, почему, невзирая на все сложности, считает прошлый год успешным. Как предлагает бороться даже не с дефицитом кадров, а с низким уровнем профессиональной подготовки специалистов. С помощью чего можно преодолеть ставшее уже классическим расхождение между первоначальной сметой проекта и тем, что получается в финале. И каким напоминанием должны служить кольца, которые хорошо бы вручать всем выпускникам российских инженерных вузов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. пошлина, да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
9: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
8: Конечно. Здесь у нас есть, в первую очередь, китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
10: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германия. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Но если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
11: С комплектующими как будет здесь?
10: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
12: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
2: Подробности.
13: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
1: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Топонимические заметки с Максимом Морозовым.
14: Старую Руссу, расположенную в 100 километрах от Великого Новгорода, называют городом Достоевского. Именно здесь, на даче, Федор Михайлович создал всемирно известные романы «Братья Карамазовы» и «Бесы». По мнению литературоведа Игоря Волгина, Старая Русса – единственный город, который Достоевский выбрал по собственному желанию. Кстати, дом-музей находится на набережной, названной в честь писателя. Примечательно, что детские годы в городе провел другой известный прозаик Даниил Гранин. Старая Русса впервые упоминается в летописи в 1167 году. В смутное время она была захвачена войсками Лжедмитрия II. Трудно представить, но в середине 16 века это было четвертое по величине поселение после Москвы, Пскова и Новгорода. Считается, что его название произошло от древнебалтийского названия реки Парусья. Согласно романтической версии, город носит имя своего основателя, эпического витязя Руса. Местные жители, которых правильно называть рушане, издавна занимались солеварением. С 1828 года Старая Русса, благодаря минеральным источникам, известна как бальнеогрязевой курорт.
2: Топонимические заметки на Бизнес FM Петербург. Объективно о спорном, понятно о сложном и всегда вовремя о важном. BFM News. Официальный телеграм-канал Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеццы. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеццы временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карен Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
18: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000
13: тысячи экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
18: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
13: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
19: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
13: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
20: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
21: Чем обязаны?
22: Я новый старший редактор «Подиума».
21: Не может этого быть.
22: Да, и мы очень рады.
21: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
20: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. «Vox» увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с бизнес-ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
0: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальное произведение, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
20: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
4: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
20: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%, на Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10, на Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
5: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичи, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
1: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
3: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки. Понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля – это очень критично, ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
1: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Вержение камня, упоминаемое в Библии мера длины, без строго определенного числового значения. Предполагают, что она составляет несколько десятков метров. Исходя из названия, должна равняться расстоянию, на которое человек в состоянии бросить камень. Схожая по сути мера длины – перестрел. Расстояние полета стрелы встречается в русском эпосе «Слово о полку Игореве». Знай меру на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
6: «Между делом» обсуждаем с Вадимом Мамонтовым, исследователем, основателем компании Russia Discovery, музыку в путешествиях. Когда Вадим мне рассказывает про далекие острова и белых медведей, я сразу думаю о том, какое сопровождение вообще уместно. И, ну, предлагаю что-то глобальное, то, что определяет меня. Ну, Pink Floyd, Led Zeppelin, не знаю.
7: Да, Pink Floyd, конечно, да, но это для меня больше, наверное, настроение Антарктиды. Когда-то в первом путешествии в Антарктиду нашли где-то вот на чердаках последний альбом. Назывался он «Endless River», «Бесконечная река». И я не стал его слушать даже в Москве, взял его с собой в дорогу. И если вы идете туда с Южной Америки, из Ушуаи, как правило, оттуда отправляется сюда к Антарктическому полуострову, самый короткий путь. И вот к утру второго дня я вышел на такой как бы панорамный лаунж, на судне он есть, еще не было никого, все либо лежали уставшие после качки, либо еще досыпали, но вот с первыми лучами солнца начали появляться первые айсберги. И тут я как раз достал вот этот вот альбом, и совпадение было невероятное. Той музыки, которую я слышал в наушниках, потому что на самом деле вот она, та самая бесконечная река, которая идет тебе навстречу, и эти айсберги, они как бы обозначают это течение этой реки. Я вот от первой ноты до последней просто впитывал каждую его ноту. Поэтому, на самом деле, для меня музыка, она очень здорово дополняет вот ощущение от путешествия и может, на самом деле, возвращать уже потом, когда ты возвращаешься домой, она тебе помогает снова пережить вот то состояние, которое ты тогда испытывал.
6: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: «Между делом» на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК+, 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК+, целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
8: Я думаю, что те люди, которые понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК+ сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно их добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК+ вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК+ распался и потом снова собрался. Ведь, может быть, и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК+? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через закрытое давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводится идея, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕКа и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
1: Станислав Митрохович, эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
9: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока, но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговые компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
10: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее, минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
11: Даже опытный звукорежиссер иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
10: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет даблтреком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
12: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
10: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – лагом сет. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше трех ингредиентов, а блюд в сете – 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея де Лоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурят, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС. А заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте, и особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил,

0: домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране и фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
1: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет «Политика». Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Но прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея, грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем, не знаем. Там будет видно.
1: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно.

0: Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославля. Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал Краснодар по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: К центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
4: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
5: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
4: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
3: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У Краснодара на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
6: В 1-м тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
3: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыка, в 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить по РНН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес FM».
1: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата Краснодар в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало
7: обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо.
2: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Очередная попытка провести в северной столице референдум провалилась. Горизбирком отказал инициативной группе, которая хотела узнать мнение горожан по поводу закона о комплексном развитии территории. Не помогло даже то, что активисты собрали больше подписей, чем требуется для подачи заявки. Подробности в материале Максима Тихонова.
9: Референдум об отмене закона о КРТ в Петербурге – это третья похожая инициатива за последние пару лет. В списке несостоявшихся уже значится плебисцит о запрете кикшеринга и голосование против новых башен в Лахте. В обоих случаях ГИК нашел технические ошибки при оформлении документов и под этим предлогом вынес отрицательное решение. К подаче новой заявки активисты готовились с учетом предыдущих критических замечаний, но не помогло. Как пишет портал ЗАГС.ру, вопросы у комиссии возникли как к протоколу собрания инициативной группы, так и к поданному ходатайству. В частности, один из 470 участников не поставил подпись в заполненном листе, шестеро представили недостоверные паспортные данные, а еще у пятерых адрес проживания не совпал с фактическим. Впрочем, даже с учетом брака, оставшихся автографов все равно было больше необходимых 300. Также в горосбиркоме обратили внимание на то, что в подписных листах не был пропечатан вопрос, который ставился на обсуждение, что могло ввести некоторых граждан в заблуждение. Мнение одного из организаторов референдума о КРТ, координатора движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова.
10: Мне видится решение, к сожалению, политически ожидаемым, причем в некоторых случаях городская избирательная комиссия пошла по тем же тропкам, которые они уже прошли и проиграли в суде с точки зрения листов регистрации, с точки зрения, можно сказать, единогласного подписания безошибочного этих подписных листов. Самое основное требование, которое есть в законе, это 470 человек, которые у нас были, это больше, чем 300 необходимо согласно законодательству о референдумах. Мы собрали это число. Все. На этом можно заканчивать все обсуждения. Больше ничего в законе нету. Мы предоставили эти подписи, избирательная комиссия должна следовать букве закона и духу законов. Ну, видимо, людям хочется посудиться, в очередной раз пройти все эти эпопеи. Придется этим заниматься. Но можно сказать четко, что голос граждан, который против закона КРТ прозвучал, он будет звучать дальше, и власти так или иначе придется с этим голосом считаться.
9: В итоге против проведения референдума проголосовали 12 из 13 членов городской избирательной комиссии. В защиту инициаторов, по данным СМИ, высказался только яблочник Павел Шапчиц. Он обратил внимание на отсутствие в городском законодательстве требований к оформлению документации, а также поставил под сомнение ряд аргументов горизбиркома. Как бы то ни было, вынесенный вердикт можно назвать вполне ожидаемым, замечает политолог Александр Конфисахар.
11: Ясно, что будут проводиться только те референдумы, только на те темы и по тем вопросам, которые будут спущены сверху, и на которые наше политическое руководство просто получит ожидаемый сами для себя ответ, который они и хотят получить. А если это вне правил, вне рамок, вне того, что необходимо сейчас для руководства, то референдум не будет категорически проведен. И прекрасно все понимают, что найдется миллион причин, абсолютно формальных, абсолютно таких удивительных, с помощью которых можно будет и отказать, и потом объяснить, что ребята сами не исполняете букву закона, сами нарушаете, поэтому шансов практически нет, потому что в любой судебной инстанции с точки зрения формальной укажет на эти ошибки, неточности, допущения, которые с точки зрения здравого смысла, вот такого обыденного сознания, никакой критической роли не играют, но для судебной системы, и это очень значимо.
9: Стоит также напомнить, что ранее организаторы референдума по отмене закона о КРТ записали обращение к Элле Памфиловой, попросив ее лично проконтролировать процесс рассмотрения поданных в Горсбирком документов. Ответа от главы ЦИК, во всяком случае публичного, не последовало. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
8: Ночная экономика в северной столице остается стабильной. Траты в темное время суток составляют треть всех расходов жителей. При этом число продуктовых магазинов, работающих 24 часа, сократилось на 7%. При этом, по словам экспертов, в городе становится все меньше круглосуточных заведений общепита. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
12: Ночная активность в Петербурге сосредоточена не только в туристических местах, но и в жилых кварталах, где основные покупки приходятся на продукты, подсчитали аналитики Сбериндекса. Так, в топ-локации лидеров по объему офлайн-трат в темное время суток вошли Невский проспект, улицы Рубинштейна, Выборгское шоссе, а также Ленинский и Московский проспекты. При этом доступность круглосуточной продуктовой розницы снижается. По подсчетам аналитикам 2GIS, доля таких заведений за год уменьшилась на 7%. Всего в городе насчитывается 1300 круглосуточных магазинов. О сокращениях рассказывает и независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин.
13: Действительно, за последние годы у нас сокращается количество точек круглосуточно работающих. Это и среди магазинов, и среди общепита остаются. По окраинам города гипермаркеты работающие. Я думаю, что здесь причина, во-первых, в том, что развивается онлайн-торговля очень активно. И, соответственно, если раньше там человеку нужно было за какой-то едой идти в магазин, то сейчас можно в любое время суток заказать. У всех крупных сетей сейчас доставка круглосуточная. Просто идет переток какой-то части потребителей именно в онлайн-сегмент. Поэтому я здесь никакой катастрофы не вижу. Опять же, это просто изменение рынка, трансформация рынка.
12: Примечательно, что в магазинах для дома и ремонта средний чек после полуночи увеличивается втрое – с 3000 рублей почти до 10 тысяч. Траты на путешествия возрастают вдвое, на бары и пабы – в 5 раз. А каждый 10-й рубль, потраченный на такси в северной столице, приходится на темное время суток. Одновременно в структуре расходов возрастает и доля маркетплейсов – на 6%. Динамика коррелирует с импульсивным характером ночного потребительского поведения. Так, в исследовании ВЦИОМ говорится, что россияне все чаще совершают незапланированные траты. Этим опытом обладает 63% населения. О психологических аспектах такого поведения рассуждает клинический психолог Юлия Жихарева.
14: Сейчас тенденция зависимости от соцсетей постепенно переходит в тенденцию зависимости от маркетплейсов. Такое вот ощущение трансового состояния, ощущение легкого вознаграждения, дофамина, подъема радости от того, что положил какую-то покупку в корзину или приобрел что-то. В принципе, в ночное время повышается время, проведенное в соцсетях. Здесь может работать эффект сравнения себя с другими людьми, желание быть похожими на них, соответствовать статусу. Какие-то идеи для покупок появляются, человек охотно себе что-то приобретает. Во-вторых, активность мозга, функции внимания снижаются, какая-то контролирующая наша часть уже не так активна, импульсивность повышается, и человек может с утра проснуться уже в расстройстве, что совершил столько импульсивных покупок.
12: Отметим, что по некоторым данным после пандемии в некоторых странах фиксируется сокращение ночной экономики, но на Россию эта тенденция не распространилась. В столицах доля таких трат, по данным Сбера, остается на прежних уровнях и составляет больше трети суточного потребления. Это значение больше, чем в европейских столицах. Для сравнения, в Лондоне этот показатель составляет 25%, а в Мадриде – 30%. Илхама Фаталиева, Бизнес ФМ Петербург.
8: Далее «Любой ценой» с Юлией Николаевой, затем новости коротко.
2: «Любой ценой» с Юлией Николаевой.
15: Здравствуйте. Сегодня о том, почему онлайн-сервисы обгоняют традиционные фитнес-клубы по темпам роста и как российский футболист стал легендой ПСЖ. Пока фитнес-клубы повышают цены на абонементы, их цифровые конкуренты стремительно набирают обороты. Так, выручка онлайн-сервисов для тренировок в 2025 году выросла почти на 24%, до 11 миллиардов рублей. Для сравнения, офлайн-клубы прибавили лишь 16%. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. Основной драйвер роста онлайн-аудитории – женщины в возрасте от 25 до 45 лет, совмещающие работу с ведением домашнего хозяйства. Они выбирают спорт в смартфоне, потому что это встраивается в их напряженный график и гораздо дешевле. Лидер рынка FitStars отчитался о росте активных пользователей в 5 раз за год. Эксперты при этом прогнозируют сегменту дальнейший рост на 20-30%. Правда, такой оптимизм разделяют не все. В классических клубах по-прежнему уверены, что живое общение и контроль тренера остаются вне конкуренции. Как бы то ни было, тренд очевиден. Фитнес все увереннее перебирается в цифровые сервисы. Артем Дзюба попал в тройку самых ленивых футболистов мира по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Второе место в этом антирейтинге он разделил с Криштиану Роналду. Худший показатель оказался у Лионеля Месси. Эксперты оценивали, кто из нападающих приносит меньше всего пользы в защите, пока соперник владеет мячом. Учитывались 46 чемпионатов и игроки с игровым временем от 1000 минут за сезон. Так вот, на каждый километр, который преодолевают партнеры, Роналду и Дзюба пробегают всего 740 метров. Как думаете, кого французы назвали удивительным человеком на стыке элитного спорта и интеллекта? Матвея Сафонова. «Лига-1» сняла 10-минутный фильм о голкипере ПСЖ. Съемочная группа прилетала в Краснодар, общалась с родителями, школьной учительницей и сотрудниками Академии быков. Выяснилось, что Сафонов научился читать раньше, чем говорить. В 2011 году занял второе место в школе на конкурсе «Кенгуру» по математике, и ему даже предрекали карьеру программиста. Сам же Матвей себя вундеркиндом не считает, но уверен, аналитические способности позволили бы ему добиться успеха и вне футбола. В фильме также показали виды Краснодара, вспомнили победу в шахматы над Сергеем Галицким и финал межконтинентального кубка, где Сафонов отбил 4 пенальти. В итоге французы показали не просто биографическую ленту, а формулу успеха, где спортивные навыки важны не меньше, чем интеллект. И это все на сегодня. В спорте, как в бизнесе, никогда нельзя останавливаться на достигнутом.
2: Вкус и цена настоящей победы на Business FM. Этот день в истории города. 3 мая 1943 года начали вручение медалей за оборону Ленинграда. Медали из латуни чеканил монетный двор. На ее лицевой стороне группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками на фоне здания Адмиралтейства. Звезда и надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной стороне медали «За нашу советскую родину» — серп и молот. Изначально лента медали была красного цвета с серебристыми полосками по краям. А с 19 июня 1943 года оливкового цвета с продольной зеленой полоской посередине. В числе первых награжденных Андрей Жданов, маршал Леонид Говоров, композитор Дмитрий Шостакович, директор Эрмитажа Иосиф Арбели. Среди награжденных около 15 тысяч школьников. В годы блокады они работали наравне со взрослыми, тушили зажигательные бомбы. Этот день в истории города на Business FM Петербург. Запрещенное кино.
16: В 1974 году Андрей Тарковский закончил работу над фильмом «Зеркало». Картина лишена сюжета в его традиционном понимании. Действие разворачивается вокруг снов, ощущений и воспоминаний главного героя. Именно это и дает ленте глубину. Каждый зритель волен трактовать увиденное по-своему. Свое восприятие было и у главы Госкино Филиппа Ермаша. После просмотра черновой версии ленты он сказал буквально следующее. «В картине очень много мест, где непонятно, слишком много ребусов». Едкая реакция Тарковского на подобную критику не заставила себя ждать. Фильм в итоге лишили широкого проката и не стали отправлять на фестивали. Несмотря на это, картина все же попала на Запад и имела успех. Британский институт кино впоследствии даже включил «Зеркало» в список величайших фильмов столетия.
2: Запрещенное кино на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеца. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеца временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карин Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
3: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
4: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
3: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
5: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
3: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
6: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
7: Чем обязаны?
8: Я новый старший редактор «Подиума».
7: Не может этого быть.
8: Да, и мы очень рады.
7: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
6: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. Гардиан назвал его добродушным и бодрым развлечением. Variety – приятным, но все же слабым продолжением. The Hollywood Reporter писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. The Independent, наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес-ФМ поделилась редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
9: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
6: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
10: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
6: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%, на Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10, на Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
11: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов, но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
12: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичи, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
11: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
13: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но могут же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля – это очень критично, ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
11: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Кировский завод. Большую часть оборудования и около 15 тысяч сотрудников вместе с семьями успели эвакуировать на Урал осенью 1941 года. Таким образом, в годы войны работали сразу два кировских завода. Один в осажденном Ленинграде, другой в Челябинске. В городе на Неве, в 4 километрах от передовой, ремонтировали технику, в том числе трофейные танки. Выпускали снаряды и полезные мелочи, зажигалки, кружки и лопаты. При этом более половины рабочих составляли женщины и подростки от 12 до 15 лет. От голода умерли 2500 заводчан. 150 погибли при бомбежках и обстрелах. В свою очередь, на Урале производили легендарные танки Победы КВ Клим Ворошилов, а также ИС Иосиф Сталин. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
14: Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1.
0: Валюты на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
15: Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
16: Журналист Алена Копылова.
15: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается, и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа – области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
0: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
11: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоту на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК+, 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК+, целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
17: Я думаю, что те люди, которые понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК+ сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка Армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод в Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что добывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но, на самом деле, можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но, на самом деле, я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК+ вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК+ распался и потом снова собрался. Ведь, может быть, и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК+, будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. И где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти городские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
11: Станислав Митрохович, эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
18: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока, но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
11: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговые компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
19: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
20: Даже опытный звукорежиссер иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
19: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
21: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
19: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
16: Строго по делу.
1: руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах – главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: Платформа «Роста» – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
1: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Бизнес FM. Нота Бена.
24: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM онлайн» с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
23: «Бизнес FM. Нота Бена». «Бизнес FM. Новости. Коротко».
25: 8 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО прошедшей ночью перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 16 регионами. Об этом сообщило утром в воскресенье Минобороны России в своем МАКС-канале. Сняты ограничения на полеты в московских аэропортах Шереметьево и Внуково, а также в Петербургском Пулкове и аэропортах Калининграда и Пскова. Сейчас не обслуживают рейсы аэропорт Костромы. В Кашире на площади 7,5 тысяч квадратных метров горят склады, передает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу подмосковного главка МЧС. Отмечается, что из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на соседние два склада. К этой минуте пожар локализован на 7,5 тысячах квадратах. Иран представил Соединенным Штатам предложение по мирному урегулированию. В нем содержится 14 пунктов. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ, передает Интерфакс. Предложение было передано через Пакистан и призывает, цитата, «к прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан», говорится в сообщении. Сообщается, что в плане также есть пункты об освобождении замороженных иранских активов, отмене санкций и призывы к введению нового механизма для Ормузского пролива. В Литве вступил в силу запрет на въезд из России и Белоруссии машин, в бак которых находится более 200 литров топлива. Об этом сообщил таможенный департамент страны. По словам таможенников, избыточное горючее, которое находится в баках, сливают на продажу. По данным ведомства, в среднем в сутки на территории Литвы въезжает около 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией, в течение месяца более 7 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
26: 9 утра в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте, экспедиторы и Гослог. Сегодня вторая серия рубрики «Бизнес» говорит о компаниях, которые не успели зарегистрироваться в системе. Выяснилось, что штрафы и потери клиентов в таком случае далеко не единственная проблема. О дополнительных рисках нам рассказали сами экспедиторы подробнее через минуту. Дональд Трамп заявил, что США выведут больше 5000 военных из Германии. Ранее такая цифра фигурировала в СМИ. В Германии дислоцируется около 40 тысяч американских военных. А перед этим решением Трамп и Мерц публично друг друга раскритиковали. Также штаты повысят пошлины на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. Эксперты полагают, что в особенности ударит это по Германии. Подробнее в нашем эфире. Итак, все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие «Бизнес FM», бурно отреагировали на новости о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще на днях эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории совсем не единственная проблема. А после эфира представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
23: «Бизнес говорит». Личный опыт.
27: Ранее в сериале.
2: Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес FM» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за

0: этого рынка очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
1: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
0: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
2: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большая часть ничего не делает. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
0: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
3: Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники. На случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести часть военных из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. А вчера говорилось о 5000 военных, но сегодня Трамп сказал, что мы сокращаем намного больше, чем 5. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих, и это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, но затем переброшена в другие регионы. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте, особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
4: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение

0: Нет, Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мэр сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
1: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политику. Разногласия между американской администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что Штаты предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Уже Штаты экстренно сейчас пытаются восполнить арсеналы своей истощенной войной с Ираном, а Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются и в отношении азиатских союзников. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве, завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: К центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
4: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
5: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
4: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
3: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала похожей вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
6: В 1-м тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
3: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить «Пари НН», если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата Краснодар в гостях сыграет с Акроном, постарается вернуть себе первую строчку.
2: Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
7: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
2: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Дело вкуса. С Катей Калиной.
9: Чем отвлечься на майские от погоды? Рецепт классический. Еда, вино, общение, а там, глядишь, и на улице потеплеет. Переделкино на майские выходные открывает поп-ап эклерную «Алло-Алло». Работать будут с 10 утра до 10 вечера 2, 3 мая и 9-10. Так что если между дачами Корнея Чуковского и Булата Акуджавы внезапно захочется эклер с оливье, не отказывайте себе в возможности съесть его немедленно прямо у телефонной будки, где разместился проект. 290 рублей. Удовольствие. А еще итальянский с 4 видами сыра, с крабом, это если шикануть. Ну и, само собой, классический вариант из советского детства с заварным кремом. Тарас Кириенко, шеф ресторана «Маме», тоже придумал ностальгическую фишку для взрослых, которые мечтают хотя бы на час почувствовать себя детьми и, в принципе, готовы за это заплатить. Ресторанный «Хэппи Мил» для взрослых – один из мировых трендов этого года. В «Маме» предложение включает в себя добротный классический бургер с картофелем фри и айоли с черной икрой к нему и коктейль на джине и водке с клубникой и пармезаном. Цена предложения – 3690 рублей, если что. Для студентов и всех причисляющих себя к этой касте на празднике бьет коктейльный фонтан в Альме в проекте на территории научной долины МГУ. Это литр любого коктейля из специального меню – беллини, японские сприцы или классический сприц-апероль, которые подают в вазе-колбе с краниками на квартет. Есть и безалкогольные варианты. Скидка в 50%, все майские, обещает в Альму очередь из тех, у кого есть паспорт. Кстати, безалкогольные варианты коктейльной классики появились и в меню ресторана «Модус». Там теперь можно выпить и негрони, и даже абрикосовый бренди «Саур» без градуса. Сесть за руль и поехать дальше. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Погода в Москве.
1: Тепло сегодня в столице, плюс 13 градусов уже сейчас. Сегодня без осадков, максимальная температура плюс 22 градуса. Ночью 11 тепла, завтра почти лето, плюс 25 градусов в прогнозе, а вот во вторник даже плюс 27. 9.17 в Москве. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. Но в то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Соединенных Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
10: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. мысленно, да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельно странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и в первую очередь для экономики еврозоны, конечно же, это потеря. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
11: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
10: Конечно. Здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
12: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивает, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германия. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендвагены, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Но если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
13: А с комплектующими как будет здесь?
12: А с комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне, но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока до конца не ясно. Но повышение пошлин на европейские авто серьезно повлияет, не повлияет на рынок Соединенных Штатов. Главное последствие здесь – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
14: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны, но затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
15: Подробности. Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
1: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Награды и кавалеры. Притцкеровская премия – престижная международная награда, ежегодно присуждаемая за достижения в области архитектуры. Основала ее семья владельцев сети отелей «Хаят» в 1979 году. К такому решению Джея Притцкера и его жену Мариан подтолкнуло отсутствие архитектуры в списке номинаций Нобелевской премии. Победителя архитектурной Нобелевки закрытым голосованием выбирает авторитетное жюри, состоящее из известных архитекторов, критиков и бизнесменов. Церемония награждения проходит в разных местах и каждый раз сопровождается выставкой, рассказывающей о работах лауреатов. В 2004 году она состоялась в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Премию вручили Захе Хадид, ирако-британскому архитектору и дизайнеру, представительнице деконструктивизма. Первая в истории награды женщина получила премиальный грант – 100 тысяч долларов и бронзовую медаль.
16: Награды и кавалеры на Business FM Петербург.
17: Деньги. Первые монеты из железа впервые появились в Китае. Их не чеканили, а отливали. В X веке первый император династии Сун Тайцзу отдал приказ о выпуске новой железной монеты. Ее назвали дадзин, или большая монета, за увеличенный по сравнению с прежними монетами размер. На ее литье Китай ежегодно тратил 4000 тонн железа.
16: История денег на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 9:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Ленинградская область ночью отразила массированную атаку дронов, сообщил губернатор Александр Розденко. Сбито более 60 беспилотников, добавил он. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание. На данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, рассказал губернатор. Три поезда федеральной пассажирской компании «Дочка РЖД» между Калининградом и другими российскими городами задерживаются из-за схода грузового состава на железных дорогах Литвы, сообщила российская компания. Задерживается ряд поездов, следующих по территории литовской и белорусской железных дорог. Номер 360 «Калининград-Адлер», номер 148 «Калининград-Москва» и 147 «Москва-Калининград», говорится в сообщении ФПК. 16 домов сгорели в селе Новоильинка в Томской области. В местных пабликах пишут, что там выгорела целая улица. Пожар локализован, сообщает телеканал «Арти». С 30 апреля в нескольких районах действует противопожарный режим. Он будет введен по всей Томской области. За сутки потушены 37 пожаров, уточнили в МЧС. Туристы из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта между Штатами и Ираном и не возобновляют заявки на туры, хотя авиасообщение с Россией восстановлено. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. По прогнозу ассоциации, турпоток иностранцев в России в 2026 году может сократиться на 19-20% по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году страны Ближнего Востока были одними из ключевых поставщиков иностранных туристов в Москву и Петербург. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина десятого в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сегодня заседание ОПЕК плюс первое без Эмиратов. Накануне Рейтер сообщил, что страны Альянса согласовали повышение квоты на добычу нефти, но скорее это символическое решение, поскольку большая часть поставок через Ормузский пролив сейчас заблокирована. Какова ситуация на нефтяном рынке? Россия ограничит ввоз компьютерной техники по параллельному импорту. Как пишут СМИ, с 27 мая под ограничения подпадут ноутбуки, ПК и накопители от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и других брендов. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость. Ранее он составлял $200,000, но получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину все-таки не получится. Подробнее в нашем эфире. Итак, ОПЕК плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из картеля Арабских Эмиратов, сообщает об этом Рейтер. Решение принято в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК плюс. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормуз заблокированы из-за конфликта в Иране. Это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК плюс целевые показатели. Продолжает эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
19: Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что добывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся. Но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК+, будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через закрывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти городские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела блокировки Катара с сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
1: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. В конце апреля Арабские Эмираты заявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, ну а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год купила российскую нефть. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
20: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом, стала торговаться с премией. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК+, сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании «Макроадвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов? С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность сейчас, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов, но теперь порог отменен. Подробнее Алина Орлова.
21: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
0: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
21: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
5: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
21: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год, то есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Накануне Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя все те же любимые актрисы и актеры, но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы переживают трудные времена, героиню Энн Хэтуэй уволили из газеты, и она вернулась на подиум. Западная пресса фильмом, впрочем, не впечатлилась. Вера Варвара Кочеткова подробнее.
22: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. «Vox» увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, упав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с бизнеса ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
3: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип.
22: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
4: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
22: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Дура, Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Под страхом штрафа в $100 запрещено подзывать лондонских таксистов криками «такси». Сами таксисты, кстати, по закону могут отказать поездке больному чумой или холерой и имеют право справлять нужду на людях, стоя у заднего колеса и держа правую руку на багажнике машины. Дура, Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
6: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
24: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lisan L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новой для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. Какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
6: Тест-драйв на Business FM.
1: 9.47 в Москве. Кэш опять в цене. В России растет оборот наличных. Крупнейший банк страны.
7: Итоги недели.
1: Крупнейший банк страны этим обеспокоен, рассказал журналистам зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он назвал это следствием налоговых изменений. О росте наличных расчетов Михаил Задорожный.
9: По словам топ-менеджера Сбера, если раньше доля безналичных расчетов год от года только увеличивалась, то теперь идет обратный процесс. Кэша в расчетах становится больше. Конкретных цифр Тарас Скворцов не назвал. Уход в наличности есть, не сказал бы, что он радикальный, добавил он. По словам финансового директора Сбербанка, это одно из следствий увеличения налогов. Мы решили узнать у предпринимателей, как они относятся к расчетам наличными. Говорит москвичка Дарья, массажист и физиотерапевт, она оформлена как самозанятая.
10: Я могу сказать, что люди сами стали чаще приходить с наличными. То есть не то, чтобы я их просила об этом, а просто чаще стали расплачиваться наличными. Видимо, люди массово переходят на этот метод оплаты. Поэтому да, чаще стало. Ну, наверное, еще связано все-таки с тем, что VPN там включать-отключать, заходить в банковские приложения, это тоже напряг. Но это удобно со всех сторон, и с точки зрения ограничений, и с точки зрения экономии на налогах. И я могу сказать, что те деньги, которые наличные, они в итоге просто лежат, их даже на сберегательный счет не кладешь. И вот они лежат дома и лежат. Наверное, для государства это намного хуже, чем если бы люди платили меньше, но они бы все были в цифровом формате.
9: Собственник сети языковых центров Билингва Максим Баландин рассказал Бизнес ФМ, что у него доля наличных в расчетах с клиентами осталась на прежнем уровне, порядка 30%, но кэш выгоднее. Нет комиссии банка за обработку безналичных платежей, говорит Максим Баландин.
11: В моей практике доля налички практически не растет, потому что у нас все проходит через эквайринг. В основном мы наблюдаем, наоборот, снижение оплат наличных. Мы не уклоняемся вообще никак. Вот нам пришли огромные налоги, вот 600 тысяч, там 300 НДС и 300 где-то УСН. Никак не уклоняемся, все есть в чеках. Ну, для меня, конечно, плата наличкой выгоднее, ну, потому что эквайринг у нас, если мы берем онлайн-формат, 3% эквайринг, если мы берем офлайн-формат, то там у нас от 1,5 до 2, там, в зависимости от оборота. Но здесь надо не забывать, что эту наличку нужно, чтобы кто-то администрировал, то есть проверял и так далее. Наличка – это всегда вот хлопоты.
9: Наверное, многие сталкивались с тем, что в небольших магазинчиках обещают скидку при оплате наличными, объясняя это как раз тем, что не надо платить банку за эквайринг. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Отказ принимать оплату по карте во многих случаях тоже является незаконным. Но это как будто мало кого смущает. Покупатели платят наличными, продавцы охотно берут кэш. Продолжает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
13: Я очень хорошо это вижу. Заходишь в какой-то магазинчик, кафе, тебе говорят, извините, все за кэш. Ну все, а что ты будешь спорить? Это было логично предполагать, потому что налогов собрали 3 копейки, но решили. А один из наиболее понятных выходов для многих – это просто уход в кэш. Действительно, отключение интернета – это одна из проблем и один из ответов, почему люди уходят в кэш. Я думаю, что это скорее не более 20% ответа. А реальный ответ – это, конечно, минимизация налогов, потому что, ну, бизнес просто понимает, что выдержать это невозможно.
9: По данным ЦБ, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Регулятор связывает это с отключениями мобильного интернета, которые, цитата, побуждают население и бизнес формировать запас наличных. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Антиплагиат в интервью Бизнес ФМ ответил на жалобы студентов по поводу искусственного интеллекта, обнаруженного в работах.
7: Итоги недели.
1: Выпускники утверждают, что нередко система видит ИИ там, где его нет. Но это приводит к тому, что студенты могут не допустить к защите. В компании «Антиплагиат» рассказали, по каким признакам определяют, что текст мог быть генерирован. Как снять эту отметку? О доводах самого сервиса, студентов и преподавателей Наталья Шашина.
25: Студенты жалуются. Нередко проверка антиплагиата видит руку нейросети даже в работах, которые написаны полностью самостоятельно. А бывает наоборот, когда студент забывает убрать фразы, очевидно написанные искусственным интеллектом, но проверка это не обнаруживает. Студентка одного из региональных вузов Елизавета рассказала Бизнес ФМ. Для допуска к диплому ей нужно было сдать работу на английском, где были описаны задачи, методы и ожидаемые результаты. Автор готовила ее полностью самостоятельно, без ИИ, и даже старалась обходиться без перевода. переводчика. Но система антиплагиата пометила текст как подозрительный, выделив фрагменты как якобы сгенерированные нейросетью. Попытки переформулировать эти части не помогли. Проверка давала тот же результат, делится Елизавета.
2: В какой-то момент я сдалась, подошла к своему преподавателю, объяснила ситуацию, на что мне преподаватель сказал, что верит мне, и действительно бывают сбои, поэтому я могу оставить как есть. Есть случай, мой одногруппник написал свою работу, свой диплом полностью через искусственный интеллект. Он просто копировал и вставлял, и, видимо, что-то не доглядел, и вставил вместе с тем, что нужно, клишированную фразу из нейронки. Там было что-то вроде «Хотите, я оформлю вам список литературы в формате ГОСТ». И он загрузил эту работу вместе с этой фразой. Система также не распознала искусственный интеллект, и мой одногруппник получил за эту работу отличную оценку.
25: У Елизаветы вуз допускает использование в работах ИИ, но в других учебных заведениях отношение иное, вплоть до недопуска к защите, даже если сгенерирован всего 1% текста. А узнать это заранее студент не всегда может. Работу в антиплагиат загружает не он, а преподаватель. Некоторые студенты боятся заранее проверять черновик. Вдруг потом система подумает, что диплом загрузили дважды и сочтет работу неоригинальной. Цена одной проверки на сайте антиплагиата от 466 рублей. Мы спросили мнение преподавателей, как они смотрят на эту ситуацию, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
8: Я буквально на днях проводил эксперимент. Мы написали новую чистую статью руками и на ту же тему сгенерировали статью. Прогнали через антиплагиат. На обоих работах 20% подозрений на генерацию. Вузам сейчас надо очень внимательно дорабатывать свои регламенты о том, что является допустимым, что не является допустимым при подготовке студенческих работ. Причем они же осторожно говорят, что похоже, что вот этот текст сгенерирован. Бюрократы в вузах, значит, вот эту формулировку, что похоже, что вот этот текст сгенерирован, делают блоком для студентов, отправляют студентов переписывать. Никаких критериев о том, как убедить тему, что это написано руками, в принципе нет. Текст, написанный на канцелярите, то есть такой строгий чиновничий язык, она 100% пометит как сгенерированный.
25: В самом антиплагиате заявляют, что эта система не инструмент вынесения решений о допуске или недопуске работы. Как рассказал Бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, их система распознавания ИИ работает на базе машинного обучения. Компания уже 20 лет анализирует студенческие работы и может отличить, когда текст реально написан студентом, а когда нейросетью, говорит он.
12: У ИИ сгенерированного текста есть следы. Там синтактически по-другому пишется текст. Там он очень гладкий, там все расставлены запятые, там зачастую присутствует буква «ё», которую мы уже там не знаем, где она на клавиатуре вообще есть, как ее написать. Там всегда используются в верных местах тире, не дефисы и так далее. Там всегда есть структура. ИИ любят бить все на какие-то пункты, подпункты, разделы. Там всегда есть заключение, введение. Здесь там нашли структуру искусственного интеллекта. Если мы там нашли какие-то обороты, которые регулярно использует искусственный интеллект, то мы тогда ставим пометку о подозрительности на искусственный интеллект. У любого преподавателя есть инструменты, личный кабинет их, где они могут все пометки вообще снимать, менять вообще. Они могут с отчетом нашим делать все, что угодно.
25: Как рассказала Бизнес-ФМ студентка одного из московских вузов, у нее помечены как подозрительные оказались таблицы, которые она составляла сама. Снимать эту отметку пришлось как раз через преподавателя. Эксперты говорят, обойти проверку получается, если при генерации текста прописать для нейросети запрос, чтобы текст по своей структуре и фразам выглядел более живым. Поэтому важным навыком вскоре может стать не умение написать научную работу, а умение убедить антиплагиат-сервис, что ее писала не нейросеть. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
23: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
14: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
23: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
15: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 9:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. 3 человека, включая ребенка, пострадали при падении обломков сбитого беспилотника на многоквартирный дом в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Силами ПВО РЭП, Минобороны, а также ВКС России на территории Смоленской области ночью был сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, написал также глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в воскресенье. Российские военные заявили, что в Херсонской области создана система фортификационных сооружений, которая обеспечивает защиту от украинских ударов. Минобороны назвали главным преимуществом этой системы постоянный контроль обстановки без риска быть обнаруженными средствами оптической тепловизионной разведки ВСУ. Администрация США планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, в том числе батальона с ракетами «Томагавк». Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник в Пентагоне. Директор Берлинского аналитического центра «Эдина» Кристиан Мерлин, комментируя возможный отказ от размещения ракет, назвал этот шаг более серьезной проблемой, чем сокращение американского военного контингента. Планировалось, что «Томагавки» будут размещены в Германии до 2027 года. Северная Македония с начала 26 года на регулярной основе закупает азербайджанский газ, при этом он в 2 раза дороже российского. Об этом заявил ТАСС новый посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков в своем первом интервью в этом качестве. Он уточнил, что газ из Азербайджана в Северную Македонию поступает в настоящее время через трансанатолийские и трансадриатические трубопроводы, далее из Греции через Болгарию на македонский рынок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Экспедиторы и Гослуг. Сегодня вторая серия рубрики «Бизнес говорит» о компаниях, которые не успели зарегистрироваться в системе. Выяснилось, что штрафы и потери клиентов в таком случае далеко не единственная проблема. О дополнительных рисках нам рассказали сами экспедиторы. Дональд Трамп заявил, что США выведут больше 5000 военных из Германии. Ранее такая цифра фигурировала в СМИ, а в Германии дислоцируется около 40 тысяч американских военных. Но перед этим решением Трамп и Мерц публично друг друга раскритиковали. Также штаты повысят пошлины на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. Эксперты полагают, что ударит это по немецкому автопрому, но не только. Подробнее в нашем эфире. Итак, все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес FM, бурно отреагировали на новости о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослуг. Еще на днях эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории совсем не единственная проблема. А после эфира представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
23: «Бизнес говорит». Личный опыт.
17: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослуге, по закону теряют право на работу. Гослуг – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес FM» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
0: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
17: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
5: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин,

0: Для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести часть военных из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. А вчера говорилось о 5000 военных, но сегодня Трамп сказал, что мы сокращаем намного больше, чем 5. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих, и это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, но затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте, особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране и фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшее шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, не сотрудничать с ними, пишет политику. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что Штаты предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно сейчас пытаются восполнить арсеналы своей истощенной войной с Ираном, а Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются и в отношении азиатских союзников. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве, завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым. центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
3: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
4: Есть, там

0: partido de ganar un título.
1: И, по сути, мы в двух матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» — это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
2: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале второго тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка «Челестини» стала похожа вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлин Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во втором тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
3: В первом тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. Второй тайм мы перестроились, и другая игра была.
2: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыка, в 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить по РНН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча «Сочи-Оренбург», а лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграет с «Акроном», постарается вернуть себе первую строчку.
5: Продолжительность жизни.
6: 5 лет назад, когда пациенты жаловались на продолжающиеся месяцами симптомы после перенесенного коронавируса, врачи принимали это за простую тревожность.
5: Журналист Алена Копылова.
6: Сегодня долгий ковид – одна из самых активно изучаемых болезней в мире. К концу 2023 года им переболели около 400 миллионов человек. Симптомов у долгого ковида задокументировано более 200. И вот что удалось выяснить. Через 2 года после перенесенного коронавируса риск развития когнитивных нарушений в 2-3 раза выше, чем в острой фазе болезни. То есть состояние у части пациентов не улучшается, а наоборот ухудшается. Причем долгий ковид развивается не только после тяжелого течения болезни. Что происходит в организме? Механизмов выявлено несколько. Во-первых, персистенция. Частицы вируса обнаруживают в тканях спустя месяцы после выздоровления. Во-вторых, иммунная система продолжает работать в режиме угрозы, когда вируса уже нет, и атакуют собственные ткани. И, наконец, третий механизм – это микроскопическое тромбообразование в сосудах. Но есть и хорошие новости. Риск получить такие осложнения постепенно снижается. Если в 2020 году долгий ковид развивался примерно у 10% заболевших, то к 2022 году среди вакцинированных этот показатель снизился до 3,5%. Исследования долгого ковида впервые дали науке детальную картину того, как вирус запускает хронические процессы в организме. Это открывает новый угол зрения на синдром хронической усталости и ряд аутоиммунных состояний, которые десятилетиями считались загадочными.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Нота Бена.
7: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике Business FM «Профилактика»
0: Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
5: Business FM. Нота Бена. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Погода в Москве.
4: В столице прямо сейчас уже плюс 16 градусов, плюс 22 сегодня максимальная температура. Завтра летняя погода, плюс 25 без осадков. Во вторник обещают нам плюс 26-27. 10-16 в Москве. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. Но в то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. А собственные производственные мощности в Соединенных Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. А за день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия крупнейший поставщик автомобилей из ЕС США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины, да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и в первую очередь для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
8: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
7: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
4: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
9: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что таможня все это в деньгах, конечно, оценивает, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают на те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari, Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Ну, если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
8: А с комплектующими как будет здесь?
9: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
4: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока до конца не ясно. Но повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок Соединенных Штатов. Главное последствие здесь – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
10: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
4: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны, но затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
5: Подробности.
11: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование.

0: Роты легендарного полка «Нормандия-Неман», сформированного из французских летчиков. В первые дни войны, несмотря на бронь, добровольцами ушли на фронт более 700 заводчан. Основная часть производства была эвакуирована из Ленинграда в Уфу, где на обустройство дали всего сутки. В самом блокадном городе занимались ремонтом авиационных и автомобильных двигателей, изготавливали детали, а также производили минометы «Катюша». Нередко специалистам приходилось выезжать на военные аэродромы. Многие из них были удостоены боевых наград. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
1: Бизнес FM. На расстоянии клика. На портале BFM.ru. В приложениях и умных колонках. Всегда рядом. Всегда с толком. Бизнес FM онлайн. Радио не на словах, а на деле. Наизусть.
2: Уильям Шекспир. Успех острого слова зависит более от уха слушающего, чем от языка говорящего.
1: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 10:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. ПВО утром сбило два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил он. Всего с начала суток на подлете к российской столице уничтожены 4 дрона. Во Внукове вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Открытое горение на складе в Кашире Московской области ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкции, отметили в министерстве. Пожар потушен в селе Новоильинка Шигарского района Томской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Пожар полностью ликвидирован на площади 2500 квадратных метров. Огнем повреждены 16 строений, сообщили в министерстве. Как сообщалось ранее, сигнал о пожаре поступил диспетчером в субботу в 15:54 местного времени. Сильный ветер и плотная застройка способствовали мгновенному распространению огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный контингент Германии сократится больше, чем на 5000 человек. Ранее в Пентагоне сообщали, что Штаты выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5000 американских военных. Тем не менее, в Германии останется более 30 тысяч солдат. Это вторая страна в мире по численности размещенных американских военных после Японии. Метеорологическое лето наступит в Москве в понедельник. Днем воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, сообщил РИА Новости синоптик Евгений Тишковец. Однако к концу следующей недели в столицу вернутся дожди, температура упадет до плюс 13-18 градусов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сегодня заседание ОПЕК+, первое без Эмиратов. Накануне Рейтер сообщил, что страны Альянса предварительно согласовали повышение квоты на добычу нефти, но скорее это символическое решение, говорят эксперты, поскольку большая часть поставок через Ормузский пролив сейчас заблокирована. Что ждет нефтяной рынок? Россия ограничит ввоз компьютерной техники по параллельному импорту. Как пишут СМИ, с 27 мая под ограничения попадут ноутбуки, ПК и накопители от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и других брендов. Китай запретил исполнять санкции США против 5 своих компаний для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития. Минкоммерция КНР называет санкции неправомерными. Ранее Вашингтон обвинил 5 китайских компаний в покупке нефти из Ирана. Подробнее в нашем эфире. Итак, ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из картеля Арабских Эмиратов, сообщает об этом Рейтер. Решение принято в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК Плюс. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормуз заблокирована из-за конфликта в Иране. Это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче. добычи нефти, чем согласованные ОПЕК плюс целевые показатели, продолжает эксперт фонда национальной безопасности Станислав Митрохович.

0: Ну, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод в Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что добывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся. Но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются от ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК+, будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны, мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
1: Станислав Митрохович, Фонд нации энергобезопасности. В конце апреля Арабские Эмираты заявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, ну а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год купила российскую нефть. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
2: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире в сутки, не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом, стала торговаться с премией. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании макроадвайзера Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность сейчас, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов, но теперь порог отменен. Подробнее Алина Орлова.
3: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
4: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
3: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
5: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
3: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Накануне Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя все те же любимые актрисы и актеры, но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы переживают трудные времена, героиню Энн Хэтуэй уволили из газеты, и она вернулась на подиум. А западная пресса фильмом, впрочем, не впечатлилась. Варвара Кочеткова подробнее.
6: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. «Вокс» увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с бизнес-ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли» кинообозреватель Юлия Анадера.
7: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип.
6: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
8: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
6: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Реклама – наша профессия. Один из американских социологов Дэниел Брустин утверждал, что самая неточная рекламная кампания в истории США – та, благодаря которой поселенцы прибывали в Америку. Брошюры, распространявшиеся в Британии в 18 веке, были полны оптимизма. Но половина фактов в них изложенных была скорее вымыслом. Так что сегодняшние жители Америки – это потомки людей, поверивших рекламе. Реклама – наша профессия. Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Не знаю, какие планы у погоды, но у меня шашлыки на майские будут точно. К снегу я морально готова, и даже плейлист у меня для этого случая есть. Сижу, придумываю, какое мясо и в чем мариновать. Рестораны и шефы, конечно, подбрасывают идей, вдохновляют на то, чтобы закатать рукава и закатить пир горой. В «Левантин» 9 видов шашлыков, 6 вариаций кебабов и 7 выдержанных в камере сухого вызревания стейков. И нужно сходить туда заранее, чтобы из всех вариантов выбрать подходящий для дачного хвостовства перед друзьями. Рецептами ребята поварская бригада из Стамбула, надо сказать, делятся щедро. Фисташкового кебаба, например. На килограмм хорошо зачищенной молодой ягнятины, 200 граммов рубленых фисташек, столько же перца рамира, ну и, как обычно, лук, томаты без семян и кожи, петрушка, зеленые чили, молотые перцы и соль. Питу или лаваш, на которых традиционно подается кебаб, шеф советует обязательно полить растопленным сливочным маслом. Еще в «Левантин» из понравившегося лично мне чоп-шиш из ягненка в соусе с печеных перцев и шашлык из говядины, подмаринованный в гранатовом соусе. Кстати говоря, все шашлыки в ресторане можно купить в подготовленном для мангала, но еще не приготовленном виде, вообще не рисковать пальцами, шинкуя мясо. Мясорубка для кебаба – плохая затея. Шашлычная разминка перед майскими в «Докторе Живаго». Опять 50% скидка теперь на мясные блюда меню. А здесь их 25. И на фирменные пельмени с мраморной говядиной или олениной, и на котлеты из дичи с брусникой, и даже блинчики с телячьим языком. 1 мая щедрое маркетинговое волшебство развеется. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 10:46 в Москве. За продажу просрочки автоматические штрафы. Такой механизм одобрили на уровне Совета Федерации.
9: Итоги недели.
1: Речь идет о продуктах, подлежащих обязательной маркировке. Проект разработан Роспотребнадзором. Легальный бизнес выступает «за», но настаивает на том, что должна быть функция обжалования штрафов. Евгений Перельчук продолжит.
11: Механизм работает так. Система маркировки считывает, что продавец реализует покупателю товар с истекшим сроком годности. Обязательно должен быть зафиксирован чек об операции. В личный кабинет нарушителя после этого направляется уведомление о штрафе. Надо сказать, что ответственность за продажу просрочки была давно, вот только наказывались продавцы от случая к случаю. Теперь же оператор честного знака, Центр развития перспективных технологий, заявляет о 100% точности фиксации нарушений. Но в любом случае нужен механизм обжалования, считает основатель платформы для здоровья ruherb.pro, серийный предприниматель Алексей Свистов.
12: В норме система маркировки должна блокировать продажу просроченного товара на кассе, на самом же. Если же такие случаи происходят, то это обычно связано либо с техническими сбоями, либо уже прямо обходом системы осознанным. Автоштрафы, которые предлагаются, это логично шаг. Но эти проблемы закроются при условии, что система будет работать корректно. И самое главное, что у бизнеса будет возможность быстро оспорить любые ошибки.
10: А сейчас система обжалования работает или вообще ее нет?
12: Сейчас система обжалования, по моим данным, нет ее. Для нас очень важно, чтобы товары не продавались в течение срока годности. Для каких-то продуктов, может быть, там это не так важно, косметика, к примеру. Для нас это критично важно.
11: По аналогии с автомобильными штрафами, которые далеко не со 100% точностью фиксируют нарушения, у продавцов маркированной продукции будет право на обжалование в досудебном порядке через портал госуслуги, говорит замгендиректора ЦРПТ Антон Гущанский.
13: Составы, которые были погружены в законопроект, имеют практически 100% вероятность и об определении фактического нарушения. Система досудебного обжалования присутствует и существует в законодательстве Российской Федерации. Именно она будет применяться в том числе для автоштрафов. Обжалование будет осуществляться через портал государственных услуг, где любой участник оборота, привлеченный к административной ответственности, будет иметь возможность не согласиться с этим штрафом и обжаловать его в установленном порядке. В случае неудовлетворенности решения обжалования досудебного порядка участник оборота не ограничен обратиться в судебные органы для защиты собственных интересов.
11: Действующая система оповещения о нарушениях при продаже маркированного товара у разных продавцов работает по-разному, и внешнего контроля за ней не хватает, признает CEO ERP-сервиса для малого бизнеса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
14: В принципе, система маркировки, она уже за много лет хорошо обкатанная. Все детские болезни уже полечили, участники рынка научились работать с маркировкой. Нарушения огромной их доли, условно 99%, может быть больше, не за счет каких-то ошибок, а за счет того, что участники рынка игнорируют эти требования, потому что могут. Это какие-то требования, которые работают с софтом, программным обеспечением, и вот это вот самое ПО, оно может работать по-разному. Оно может вообще ничего не сделать, оно может заблокировать эту продажу, оно может сказать кассиру, посмотри, пожалуйста, тут что-то как-то вроде бы не должны это продавать, вот решай сам. Очень много переложено на сторону самих участников рынка, на сторону разработчиков ПО.
11: По данным Роспотребнадзора, около 30 тысяч продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. А по данным оператора честного знака, в прошлом году благодаря системе маркировки кассы заблокировали продажу 743 миллионов просроченных товаров. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Business FM.
1: Иск на 35 тысяч за фото стоимостью меньше $3.
9: Итоги недели.
1: Российские предприниматели продолжают жаловаться на давление со стороны патентных троллей. За неделю в редакцию пришло сразу несколько соответствующих обращений. Система отлажена, судиться бесполезно, но эксперты говорят, что все по закону. Впрочем, один совет для пострадавших они все же нашли. Иван Медведев подробнее.
15: Кейс первый. Небольшая компания перепродает одежду. Свой бизнес наш собеседник охарактеризовал как маленький маркетплейс. Поставщики из Китая и Турции продают российскому предпринимателю футболки оптом, а он перепродает их на своем сайте в розницу. Летом прошлого года в компанию пришла жалоба от фирмы, которая специализируется на защите авторских прав. Эта компания нашла на сайте нашего собеседника футболку с фотографией, на которую у продавца не было прав. Фирма требовала компенсацию 35 тысяч через суд, но за 25 тысяч готова была урегулировать вопрос в досудебном порядке. Предприниматель заплатил, а потом получил еще одну претензию. Снова заплатил, а потом еще одну, после чего уже начались суды. Футболка стоит 600 рублей, права на изображение стоят $2.90. Но эта конкретная футболка даже не продавалась, ее изображение было в архиве. И при изучении документов наш собеседник по имени Олег нашел интересную деталь о защите прав автора фото.
16: Договор с автором сессии был заключен после того, как они нам прислали претензии. То есть это говорит о том, что изначальная идея – это цель создания формальных правовых оснований для инициирования судебного разбирательства, а не для защиты автора. Они накопали материал и по нему начинают работать. Доить будут, пока мы не закроемся, видимо.
15: На сайте компании, о которой говорит наш собеседник, прямо сказано, что сервис полностью автоматизировал процесс поиска тех, кто использует чей-то контент без прав. И автору достаточно просто дать право этой компании все сделать самой. Найти нарушителей, составить претензии, судиться или получать компенсацию в досудебном порядке. Автор не платит ни за что, а в случае успеха получает некий процент от взысканной тем или иным способом суммы. Какой процент, на сайте не говорится. Но судя по тому, что рассказала нам еще одна пострадавшая от деятельности этой компании предпринимательница, автору достается 30%. «Масштаб впечатляет», — говорит наша собеседница Светлана, которой предъявили претензии за фото, размещенное в 2016 году.
17: 1-2 поста у нас в неделю, да, представляете, с 2016 года на стене сколько у нас постов, то есть явно это какой-то, ну, то ли искусственный интеллект, то ли робот какой-то ходит, ищет эти фотографии, все у них очень четко отработано, у них прямо заведены карточки организаций, которые нарушили авторские права, ИНН вводишь, и там вся информация и про авторы, и с какой камеры снято, и договор сессии с автором, и... Почему именно такая сумма, какого размера фотография, модель такая-то или не такая-то. В общем, все у них очень четко на сайте написано.
15: В случае со Светланой права на то самое фото были. Ее компания покупала изображение на специальном сайте. Но документов, подтверждающих покупку, не сохранилось. И в суде не было шансов. Потому что по факту наши собеседники действительно нарушают закон о защите авторских прав. А компания, которая построила бизнес на составлении соответствующих претензий, закон не нарушает, говорит генеральный директор компании «Онлайн-патент» Алина Акиньшина и дает предпринимателям совет, который поможет минимизировать риски.
18: Если наш с вами продавец использует такую схему, он должен разумно себя обезопасить на уровне договора с поставщиками, предусмотрев соответствующие штрафы за нарушение интеллектуальных прав в том товаре, который он себе на полку поставил. Потому что он действительно нарушает. И да, он действительно, как ритейлер, не в состоянии проконтролировать все возможные варианты нарушений в тех товарах, которые он у себя на полке размещает. Он должен себя обезопасить, подстраховаться, переложив эту ответственность на своих поставщиков.
15: На сайте компании, которая рассылает эти претензии, сказано, что уже больше 11 тысяч организаций согласились платить в досудебном порядке. Еще 15 тысяч юрлиц в суде проиграли, а общая сумма выплат превысила 360 миллионов рублей. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Недавно я рассказывал, как получается из увлечения компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В ФК-26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли — тут каждый решает сам.
9: Спорт и деньги на Business FM. Все золото мира. Золотой рудник Рида в Северной Каролине – место первой задокументированной находки золота в Соединенных Штатах. По легенде, 12-летний сын эмигранта из Германии Конрад Рид нашел в 1799 году в реке необычный камень весом более 4 килограммов, который семья долгое время использовала как подпорку для двери. Через 3 года местный ювелир идентифицировал камень как золотой самородок и выкупил у хозяина за $3.5, при реальной стоимости в 1000 раз больше. Позже Джон Рид и его сын Конрад организовали золотодобычу и разбогатели на ней. Для обработки золота с рудника Ридов правительство США даже специально построило монетный двор в соседнем городе Шарлотт. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Вылет 12 рейсов задержится в международном аэропорту Сочи, аэропорту Геленджик. В воскресенье днем. Это следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней. Как сообщалось поздно вечером в субботу, вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика. Они продлились более часа. В ночь на воскресенье также были введены ограничения на работу аэропортов Пулково, Псково, Шереметьево и Внуково. В аэропорт Псково и Пулково Шереметьево ограничения сняты. С Внуково снимали утром воскресенья, затем ввели повторно. Один из ведущих экономистов Германии, глава Мюнхенского института экономических исследований ИФО Клеменс Фюст, заявил, что Германия может столкнуться с рецессией в этом году в результате введения новых пошлин со стороны США. Экономист опасается серьезных последствий, если Евросоюз со своей стороны ведет пошлины на американские товары. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования России Андрей Амельчук. По его словам, на едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 миллионов электронных студенческих билетов. Студент же по личному запросу также может оформить и бумажный студенческий билет. Владимир Никитин победил на Казанском марафоне с новым рекордом России на этой дистанции. Никитин преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Прежний рекорд России был установлен Дмитрием Неделиным на Дюссельдорфском марафоне 26 апреля. 2 часа 8 минут 54 секунды. До этого рекорд страны в беге на марафонскую дистанцию держался с 2007 года, когда Алексей Соколов показал результат 2 часа 9 минут и 7 секунд по итогам за бега в Дублине. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Экспедиторы и Гослог. Сегодня вторая серия рубрики «Бизнес говорит» о компаниях, которые не успели зарегистрироваться в системе. Выяснилось, что штраф и потеря клиентов в таком случае далеко не единственная проблема. О дополнительных рисках нам рассказали сами экспедиторы. Дональд Трамп заявил, что США выведут больше 5000 военных из Германии. Ранее такая цифра фигурировала в СМИ. В Германии дислоцируется около 40 тысяч американских военных, а перед этим решением Трамп и Мерц публично друг друга раскритиковали. Также штаты повысят пошлины на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. А какими могут быть последствия? Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новости о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще на днях эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории совсем не единственная проблема. А после эфира представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
9: «Бизнес говорит». Личный опыт.
15: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес ФМ» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
0: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как у вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
15: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
21: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах. Как оператор электронных перевозочных документов,

0: перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
1: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
0: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники. На случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести часть военных из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. А вчера говорилось о 5000 военных, но сегодня Трамп сказал, что мы сокращаем намного больше, чем 5. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих, и это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, но затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте, особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Нужно просто понимать, что Трамп как президент имеет, конечно, очень много власти, но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации, или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране и фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшее шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
2: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейцев. Европейские страны не сотрудничают с ними, пишет политику. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что Штаты предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно сейчас пытаются восполнить арсеналы своей истощенной войной с Ираном, а Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются и в отношении азиатских союзников.

0: Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве. Завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: К центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
3: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
4: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
3: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
2: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала похожа вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
5: В 1-м тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
2: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить «Пари НН», если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
0: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча «Сочи-Оренбург», а лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграет с «Акроном», постарается вернуть себе первую строчку.
1: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
6: Как уже рассказывала «Бизнес ФМ», с 1 июля россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с помощью биометрии. По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая схема снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Хотя, как считают эксперты, на быстрый массовый спрос нововведение может рассчитывать вряд ли. И пока останется нишевой технологией для продвинутых покупателей. А вот до расчетов в криптовалюте, которой по разным оценкам в России пользуются около 20 миллионов человек, рынку недвижимости далеко. Часть криптокапитала вполне могла бы перетечь в сегмент новостроек, но принять ее девелоперы не могут. Во-первых, нельзя по закону. Во-вторых, первичные сделки проходят через банковский контур, и какая уж тут криптовалюта с ее волатильностью и сложностями контроля происхождения средств. В-третьих, девелопер работает с фиксированной экономикой проекта. И любые колебания стоимости актива на этапе расчетов создают прямые финансовые риски. В общем, пока крипто-сделки – это, как правило, конвертация в рубли и затем покупка по стандартной схеме. Хотя промежуточные варианты уже изучаются, особенно с учетом опыта Дубая, ряда европейских стран и даже соседней Белоруссии. Как рассказывает коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин, там криптооперации интегрированы в правовое поле через лицензированные площадки. К тому же, по наблюдениям коммерческого директора Capital Group Оксаны Дивеевой, формируется определенная доля клиентов, которые являются состоятельными криптоинвесторами. При этом владельцы криптовалют нередко стремятся избежать конвертации в фиатную валюту, сохраняя активы в цифровом формате. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Business FM. Нота Бена. Погода в Москве.
0: Солнечная погода сегодня в столице. Тепло, плюс 22. Максимальная температура сейчас плюс 16. Без осадков. 12 тепла сегодня ночью. Завтра, в понедельник, уже плюс 25 градусов. Облачно с прояснениями. Во вторник плюс 26. Но обещают первую майскую грозу. 11:16 в Москве. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. Но в то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. А собственные производственные мощности в Соединенных Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. А за день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины, да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление. Ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и в первую очередь для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
9: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
8: Конечно. Здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
10: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что таможня все это в деньгах, конечно, оценивает, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решений компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Ну, если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
9: А с комплектующими как будет здесь?
10: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%, а ЕС в ответ пообещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока до конца не ясно. Но повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок Соединенных Штатов. Главное последствие здесь – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
11: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны, но затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
12: Подробности.
13: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархии отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
0: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейкооткрыватели. В один из дней 1998 года руководитель музея динозавров в американском штате Юта Стивен Черкас оказался по-настоящему счастлив. Ему удалось получить у спонсора 80 тысяч долларов на покупку интереснейшей окаменелости из Китая. Верхняя ее часть была похожа на зубастую птицу, а нижняя – на типичного динозавра. Год потребовался международной комиссии на изучение. В 1999 на пресс-конференции в Вашингтоне Национальное географическое общество объявило об открытии нового вида, который является промежуточным звеном между динозаврами и птицами. Восторженной статьей ученых поддержал авторитетный журнал National Geographic. В Китай, где была найдена окаменелость, отправилась экспедиция. И выяснилось, что удивительная находка – результат филигранной работы хитрого фермера, который, желая заработать, склеил ее из 5 разных образцов. Фейкооткрыватели на Business FM.
14: Деньги. На лицевой стороне всех британских банкнот изображена Елизавета II. Портрет королевы можно видеть и на купюрах некоторых государств, входящих в британское содружество. Например, на однодолларовой канадской купюре выпуска 1973 года Елизавета II изображена в юном возрасте. На двух других банкнотах – более поздние портреты королевы.
1: История денег на Business FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 11:28 московское время. У микрофона Сардар Валикулиев. Мирный житель Горловки ранен в результате атаки ВСУ при помощи беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем телеграм-канале. Российские военные заявили, что в Херсонской области создана система фортификационных сооружений, которая обеспечивает защиту от украинских ударов. Минобороны России назвали главным преимуществом этой системы постоянный контроль обстановки без риска быть обнаруженным средствами оптической и тепловизионной разведки ВСУ.
16: Администрация США планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, в том числе батальона с ракетами «Томагавк». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Директор Берлинского аналитического центра Эдина Кристиан Мюллинг, комментируя возможный отказ от размещения ракет, назвал этот шаг более серьезной проблемой, чем сокращение американского военного контингента. Планировалось, что «Томагавки» будут размещены в Германии до 2027 года. Возгорание жилых домов произошло в селе Кучерово Красноярского края, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры края. Огнем уничтожены 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек. Пострадавших нет, говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем местного жителя при топке печи. Для жителей развернут пункт временного размещения на базе Александровской школы. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении чужого имущества по неосторожности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сегодня заседание ОПЕК+, первое без Эмиратов. Накануне Рейтер сообщил, что страны Альянса предварительно согласовали повышение квоты на добычу нефти, но это скорее, по словам экспертов, символическое решение, поскольку большая часть поставок идет через Армуз, который сейчас заблокирован. Что ждет нефтяной рынок в дальнейшем? В России ограничат ввоз компьютерной техники по параллельному импорту. Как пишут СМИ, с 27 мая под ограничения попадут ноутбуки, ПК и накопители от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и других брендов. Китай запретил своим компаниям исполнять санкции США против 5 НПЗ для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития. Минкоммерция КНР называет санкции неправомерными, а ранее Вашингтон обвинил 5 китайских компаний в покупке нефти из Ирана. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, ОПЕК+, предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из картеля Арабских Эмиратов, сообщает об этом Рейтер. Решение принято в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК+. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армуз заблокирована из-за конфликта в Иране. Это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК+, целевые показатели. Продолжает эксперт фонда национэнергобезопасности Станислав Митрохович.
18: Ну, конечно, в условиях того, что блокировка армянского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК+ распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК+? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в свое время имела блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть и против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕКа плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
0: Станислав Митрохович, Фонд нации энергобезопасности. В конце апреля Арабские Эмираты заявили, что с 1 мая выходят из ОПЕКа и ОПЕК плюс. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, ну а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год купила российскую нефть. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
19: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом, стала торговаться с премией. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах.
0: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании MacroAdvisor Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов? С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность сейчас, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов, но теперь порог отменен. Подробнее Алина Орлова.
20: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получают равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
21: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится требуется. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
20: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
3: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал, все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ, Эмираты для иностранцев, это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
20: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Накануне Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя все те же любимые актрисы и актеры, но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы переживают трудные времена, героиню Энн Хэтуэй уволили из газеты, и она вернулась на подиум. Западная пресса фильмом, впрочем, не впечатлилась. Варвара Кочеткова подробнее.
4: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Ранвей» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Письменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Вокс увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Business FM поделилась редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
22: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прады» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип.
4: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
23: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
4: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. За чистую монету. Денежные приметы на Бизнес ФМ. Жители Вьетнама привлекают богатство весьма необычным способом. Во время празднования Нового года выкладывают на семейный алтарь определенный набор фруктов – яблоко, кокос, папайю и манго. Название этих плодов на вьетнамском языке созвучно местной идиоме «као зыа ду суай», что означает «проси, сколько сможешь взять и обретешь». За чистую монету на Бизнес ФМ. «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Позвала в гости Вадима Мамонтова, знатока далеких, как я их называю, диких земель, основателя компании Russia Discovery. И спрашиваю, какую музыку ты слушаешь там, где людей нет?
5: Для Чукотки я вообще готовил специальный плейлист, и каждый день мы включали пару треков, связанных с тем или иным местом, где мы бывали. Ну, например, когда мы проходили мимо острова Ратманово, небольшой остров в Берингском проливе, через 3 с небольшим километра от него находится остров Крузенштерна, уже американский остров, и между этими островами проходит государственная граница. Это то место на Земле, где мы всегда Америку опережаем на 18 часов. И вот между ними есть такая как бы полосочка ничейной территории, и Иосиф Кобзон когда-то спел песню, которая так и называется «Полосочка ничейной тишины». Там мы слушали, соответственно, этот трек. Когда мы заходили в бухту Провидения, там есть старое чукотское село, которое называется Нунглигран. Не больше сотни жителей там всего живет. И есть один очень удивительный такой чукотский коллектив. Называется «Эргрон». Он существует с 1967 года. Одна из, наверное, самых известных песен как раз называется «Нунглигран». Она вот про это село. Хотя, когда ты читаешь текст этой песни, перевод с чукотского на русский, понимаешь, что там описан повседневный быт этой деревни. И, наверное, ничего то, что рисует воображение, когда ты слушаешь звуки этой песни, звуки этой музыки, оно, наверное, этому текст этой песни не соответствует. Но, тем не менее, это, наверное, был один из самых моих заслушиваемых треков до поездки. И особенно, конечно, здорово он звучал в самом путешествии.
2: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
17: «Между делом» на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: 11:47 в Москве. Кэш опять в цене. В России растет оборот наличных.
17: Итоги недели.
0: Крупнейший банк страны этим обеспокоен, рассказал журналистам зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он назвал это следствием налоговых изменений. О росте наличных расчетов Михаил Задорожный.
7: По словам топ-менеджера Сбера, если раньше доля безналичных расчетов год от года только увеличивалась, то теперь идет обратный процесс. Кэша в расчетах становится больше. Конкретных цифр Тарас Скворцов не назвал. Уход в наличности есть, не сказал бы, что он радикальный, добавил он. По словам финансового директора Сбербанка, это одно из следствий увеличения налогов. Мы решили узнать у предпринимателей, как они относятся к расчетам наличными. Говорит москвичка Дарья, массажист и физиотерапевт, она оформлена как самозанятая.
24: Я могу сказать, что люди сами стали чаще приходить с наличными. То есть не то, чтобы я их просила об этом, а просто чаще стали расплачиваться наличными. Видимо, люди в массу переходят на этот метод оплаты. Поэтому, да, чаще стало. Ну, наверное, еще связано все-таки с тем, что VPN там включать-отключать, заходить в банковские приложения, это тоже напряг. Но это удобно со всех сторон, и с точки зрения ограничений, и с точки зрения экономии на налогах. И я могу сказать, что те деньги, которые наличные, они в итоге просто лежат, их даже на сберегательный счет не кладешь. И вот они лежат дома и лежат. Наверное, для государства это намного хуже, чем если бы люди платили меньше, но они бы все были в цифровом формате.
7: Собственник сети языковых центров Билингва Максим Баландин рассказал Бизнес ФМ, что у него доля наличных в расчетах с клиентами осталась на прежнем уровне, порядка 30%, но кэш выгоднее. Нет комиссии банка за обработку безналичных платежей, говорит Максим Баландин.
8: В моей практике доля налички практически не растет, потому что у нас все проходит через эквайринг. В основном мы наблюдаем, наоборот, снижение оплат наличных. Мы не уклоняемся вообще никак. Вот нам пришли огромные налоги под 600 тысяч, там 300 НДС и 300 где-то УСН. Никак не уклоняемся, все есть в чеках. Ну, для меня, конечно, плата наличкой выгоднее, ну, потому что эквайринг у нас, если мы берем онлайн-формат, 3% эквайринг, если мы берем офлайн-формат, то там у нас от 1,5 до 2, там, в зависимости от оборота. Но здесь надо не забывать, что эту наличку нужно, чтобы кто-то администрировал, то есть проверял и так далее. Наличка – это всегда вот хлопоты.
7: Наверное, многие сталкивались с тем, что в небольших магазинчиках обещают скидку при оплате наличными, объясняя это как раз тем, что не надо платить банку за эквайринг. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Отказ принимать оплату по карте во многих случаях тоже является незаконным. Но это как будто мало кого смущает. Покупатели платят наличными, продавцы охотно берут кэш. Продолжает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
9: Я очень хорошо это вижу. Заходишь в какой-то магазинчик, кафе, тебе говорят, извините, все за кэш. Ну все, а что ты будешь спорить? Это было логично предполагать, потому что налогов собрали 3 копейки, но решили. А один из наиболее понятных выходов для многих – это просто уход в кэш. Действительно, отключение интернета – это одна из проблемы, один из ответов, почему люди уходят в кэш. Я думаю, что это скорее не более 20% ответа. А реальный ответ – это, конечно, минимизация налогов, потому что, ну, бизнес просто понимает, что выдержать это невозможно.
7: По данным ЦБ, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Регулятор связывает это с отключениями мобильного интернета, которые, цитата, побуждают население и бизнес формировать запас наличных. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес.
0: Антиплагиат в интервью Бизнес ФМ ответил на жалобы студентов по поводу искусственного интеллекта, обнаруженного в работах.
1: Итоги недели.
0: Выпускники утверждают, что нередко система видит ИИ там, где его нет. Но это приводит к тому, что студенты могут не допустить к защите. В компании «Антиплагиат» рассказали, по каким признакам определяют, что текст мог быть сгенерирован, и как снять эту отметку. О доводах самого сервиса, студентов и преподавателей Наталья Шашина.
10: Студенты жалуются. Нередко проверка антиплагиата видит руку нейросети даже в работах, которые написаны полностью самостоятельно. А бывает наоборот, когда студент забывает убрать фразы, очевидно написанные искусственным интеллектом, но проверка это не обнаруживает. Студентка одного из региональных вузов Елизавета рассказала Бизнес ФМ. Для допуска к диплому ей нужно было сдать работу на английском, где были описаны задачи, методы и ожидаемые результаты. Автор готовила ее полностью самостоятельно, без ИИ, и даже старалась обходиться без перевода. Но система антиплагиата пометила текст как подозрительный, выделив фрагменты как якобы сгенерированные нейросетью. Попытки переформулировать эти части не помогли. Проверка давала тот же результат, делится Елизавета.
11: В какой-то момент я сдалась, подошла к своему преподавателю, объяснила ситуацию, на что мне преподаватель сказал, что верит мне, и действительно бывают сбои, поэтому я могу оставить как есть. Есть случай, мой одногруппник написал свою работу, свой диплом полностью через искусственный интеллект. Он просто копировал и вставлял, и, видимо, что-то не доглядел, и вставил вместе с тем, что нужно, клишированную фразу из нейронки. Там было что-то вроде «Хотите, я оформлю вам список литературы в формате ГОСТ?» И он загрузил эту работу вместе с этой фразой. Система также не распознала искусственный интеллект, и мой одногруппник получил за эту работу отличную оценку.
10: У Елизаветы вуз допускает использование в работах ИИ, но в других учебных заведениях отношения отношение иное, вплоть до недопуска к защите, даже если сгенерирован всего 1% текста. А узнать это заранее студент не всегда может. Работу в антиплагиат загружает не он, а преподаватель. Некоторые студенты боятся заранее проверять черновик. Вдруг потом система подумает, что диплом загрузили дважды и сочтет работу неоригинальной. Цена одной проверки на сайте антиплагиата от 466 рублей. Мы спросили мнение преподавателей, как они смотрят на эту ситуацию, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика МИФИ, гендиректор АЯ Эксперт Роман Душкин.
12: Я буквально на днях проводил эксперимент. Мы написали новую чистую статью руками и на ту же тему сгенерировали статью. Прогнали через антиплагиат. На обоих работах 20% подозрений на генерацию. Вузам сейчас надо очень внимательно дорабатывать свои регламенты о том, что является допустимым, что не является допустимым при подготовке студенческих работ. Причем они же осторожно говорят, что похоже, что вот этот текст сгенерирован. Бюрократы в вузах, значит, вот эту формулировку, что похоже, что вот этот текст сгенерирован, делают блоком для студентов, отправляют студентов переписывать. Никаких критериев о том, как убедить тему, что это написано руками, в принципе нет. Текст, написанный на канцелярите, то есть такой строгий чиновничий язык, она 100% пометит как сгенерированный.
10: В самом антиплагиате заявляют, что эта система не инструмент вынесения решений о допуске или недопуске работы. Как рассказал Бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, их система распознавания ИИ работает на базе машинного обучения. Компания уже 20 лет анализирует студенческие работы и может отличить, когда текст реально написан студентом, а когда нейросетью, говорит он.
13: У ИИ сгенерированного текста есть следы. Там синтактически по-другому пишется текст. Там он очень гладкий, там все расставлены запятые, там зачастую присутствует буква «ё», которую мы уже там не знаем, где она на клавиатуре вообще есть, как ее написать. Там всегда используются в верных местах тире, не дефисы и так далее. Там всегда есть структура. ИИ любят бить все на какие-то пункты, подпункты, разделы. Там всегда есть заключение, введение. Если там нашли структуру искусственного интеллекта, если мы там нашли какие-то обороты, которые регулярно использует искусственный интеллект, то мы тогда ставим пометку о подозрительности на искусственный интеллект. У любого преподавателя есть инструменты, личный кабинет их, где они могут все пометки вообще снимать, менять вообще. Они могут с отчетом нашим делать все, что угодно.
10: Как рассказала Бизнес-ФМ студентка одного из московских вузов, у нее помечены как подозрительные оказались таблицы, которые она составляла сама. Снимать эту отметку пришлось как раз через преподавателя. Эксперты говорят, обойти проверку получается, если при генерации текста прописать для нейросети запрос, чтобы текст по своей структуре и фразам выглядел более живым. Поэтому важным навыком вскоре может стать не умение написать научную работу, а умение убедить антиплагиат-сервис, что ее писала не нейросеть. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Я знаю, чем утешить вас в такую погоду. Планами на будущее. Например, горячие встречи с австралийцем филиппинского происхождения Джоном Хавьером. Он приедет в московский ресторан «Майя» с гестом своего лондонского проекта. На Большую Дмитровку из Ноттинг-Хилла. Готовить Италию вперемешку с Китаем. На самом деле, ужины в «Майя», на которые со всего мира приезжают повара, близкие друзья шефа ресторана Тома Халпина, для Москвы – настоящее событие. Во-первых, это несколько месяцев подготовки, билеты, стыковки, продукты. Но когда ты по-настоящему хочешь, препятствий нет. Хавьер – это страсть на кухне, смелый микс сочетаний, поиск альтернативных техник и новых ингредиентов. Но на базе классики, которую он хорошо знает. В парижском «Асьете» он изучал высокую кухню. В «Нома», где и познакомился с Томом Халпином, постигал тонкости авангардной нордической, а в Гонконге открывал современный кантонский ресторан «Happy Paradise», отмеченный в телешоу Энтони Бурдена. Хавьер сравнивает кухню с музыкой, и в этом смысле он, конечно, представитель кулинарной джазовой импровизации. 14 мая в «Майе» будет их с Халпином версия китайско-итальянского брака по любви, еды с открытого огня. Французский ресторан «Шенуар» «Мизон де Лос» меж тем вдохновляет Клюи, городок в 300 километрах от Парижа, где 1 мая каждого года трудящимися французами съедается 500 000 улиток. Чтобы российским трудящимся не было завидно, «Шенуар» объявил карнавал улиток аж с 1 по 11 мая. Так что можете соригинальничать и заменить майские шашлыки на майские улитки, что будет вполне в духе этой удивительной весны. 890 рублей – дюжина. С вами была Катя Калина.
1: «Дело вкуса» на Бизнес-ФМ.
6: все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
17: Наизусть. Николай Бердяев.
1: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
17: Наизусть. На Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Подросток погиб в Каменке Днепровской из Запорожской области от целенаправленного удара украинского беспилотника, сообщил РИА Новости губернатор Евгений Балецкий. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем в направлении Москвы. Общее количество уничтоженных за сутки с начала суток беспилотников выросло до 5. Движение транзитных поездов в Калининград приостановлено из-за аварии в Литве. В Кауновском районе сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона, которые ехали из Германии, сообщили в компании «Литовские железные дороги». Часть вагонов перевозила метанол, но по заявлению спасателя опасности для окружающих нет, передает РИА Новости. Вскоре должны начаться работы по очистке путей. Иран представил штатам предложение по мирному урегулированию. В нем содержится 14 пунктов. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ, передает Интерфакс. Предложение было передано через пакистанского посредника и призывает к прекращению огня на всех фронтах, включая Ливан, говорится в сообщении. Сообщается также, что в плане есть пункты об освобождении замороженных иранских активов, отмене санкций и призыва к введению нового механизма для Армузского пролива. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ознакомится с предложением Ирана, добавив, что оно вряд ли его устроит. Владимир Никитин победил на Казанском марафоне с новым рекордом России на этой дистанции. Никитин преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Прежний рекорд России был установлен Дмитрием Неделиным на Дюссельдорфском марафоне 26 апреля. 2 часа 8 минут 54 секунды. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Пекин приказал китайским компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ. Ранее Вашингтон обвинил их в покупке нефти из Ирана. И все это перед запланированным визитом Трампа в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. Экспедиторы и Гослог. Сегодня вторая серия рубрики «Бизнес» говорит о компаниях, которые не успели зарегистрироваться в системе. Выяснилось, что штрафы и потеря клиентов в таком случае далеко не единственная проблема. Мы обсудили дополнительные риски с бизнесом. Дональд Трамп заявил, что США выведут больше 5000 военных из Германии. Ранее такая цифра фигурировала в СМИ. В Германии дислоцируется около 40 000 американских военных. Перед этим решением Трамп и Мерц публично друг друга раскритиковали. Но вот сегодня Financial Times пишет, что США еще и пересмотрит план размещения ракет «Томагавк» в ФРГ. Подробнее об этом в эфире «Бизнес ФМ». Итак, китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это прямо перед запланированным визитом Трампа в Китай и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В этой связи санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию Хенгли, против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Но мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Буфтом.
16: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен выборочный. Он введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России, считая ситуации отличающимися друг от друга.
3: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт как-то технологически может быть.
16: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фракт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, которые будут задействованы в схемах с этими компаниями, для которых китайские власти сделали исключение из санкций, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
0: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, а с другой продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открытый, игнорируют американские запреты, но еще создают юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
18: Мы видим, что Китай в любом случае попадает под санкции.

0: соблюдал антироссийские санкции или еще какие-то, все равно найдут к чему придраться. Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально, то есть китайские компании покупали там какую-то потенциальную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
1: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
0: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем они, когда не будет, тем более, дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенный фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
2: Игорь Яшков, фонд нацэнергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получит от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Вашингтон пересмотрит план размещения ракет «Томагавк» в Германии, пишет Financial Times. Эксперты издания отмечают, что если вывод части американских солдат еще можно компенсировать, то потеря ударных систем большой дальности создает серьезную брешь в обороноспособности Европы. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. Все опасения подтвердились и еще добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес FM, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе госуслуг. Еще на днях эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории – это далеко не единственная проблема. Но после эфира и другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
3: «Бизнес говорит». Личный опыт.
4: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес FM» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
5: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
4: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы.

0: компании «Астрал» Евгений Мео.
1: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит, с середины месяца апреля постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
0: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
2: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
0: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах – главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
6: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
5: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: За первые три месяца 2026 года в северной столице не появилось новых классических гостиниц. Это при том, что за весь 2025, как ранее подсчитали в НФ Групп, открыл свои двери только один относительно крупный объект. Спад интереса к возведению туристской инфраструктуры, как замечают эксперты, не стал сюрпризом, учитывая ситуацию на рынке. Подробности в материале Максима Тихонова.
9: На профильный бизнес сейчас давит ключевая ставка увеличения налоговой нагрузки. Сами строительные работы также обходятся недешево. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов замедляющиеся темпы роста турпотока в город на Неве. Даже в Смольном полагают, что показатели прошлого года, если и удастся превзойти, то максимум на 3-5%. Далеко не все участники рынка, кстати, разделяют такой оптимизм. На этом фоне введение в эксплуатацию дополнительных мест для размещения гостей выглядит крайне спорным решением, замечает генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
10: Сегодня гостиничный бизнес – это инвестиционно непривлекательная сфера. И здесь уже речь идет не о том, что собственники там хотят что-то открыть новое, они хотят уже закрыть все старое, потому что это уже становится таким тяжелым бременем и неподъемным каким-то бизнесом, то есть становится не бизнесом уже, а работой ради работы и даже частенько в убыток. По большей части, конечно, у нас достаточно, да, номерного фонда для того, чтобы обеспечить поток гостей летом. И зимой у нас, в принципе, многие объекты консервируются, потому что спроса нет совершенно и работать нет смысла. Поэтому новый номерной фонд, в принципе, не требуется. Здесь может идти речь о том, конечно, что требуется какая-то реновация старого номерного фонда, а вот это возможно.
9: Стоит также подчеркнуть, что конкуренцию классическим гостиницам сейчас составляет не только апарт-отели, но и традиционная жилая недвижимость, так как туристы все активнее придерживаются принципа экономии и шеринга. Как ранее сообщили в сервисе Авито Путешествия, на данный момент почти 50% гостей города выбирают загородные дома или квартиры, чтобы остановиться на короткий срок. Предложение, кстати, также увеличивается. В 2025 году, например, под сдачу выставили почти на четверть больше объектов, чем в 2024. Мнение руководителя петербургского отделения Лиги хостелов Алены Яновой.
11: Если ты заселяешь, например, папа, мама, двое детей и двое детей старше 3 лет, то, соответственно, ну, что называется, берут по головам, да, то есть дополнительное койко-место, дополнительный гость, дополнительная денежка. Если ты заселяешься в квартиру, соответственно, там у тебя нет администратора, и там никто не следит, сколько человек заехало. И ты платишь, получается, классическую оплату за двоих. То есть это, на самом деле, вопрос экономики. Безусловно, тут нужно смотреть целевую аудиторию, кому что удобно, потому что те, кто хотят сервис, они не поедут в сервис, в квартирное сельскохозяйственное, скажем так, пригородные какие-то средства размещения. Вот если мы говорим про классического туриста в центре Петербурга, кто хочет остановиться за эмоциями, да, влюбиться в северную столицу, то он, конечно, будет рассматривать все равно категорический центр. Если мы говорим, например, про командировочных, то они могут рассматривать просто потому, что эта квартира, например, находится в соседнем здании от, не знаю, там, от завода.
9: К слову, средний чек за ночь в отеле Петербурга на майские праздники сейчас составляет почти 8 тысяч рублей, чем ранее сообщил сервис бронирования отеля. По этому показателю город обогнал Москву, но уступил ряду других регионов, в частности Сочи, Нижнему Новгороду и Казани. При этом доля бронирования номеров в северной столице на тот же период составила 13%. Также в агломерации растет интерес к посуточной аренде жилой недвижимости. Особенно это заметно в Ленинградской области, где по подсчетам аналитиков Авито на данный сегмент приходится свыше 80% всех бронирований. Наибольшим спросом у гостей 47-го региона пользуются однокомнатные квартиры и студии. В городе на Неве при этом заметен сдвиг в пользу более просторных вариантов. В частности, доля двухкомнатных квартир под аренду выросла до 23%. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
8: Депутаты ЗАГСа Северной столицы хотят обязать студентов колледжей и вузов определенных специальностей ежегодно сдавать анализы на наркотики. Инициатива касается и абитуриентов. В частности, в перечень документов для поступления в учебное заведение ряда направлений предлагается внести результаты соответствующих исследований. Также в ЗАГС собрании обсудили вопрос исключения добровольного согласия на проведение проверки на наркотики детей до 15 лет. Мнение экспертов выслушала Илхама Фаталиева.
12: По мнению депутатов, профилактические мероприятия затрагивают слишком малую часть молодежи. В связи с этим парламентарии решили направить обращение в Государственный антинаркотический комитет и профильные министерства с предложением изменить действующее законодательство. Соответствующее решение было одобрено постоянной комиссией по вопросам правопорядка и законности Заксобрания, сообщили в Смольном. Как заявил депутат Константин Чебыкин, образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения. К таковым в том числе относятся выявление лиц, употребляющих наркотики, и проведение с ними профилактической работы. Авторы обращения предлагают внести в правила приема абитуриентов в техникумы и университеты 28 специальностей обязательное предоставление медицинской справки о прохождении соответствующего исследования, а также ежегодно проверять уже обучающихся на эти направления молодых людей. Список профессий профессии, заниматься которыми запрещено больными наркоманией, правительство России утвердило в 2011 году. Туда входят виды деятельности, в том числе связанные с управлением транспортными средствами, сферой добычи нефти и газа, работой на морских судах, использованием атомной энергии, а также медицинская и педагогическая работа. По мнению экспертов, колледжи и вузы вправе сами решать, каких абитуриентов принимать, поэтому для них инициатива вполне реализуема. Чего нельзя сказать о школах, считает глава родительского комитета Михаил Богданов.
13: Касательно школы, здесь вообще большое сомнение, потому что у нас законодательно закреплено, причем федеральным уровнем, да, не региональным, добровольность таких медицинских исследований. И, соответственно, здесь существующая нормативная база, она полностью ориентирована на добровольность таких испытаний. Здесь я боюсь, что даже там при всем желании депутаты питерского заксобрания эту норму, наверное, вряд ли смогут преодолеть на федеральном уровне, поэтому мне видится это просто бессмысленным обсуждением. Ну, в общем, такое очень дискуссионное. Хотя, с другой стороны, понятно, что сейчас возраст вовлечения, он довольно низк. Мы должны трезво отнестись к этой проблеме, да, и попробовать найти какой-то компромисс между доверием, да, к детям и общением, в том числе с родителями на эту тему у детей, и действительно защитой такой, которая могла бы быть эффективной.
12: В ЗАГСе поднимался вопрос об исключении из закона об образовании статьи о добровольном согласии на проведение медосмотра детей до 15 лет. Председатель парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чубыкин отметил, что по действующему законодательству проведение профилактического медицинского осмотра возможно только при наличии добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. Напомним, что власти не первый год пытаются ввести эту инициативу. Предложение проводить обязательные тесты на наркотики среди школьников и студентов звучало в ЗАГСе еще в 2022 году. Тогда парламентарии пояснили, что родители школьника или сами студенты могут отказаться от прохождения процедуры без каких-либо оснований, пытаясь скрыть проблему. Мнение клинического психолога и руководителя правильного центра реабилитации Эдуарда Шамсутдинова.
14: Я считаю, что это очень хороший инструмент для того, чтобы помочь профилактике зависимости в стране. Потому что если человеку нечего скрывать, он ничего не употреблял, он легко пойдет и сдаст тесты. Я думаю, что нет разницы, где он будет эти тесты давать. Можно это сделать в любой клинике медицинской, если они не доверяют больницам или лабораториям, которые от государства, и боятся, что это как-то может навредить дальнейшему будущему их ребенку, то можно сделать это в частном порядке. Но делать обязательно. Да, будут ли они доносить эти результаты тестов, вот, это уже, наверное, можно оставить их право.
12: Отметим, что по данным Смольного на 2023 год показатель заболеваемости наркоманией среди подростков 15-17 лет вырос почти на 26%. Месяцем ранее губернатор Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением запрещенных веществ в городе остается напряженной, но контролируемой. Так, по итогам прошлого года было ликвидировано 11 нарколабораторий и 30 профильных интернет-магазинов. Из оборота было изъято почти на 70% больше запрещенных веществ, чем годом ранее. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
8: Далее недвижимость с Филиппом Березиным, затем новости коротко.
15: Недвижимость на Бизнес FM Петербург.
16: Рыночная ставка снижается, но медленно. Спрос не растет, льготные ипотечные программы становятся все более избирательными в отношении клиентов. Кого на рынке больше, оптимистов или пессимистов? Какие аргументы они приводят, оценивая перспективы девелоперов?
15: Обозреватель Филипп Березин.
16: Если почитать СМИ, особенно непрофильные, кажется, что апокалипсис уже с нами. Продажи новостроек в целом по России и, в частности, в Петербурге падают. Но при ближайшем рассмотрении хочется сказать – отставить панику. Падение и существенное есть, если сравнивать с предыдущим кварталом. Но конец года – время почти всегда бойкое. Если же считать иначе, показатели первых месяцев в годовом исчислении по Петербургу оказываются не столь уж плохими. Росреестр зарегистрировал более 10 тысяч сделок, плюс 10% к аналогичному периоду прошлого года. Справедливости ради, тогда напротив, на рынке был чудовищный спад. А уж если сравнивать с началом 24-го, картина получится совсем нерадостной. Еще от пессимистов. Ближайшие месяцы вызывают больше беспокойства просто потому, что фактор грядущего ужесточения семейной ипотеки остался в прошлом. На что же рассчитывать застройщикам? Траншевая ипотека, программы со сниженным платежом на период строительства, специальные предложения, плюс, разумеется, рассрочка.
15: Недвижимость на Бизнес FM Петербург.
16: Рассрочка, конечно, не является признаком здорового рынка. И к ней, делающей дороже проектное финансирование и повышающие издержки, девелоперы прибегают не от хорошей жизни. Объем таких сделок в Петербурге и области заставил даже агентство «Национальные кредитные рейтинги» поместить рынок наших регионов в зону риска. С другой стороны, в петербургской недвижимости подсчитали, более 30% сделок в агломерации осуществляется в рассрочку, немало, но в конце прошлого года было почти 40%. Наконец, как оценивают участники рынка снижение ключевой, а затем и ипотечной ставки? Поможет ли оно? Да, говорят оптимисты, но с серьезной оговоркой, замечают пессимисты. Позитивно скажется ее снижение скорее на вторичном рынке, который в начале года по объемам сделок в Петербурге уже обошел новостройки чуть ли не в два раза. То ли еще будет, аналитики платформы «Метр квадратный», ежегодно измеряющие индекс настроения риэлторов, с начала года фиксируют стремительный рост позитива в отношении не нового жилья и столь же стремительно снижаются ожидания по спросу на новостройки после вполне позитивных настроений конца прошлого года.
15: Недвижимость с Филиппом Березиным.
16: На прошедшем в Петербурге жилищном конгрессе пессимисты и оптимисты были едины в одном. Новостройки, конечно, могут подешеветь в рамках 1-2 месяцев, но, во-первых, символически, то есть реального падения ждать не стоит, а во-вторых, временно. Допустим, ипотечные ставки к концу года составят 14-15%. Вероятно, нового предложения в Петербурге будет меньше, чем годом ранее, но все равно около 2,5 миллионов квадратных метров появится. Исходя из этих данных, ценовой прогноз опрошенных участников рынка плюс 5-10% в масс маркете и чуть выше в проектах высокого уровня.
15: Недвижимость на Бизнес FM Петербург. Этот день в истории города. 3 мая 1943 года начали вручение медалей за оборону Ленинграда. Медали из латуни чеканил монетный двор. На ее лицевой стороне группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками на фоне здания Адмиралтейства. Звезда и надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной стороне медали «За нашу советскую родину» — серп и молот. Изначально лента медали была красного цвета с серебристыми полосками по краям. А с 19 июня 1943 года оливкового цвета с продольной зеленой полоской посередине. В числе первых награжденных Андрей Жданов, маршал Леонид Говоров, композитор Дмитрий Шостакович, директор Эрмитажа Иосиф Арбели. Среди награжденных около 15 тысяч школьников. В годы блокады они работали наравне со взрослыми, тушили зажигательные бомбы. Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
17: 12 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулеев. Российская армия за сутки нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. Потери ВСУ за сутки в зоне всех группировок российских войск составили почти 1235 военнослужащих, отмечает также военное ведомство. Польша пока не получала сигналов о том, что США могут перебросить планируемых к выводу из Германии 5000 военных на восточный фланг НАТО. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск перед вылетом на саммит Европейского политического сообщества в Ереван. В Германии в настоящее время дислоцировано около 38 тысяч американских военных. Это крупнейший контингент вооруженных сил США в Европе. В свою очередь, в Польше штаты разместили 10 тысяч своих военных. Семь стран ОПЕК плюс принципиально договорились увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник. В Литве вступил в силу запрет на въезд из России и Белоруссии машин, в баках которых находится более 200 литров топлива. Об этом сообщил таможенный департамент страны. Это ограничение инициировал таможенный департамент. По его утверждениям, избыточное горючее, которое находится в баках, сливают на продажу. По данным ведомства, в среднем в сутки в Литву въезжает около 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией, в течение месяца более 7 тысяч.
18: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования России Андрей Амельчук. По его словам, на едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 миллионов студенческих. Также студент по личному запросу может оформить и бумажный студбилет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: Половина первого в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сегодня заседание ОПЕК+, первое без Эмиратов. И по данным Интерфакс, страны Альянса согласовали повышение квоты на добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Но это скорее символическое решение, говорят эксперты, поскольку большая часть поставок идет через перекрытый Армузский пролив. Что ждет нефтяной рынок дальше? Россия ограничит ввоз компьютерной техники по параллельному импорту. Как пишут СМИ, с 27 мая под ограничение попадут ноутбуки, ПК-накопители от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и других брендов. Соединенные Штаты повысят пошлины на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. Причем Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. Эксперты полагают, что ударит это по немецкому автопрому, но не только. Подробнее в нашем эфире. Итак, ОПЕК+, предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из картеля Арабских Эмиратов, сообщает Рейтер. Решение принято в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК+. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 баррелей в сутки в июне этого года. Но, как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армуз заблокированы из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК+ целевые показатели. Продолжает эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
21: Но, конечно, в условиях того, что блокировка Армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше. Да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся. Но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК+, будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны, мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
20: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. В конце апреля Арабские Эмираты заявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, ну а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год купила российскую нефть. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил об этом министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
1: возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом, стала торговаться с премией. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах.
20: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. Но по данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограничен. По словам главы консалтинговой компании MacroAdvisor Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе, но в то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. Но в ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. Да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потеря. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
22: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
2: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
20: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены, или же готовы они взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
0: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германия. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Но если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
3: А с комплектующими как будет здесь?
0: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
20: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%, а ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылается Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не совсем понятно. На повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
4: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
20: Это был Малик Дудаков, политолог-американист.
23: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
24: Деда,
6: А у тебя есть клад?
7: Конечно.
6: А где спрятан?
7: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
6: Как это?
7: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
6: Целый участок? Всего за 1 100 000?
7: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
6: 317-33-34.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов.
11: Президент Фонда «Республика», соавтор Конституции Сергей Цыпляев.
24: Стереовзгляд, где идет разговор и о том, что происходит в экономике, в государственном публичном управлении, конечно, ценен. Поэтому здесь позиция станции «Бизнес-ФМ» выигрышна. Это достаточно краткое, четкое, ясное изложение, привлечение лучших экспертов для обсуждения этих проблем, что позволяет за очень небольшое время получить достаточно полную картину не только дня, но и ближайшей перспективы. Все это делает станцию «Бизнес-ФМ» одним из лидеров конкуренции за внимание слушателей.
10: «Бизнес-ФМ Петербург». Инъекция фактов и здравого смысла.
19: Продолжительность жизни.
25: В 2016 году японский биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, при котором клетка буквально поедает саму себя. Переваривая собственные поврежденные части, клетка затем использует их как строительный материал.
19: Журналист Алена Копылова.
25: Это одна из самых элегантных систем выживания, которую эволюция создала за миллиарды лет. Когда клетка испытывает стресс, голод, дефицит энергии, накопление поврежденных белков, она запускает внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. Дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
19: Продолжительность жизни на Business FM.
20: 12:47 в Москве. Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов? С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность сейчас, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов, но теперь порог отменен. Подробнее Алина Орлова.
26: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал «Коммерсант», если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real и Стейт Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
8: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
26: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
9: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
26: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
20: Накануне Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя все те же любимые актрисы и актеры, но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы переживают трудные времена, героиню Энн Хэтуэй уволили из газеты, и она вернулась на подиум. Западная пресса фильмом, впрочем, не впечатлилась. Варвара Кочеткова подробнее.
12: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Ранвей» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Business FM поделилась редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
13: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип.
12: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтэуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
5: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
12: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
20: России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
14: «Между делом» с Кирой Альтман.
15: «Между делом» обсуждаем с Вадимом Мамонтовым, исследователем, основателем компании Russia Discovery, музыку в путешествиях. Когда Вадим мне рассказывает про далекие острова и белых медведей, я сразу думаю о том, какое сопровождение вообще уместно. И, ну, предлагаю что-то глобальное, то, что определяет меня. Ну, Pink Floyd, Led Zeppelin, не знаю.
16: Да, Pink Floyd, конечно, да, но это для меня больше, наверное, настроение Антарктиды. Когда-то в первом путешествии в Антарктиду нашли где-то вот на чердаках последний альбом. Назывался он «Endless River», «Бесконечная река». И я не стал его слушать даже в Москве, взял его с собой в дорогу. И если вы идете туда с Южной Америки, из Ушуаи, как правило, оттуда отправляется сюда, к Антарктическому полуострову, самый короткий путь. И вот к утру второго дня я вышел на такой как бы панорамный лаунж, на судне он есть, еще не было никого, все либо лежали уставшие после качки, либо еще досыпали, но вот с первыми лучами солнца начали появляться первые айсберги. И тут я как раз достал вот этот вот альбом, и совпадение было невероятное. Той музыки, которую я слышал в наушниках, потому что на самом деле вот она, та самая бесконечная река, которая идет тебе навстречу, и эти айсберги, они как бы обозначают это течение этой реки. Я вот от первой ноты до последней просто впитывал каждую его ноту. Поэтому, на самом деле, для меня музыка, она очень здорово дополняет вот ощущение от путешествия и может, на самом деле, возвращать уже потом, когда ты возвращаешься домой, она тебе помогает снова пережить вот то состояние, которое ты тогда испытывал.
15: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
14: «Между делом» на Business FM.
17: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты, например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе.
17: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Бликулеев. Средства российской ПВО за 4 часа с 8 до 12 перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает в воскресенье днем Минобороны России. Администрация США планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, в том числе батальона с ракетами «Томагавк». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник Пентагона. Директор Берлинского аналитического центра «Эдина» Кристиан Меллин, комментируя возможный отказ от размещения ракет, назвал этот шаг более серьезной проблемой, чем сокращение американского военного контингента. Планировалось, что «Томагавки» будут размещены до 2027 года. Минэнерго России не поддержало предложение о вводе 5-летнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетики. Такая мера ограничит возможности развития сектора и не позволит удовлетворять растущий спрос на электроэнергию, заявил в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума замминистра энергетики Петр Конюшенко. Он также напомнил о поручении президента России Владимира Путина о недопустимости ограничений деятельности энергетических компаний, ухудшающих их состояние. Госсекретарь США, помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио выступил в качестве диджея на свадьбе. Об этом сообщил помощник президента и замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино. Чью свадьбу Рубио мог посетить, Скавино не уточнил. Как отмечают американские СМИ, Рубио в последние месяцы стал героем шуток в интернете, где его называют министром всего. Он совмещает две влиятельные должности в администрации, а также играет ведущую роль в политике Белого дома в отношении Венесуэлы и Кубы. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Пекин приказал китайским компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Ранее Вашингтон обвинил их в покупке нефти из Ирана. И все это перед запланированным визитом Трампа в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. Экспедиторы и Гослуг. Сегодня вторая серия рубрики «Бизнес» говорит о компаниях, которые не успели не по своей вине зарегистрироваться в системе. Выяснилось, что штрафы и потеря клиента в таком случае далеко не единственная проблема. Дональд Трамп заявил, что США выведут больше 5000 военных из Германии. Ранее такая цифра фигурировала в СМИ. В Германии дислоцируется около 40 тысяч американских военных. Перед этим решением Трамп и Мерц публично друг друга раскритиковали. Подробнее в нашем эфире. Итак, китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это прямо перед запланированным визитом Трампа в Китай и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В этой связи санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию Хенгли, против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Но мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием.
1: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен выборочный. Он введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Ну, насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России, считая ситуации отличающимися друг от друга.
2: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт как-то технологически может быть.
1: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фракт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, которые будут задействованы в схемах с этими компаниями, для которых китайские власти сделали исключение из санкций, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
20: Георгий Бофт, телеграм-канал Бофт знает. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, а с другой продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но еще создает юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Мы видим, что Китай в любом случае попадает под санкции, и это понимание, наверное, к ним постепенно доходит. Что бы они ни делали, проводят они свое некое СВО с Тайванем или нет, они все равно падут под санкции. Просто за то, что они развиваются высокими темпами, и нужно как-то сдержать их развитие. Даже если бы они не покупали иранскую нефть, они все равно попали бы под санкции в той или иной сфере. Как это происходит в высокотехнологичных отраслях, мы видим, что Huawei, он что там, с Ираном сотрудничал? Нет, тем не менее, он давно под санкциями. Сейчас, конечно, России тоже это на руку, потому что Китай понимает, что как бы он не соблюдал антироссийские санкции или еще какие-то, все равно найдут к чему придраться. Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что

0: они, когда не будет, тем более, дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
1: Игорь Ишков, фонд нацэнергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получит от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Вашингтон пересмотрит план размещения ракет «Томагавк» в Германии, пишет Financial Times. Эксперты издания отмечают, что если вывод части американских солдат еще можно компенсировать, то потеря ударных систем большой дальности создает серьезную брешь в обороноспособности Европы. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. Все опасения подтвердились и еще добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес FM, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе госуслуг. Еще на днях эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории – это далеко не единственная проблема. Но после эфира и другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
2: «Бизнес говорит». Личный опыт.
3: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес FM» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
4: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как у вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
3: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
5: «Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в госуслуг».
3: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система «Гослог» — это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов.

0: клиентов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
1: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
0: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
5: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
4: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – лагом сет. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуас или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: 13.15 в Москве. В столицу пришли почти летние температуры, но ненадолго. После снежного конца апреля и промозглого 1 мая в Москве сегодня 20 градусов тепла. В начале рабочей недели теплый атмосферный фронт с юга сохранится, потеплеет до 21-23 градусов. На во вторник 5 числа будет первая майская гроза, продолжает ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
8: 3 числа, собственно говоря, как мы и прогнозировали, и дальше погода будет определять самая теплая часть антициклона, западная половина, воздух нам будет поступать с юга, считайте, со Средиземного моря, либо с Турции. То есть объекция тепла у нас идет. И кроме того, в условиях антициклона у нас много солнца, поэтому на прогрев воздуха действуют оба фактора, и адвекция, и инсоляция. Температура воздуха сегодня действительно у нас приблизится к отметке где-то 20 градусов. В Москве, в центре, может быть, даже и больше. То есть вот резкие такие перепады от 1 числа к 3 температуры, они, конечно, не очень благоприятны для метеочувствительных людей, хотя мы, конечно, радуемся солнцу и теплу. То, что касается последующих дней, завтра у нас еще влияние антициклона сохранится, поэтому осадков не ожидается. Затем у нас будет происходить трансформация воздушной массы, а это значит, что будет развиваться кучево-дождевая облачность, поэтому местами невозможны кратковременные дожди, и не исключены, что это будут грозы, потому что внизу у нас очень высокая температура, и, как говорится, устойчивость атмосферы с каждым днем становится все меньше, поэтому облачность будет развиваться до значительных высот, что является показателем развития грозовой деятельности. То, что касается осадков, они фронтальные, а дожди нас ожидают в ночь на 7 число, когда нас пересечет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха будет чуть понижаться. Хотя заливеннейших дождей мы, конечно, не ждем, но все-таки у нас фон температуры станет ниже, и 8 числа уже не будет вот этих желанных 25-23, будет температура где-то пониже, около 20 градусов, не более того. Так что вот такое вот понижение температуры, скорее всего, произойдет и следующие праздничные дни. Не стоит сетовать, потому что вот эта вот сразу высокая температура и жаркая погода, она, как я уже сказала, она неблагоприятна для большинства и детей, и пожилых людей, и метеозависимых, потому что люди не знают, как одеваться, раздеваются, чуть ветерок обдует, и, как говорится, и простуды не миновать.
7: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». По словам синоптиков, в предстоящие дни температурный фон будет выше климатической нормы на 5 градусов. Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести часть военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Вчера говорилось о 5000 военных, но сегодня Трамп сказал, что мы сокращаем намного больше, чем 5. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих, и это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и Соединенных Штатов. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус добавил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит об этом немецкий политолог Александр Рар.
9: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мэр сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
7: Александр Рар, немецкий политолог США, пересмотрит план размещения томагавков. ФРГ пишет об этом Financial Times. По ее данным, Пентагон отменяет решение администрации Байдена о развертывании в Германии батальона с этими ракетами большой дальности. Эксперт отмечает, что вывод военного контингента США еще возможно компенсировать, потерю ударных систем большой дальности, создает серьезную брешь в обороноспособности Европы. «Зенит» обыграл ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: В центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
12: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
13: И estamos a dos partidos de ganar un título.
12: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» — это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
11: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
14: В 1-м тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
11: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить «Пари НН», если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
10: Реклама.
15: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта. Предприятие было названо в честь одного из основателей коммунистической партии Германии, который был убит вместе с Розой Люксембург в 1919 году в ходе подавления восстания. Во время войны завод выпускал боеприпасы, а также компоненты реактивных снарядов для «Катюш». Директор ЛМЗ был уполномоченным Народного комиссариата боеприпасов в Ленинграде. В целом, за годы войны на предприятии изготовили более 2,5 миллионов корпусов снарядов и мин. Кроме того, сотрудники завода помогали коллегам на других предприятиях наладить аналогичное производство, а также участвовали в заготовке дров. Одна из важных задач заключалась в том, чтобы сохранить цеха от зажигательных бомб. Для этого был сформирован отряд местной противовоздушной обороны. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург. Бизнес FM. Нота Бена.
16: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
10: Бизнес FM. Нота Бена. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 13 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Валикулиев. Пробы воды и воздуха в Туапсе, где тушили пожары на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода после атак ВСУ, соответствуют нормам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину, комментируя слова Владимира Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре. Он допустил увеличение цен на нефть на мировом рынке в случае выпадения объемов российской нефти, в том числе из-за ударов Киева по российской инфраструктуре. Власти Британии сделали послабление для авиакомпаний в преддверии возможной нехватки авиатоплива из-за войны в Иране. Авиаперевозчики получили возможность объединять рейсы по одним и тем же направлениям в течение дня, чтобы не отправлять полупустые самолеты и таким образом экономить керосин. Правительство Британии не призывает население менять свои отпускные планы на лето, однако, по информации британских СМИ, чиновники все чаще высказываются за то, чтобы британцы в этом году проводили отпуска на родине, подготавливая их таким образом к возможным перебоям. Более 30 тысяч семей на Филиппинах оказались затронуты последствиями извержения вулкана Майон на острове Лусон. Об этом сообщил зампресс-секретаря Управления гражданской обороны Диего Мариано. Порядка 1400 человек сейчас находятся в эвакуационных центрах, сообщил также Мариано. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил в провинции Албай третий уровень угрозы из 5 и предупредил авиакомпании об опасности приближения самолетов к вулкану. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 13:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Сегодня первое заседание картеля без Арабских Эмиратов. Они его покинули ранее. Скорее всего, вот это решение символическое, поскольку большая часть поставок через перекрытый Армуз сейчас заблокирована. Но что будет дальше с мировой нефтедобычей, об этом обсуждаем с экспертами. В Ввоз компьютерной техники по параллельному импорту существенно ограничится. С 27 мая ряд популярных брендов исключается из перечня товаров, доступных для параллельного импорта. Это, например, ноутбуки, ПК и накопители от Acer, HP, Samsung, Intel и других. Вероятно, в рознице цены на все это ощутимо вырастут. США повысят пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Трамп пообещал, что новые пошлины ведут уже на следующей неделе. Эксперты полагают, что ударит это по немецкому автопрому, но, впрочем, не только. Подробнее в нашем эфире. Итак, ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из картеля Арабских Эмиратов, сообщает Рейтер. Решение принято в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК Плюс. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 баррелей в сутки в июне этого года. Но, как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормуз заблокированы из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК Плюс целевые показатели, продолжает эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
18: Ну, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше. Да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод в Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что добывали они в феврале, часть страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. И где-нибудь через полгода, через год они могут очень серьезно оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все это. Эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕК и ОПЕК плюс, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов, может быть, оказаться в ситуации, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
7: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. В конце апреля Арабские Эмираты заявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК плюс. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, но также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год купила российскую нефть. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил об этом министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
19: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами, правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом, стала торговаться с премией. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах.
7: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. Но по данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании MacroAdvisor Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе, но в то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. Но в ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Хан.
20: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. Да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
21: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
20: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
7: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены, или же готовы они взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
22: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей, если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22 дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar, там Словакия, как как это ни странно для многих, которые делают на те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo, Италия со своими Ferrari, Lamborghini, Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности, там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Ну, если посмотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
0: А с комплектующими как будет здесь?
22: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
7: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%, а ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылается Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не совсем понятно. На повышение пошлин европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
1: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
7: Это был Малик Дудаков, политолог-американист.
4: Реклама.
15: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Вот интересно, что более показательно для понимания положения дел на ипотечном рынке? То, что в марте 26 года все заметно лучше, чем было год назад, и даже месяц назад, в феврале? Или то, что в целом в первом квартале этого года все заметно хуже, чем было в четвертом квартале прошлого? В итоговых подсчетах Объединенного кредитного бюро есть и про то, и про другое, но про позитивный март думать как-то приятнее. Согласно данным ОКБ, за первый месяц весны банки выдали россиянам более 78,5 тысяч кредитов на покупку жилья. По сравнению с февралем, количество выдач выросло на 16%, а в годовом выражении аж на 36%. Объем мартовских ипотек дошел до отметки почти 322,5 миллиарда рублей. Это тоже заметно больше показателей и февраля, и прошлогоднего марта. Игроки первичного рынка на позитиве. Доля нового жилья пусть чуть-чуть, но увеличилась до 28% от общего количества кредитов. Стало быть, доля вторичного жилья составила 72%. Хотя тут смотря с чем сравнивать. В марте 2025 года на новостройки приходилось 53% от всех выданных ипотек. Аналитики ЦИАН со своей стороны, фиксирующие переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, говорят, что в первом квартале года вторичный рынок показал большую устойчивость, чем первичный, который пострадал на фоне изменения условий программы семейной ипотеки. На вторичке за квартал продажи просели на 27%, а в сегменте новостроек сразу на 43%. К тому же ценовой разрыв между сегментами сегодня очень заметен. В среднем строящееся жилье дороже готового на 23%, и покупатели не могут на это не реагировать. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: 13:46 в Москве. Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность сейчас, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов, но теперь порог отменен. Подробнее Алина Орлова.
2: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
5: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готов. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
2: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
6: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые два года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете визу и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
2: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Накануне Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя все те же любимые актрисы и актеры, но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы переживают трудные времена, героиню Энн Хэтуэй уволили из газеты, и она вернулась на подиум. Западная пресса фильмом, впрочем, не впечатлилась. Варвара Кочеткова подробнее.
8: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Ранвей» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
9: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прады» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип.
8: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
13: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
8: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
10: Продолжительность жизни.
23: Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. главной мишенью оказался мозг.
10: Журналист Алена Копылова.
23: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа – области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
10: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
11: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
10: Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем в направлении Москвы. Общее количество уничтоженных с начала суток беспилотников выросло до 6. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково и Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. Российская армия за сутки нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России. Потери ВСУ за сутки в зоне всех группировок российских войск на спецоперации около 1235 военнослужащих, отметили также в российском военном ведомстве. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора озвучили схожие оценки поведения властей Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся, напомню, 29 апреля. Возгорание жилых домов произошло в селе Кучерово Красноярского края, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры края. Огнем уничтожены 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек. Пострадавших нет, говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем местного жителя при топке печи. Для жителя развернули пункт временного размещения, созданный на базе школы. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете по итогам третьего этапа Кубка мира, который проходил в китайском Сиане. На счету российских спортсменов 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Победителем медального зачета стала сборная Китая. 5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая. Тройку лидеров замкнули британцы. 2 золотые, 2 серебряные медали. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Страны ОПЕК плюс договорились увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Для России квота увеличилась на 62 тысячи до 9,7 миллионов. Это было первое заседание картеля без Эмиратов, которые покинули с 1 мая и ОПЕК, и ОПЕК плюс. Пекин приказал китайским компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Ранее Вашингтон обвинил их в покупке нефти из Ирана. И все это перед запланированным визитом Трампа в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. К чему может привести такой открытый протест? Ввоз компьютерной техники по параллельному импорту существенно ограничится с 27 мая перечень товаров. Покидают ряд крупных брендов. Это, например, ноутбуки, ПК и накопители от Acer, HP, Samsung, Intel и других. Но, вероятно, в рознице цены на все это ощутимо вырастут. Подробнее в нашем эфире. Итак, китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Китай и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В этой связи санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» — это небольшие частные НПЗ Китая — в импорте иранской нефти и внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию «Хенгли», против которой в том числе были введены санкции, одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Гембуфтом.
14: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
16: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт, как-то технологически может быть.
14: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
7: Это был Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает». China Daily отмечает, что Штаты долгое время полагались на доминирование доллара своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, но с другой продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
16: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
22: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем, они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти подсанкционные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
7: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке.

0: для параллельного импорта. Это решение Минпромторга, было известно о нем еще с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее купили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед. Сложнее всего будет розница, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки, это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Так как приказ данный был подписан 26 сентября 2025 года, зарегистрирован в ноябре 2025 года. Ноября, декабрь, январь, февраль, март можно было закупаться. Если вдруг кто-то сейчас побежал закупаться, то там сидят некомпетентные люди, все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто работают. Например, я знаю некоторые крупные банки, которые принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут, и им все равно эти ограничения. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Кто покупает больше всего компьютеров – это госсектор. Школы, ГИБДД и прочие министерства, и администрации городов, и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett-Packard запретили, там и прочие их изделия, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже очень существенный фактор. Самое главное в сервере это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков, только разрешенные компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 22 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически, потому что нет официальной поддержки, нужно это все обходить, как-то взламывать, это все дороже стало. Зачем, когда вон на рынке есть другие производители, и отечественные, и китайские, без проблем можно их купить, и дешевле будет работать точно так же. И остается третий сегмент, это розничные потребители, ну там больше, скажем так, про технику, там типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали, но остальная эта техника осталась, которую все привыкли покупать. То же самое касается накопителей дисков и так далее, и так далее. То есть то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет, то есть как раз срок обновления, а значит приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которой достаточное количество, и по цене она не сильно отличается от зарубежной, ну, либо зарубежную, условно китайские сервера, компьютеры, далее можно покупать. Уже имеются аналоги отечественные того, что притормозили. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
2: Под какими брендами?
1: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают, потом есть Инферит Техно.
2: Понял, ну не будем продолжать, но мы не видим же таких. У людей с собой в кафе не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
1: Осио я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так-то просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
3: необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и

0: вероисповедания не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую. Если она ему заменяется, тогда он уже проходит альтернативную службу.
1: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
0: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
1: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
0: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
3: Реклама.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Чем отвлечься на майские от погоды? Рецепт классический: еда, вино, общение, а там, глядишь, и на улице потеплеет. Переделкино на майские выходные открывает по Папоклерную «Алло-алло». Работать будут с 10 утра до 10 вечера 2, 3 мая и 9-10. Так что если между дачами Корнея Чуковского и Булата Акуджавы внезапно захочется эклер с оливье, не отказывайте себе в возможности съесть его немедленно прямо у телефонной будки, где разместился проект. 290 рублей. Удовольствие. А еще итальянский с 4 видами сыра, с крабом, это если шикануть. Ну и, само собой, классический вариант из советского детства с заварным кремом. Тарас Кириенко, шеф ресторана «Маме», тоже придумал ностальгическую фишку для взрослых, которые мечтают хотя бы на час почувствовать себя детьми и, в принципе, готовы за это заплатить. Ресторанный «Хэппи Мил» для взрослых – один из мировых трендов этого года. В «Маме» предложение включает в себя добротный классический бургер с картофелем фри и айоли с черной икрой к нему и коктейль на джине и водке с клубникой и пармезаном. Цена предложения – 3690 рублей, если что. Для студентов и всех причисляющих себя к этой касте на празднике бьет коктейльный фонтан в Альме в проекте на территории научной долины МГУ. Это литр любого коктейля из специального меню – беллини, японские шприцы или классические шприц-апероль, которые подают в вазе-колбе с краниками на квартет. Есть и безалкогольные варианты. Скидка в 50%, все майские, обещает в Альму очередь из тех, у кого есть паспорт. Кстати, безалкогольные варианты коктейльной классики появились и в меню ресторана «Модус». Там теперь можно выпить и негрони, и даже абрикосовый бренди-саур без градуса. Сесть за руль и поехать дальше. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 14:16 в Москве. Прямо сейчас строго по делу. Гость Бизнес FM, руководитель платформы Роста РВБ Юлия Полетаева.
3: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
8: У нас в студии Юлия Полетаева, руководитель проекта «Платформа роста», созданного Wildberries.rus, большой компанией, не только маркетплейс, но и крупнейшая рекламная сеть. В этом проекте также участвуют ОСИ, есть еще ряд партнеров и участников, региональных в первую очередь, сначала в двух словах. Цель этого большого проекта, которому чуть больше года, продвигать на маркетплейсе российские и в особенности региональные бренды, создавать для них специальные условия. Но, правда, чтобы попасть в эту программу, кое-что нужно сделать. Юля, расскажите, пожалуйста, пока вкратце, а потом мы подробнее поговорим об этом.
9: Он был запущен в декабре прошлого года, извиняюсь, в декабре 2024 года, получается, ему уже практически...
8: Почти полтора,
9: да. Он был представлен президенту, поэтому здесь как раз агент стратегических инициатив у нас фигурирует, потому что это был на наблюдательном совете ОСИ. А в чем была задача? Задача была в том, чтобы как следует поработать с российскими брендами для того, чтобы они стали национальными чемпионами, для того, чтобы не только в России о них узнали, но в России в особенности, но и во всех странах присутствия компании Wildberries.rus. Это сейчас уже 11 стран. То есть мы, по большому счету, еще и растим экспортеров из небольших локальных брендов. Это и было основной задачей. Сейчас уже, оглядываясь назад, спустя год, мы видим то, что бренды, которые в программу зашли за первый год, выросли на 80%, это выше...
8: Это в среднем, да? Я читал, по каким-то брендам там и 500% есть практически.
9: Есть у нас и такие чемпионы, которые, в общем-то, показывают рост выше среднего. Но у нас и средний рост, еще раз повторюсь, достаточно такой как бы впечатляющий. И мы себе эту задачу и ставили, и, в общем-то, сейчас ее успешно и достигаем. Это комплексная программа поддержки предпринимательства. Мы сейчас в 43 регионах уже запущены. Что значит запущены в 43 регионах? Это значит то, что мы выехали ногами, можно сказать, проехали, посмотрели каждый бренд, отобрали его вместе с региональными администрациями, как правило, которые очень хорошо понимают, кто у них конкретно в регионе производится. Это малые и средние компании, за которые, можно сказать, болит душа, например, у губернатора, у экономического блока правительства регионального. Вот они говорят, посмотрите, что умеют делать у нас в регионе.
8: Вот давайте начнем с перебивать, с вашего позволения.
9: Да, с удовольствием.
8: Самое, как бы, конечно, главное и интересное для тех, кто нас слушает и занимается своим бизнесом. Ну, давайте начнем. Что программа дает?
9: Программа дает, можно сказать, сопровождение за руку на площадке Wildberries. Мы учим работать на площадке, мы даем специальные условия работы на площадке. И самое главное
8: вот сейчас... Сейчас я продолжу. Специальные условия – это очень важно и интересно.
9: Это
8: давайте сразу
9: важно,
8: остановимся на них.
9: Давайте. Я здесь вам могу сказать, что это и рекламные возможности. То есть, если вы сейчас по 150 городам нашей Родины проедете, увидите рекламу российских брендов. И это не просто так. Это как раз-таки платформа роста, которая дает возможность совершенно бесплатно для бренда появиться на всех медиафасадах цифровых нашей страны. И чтобы, в общем-то, жители нашей страны увидели эти бренды и попробовали их какие-то на вкус, какие-то, в общем-то, надеть на себя.
8: Вот вы сказали, в среднем рост объемов продаж участников программы составил 80%, правильно, да?
9: Все верно,
8: 80%.
9: Да.
8: А можно ли посчитать в среднем, какие материальные, потому что реклама – это и материальная ценность, в среднем сколько на каждого участника программы в рублях Wildberries.rus выделяет вот этих ресурсов? Поскольку эти ресурсы платные, они стоят денег.
9: Поняла вопрос. Давайте я вам в целом скажу цифру в общем. Мы считали это уже на уровне миллиардов рублей, на самом деле, инвестиции компании в российские бренды. Мы это считали через наш инвентарь, через скидки, которые мы даем, через сопровождение менеджерское, которое мы также даем каждому бренду. То есть у каждого бренда появляется его консультант по продажам на площадке и появляется консультант по рекламе. То есть они вместе смотрят развитие каждого предпринимателя, рассказывая, какие инструменты еще можно взять, давая инструментарий на льготных условиях и сопровождая, в общем-то, от, скажем так, погрузки, да, там, на склад до уже такой экспансии по, например, округам, в которые раньше бренд
8: не добирался. Есть какой-то лимит, в который надо уложиться? как бы всего хочется больше. Если есть рекламные возможности, которые можно, ну, бесплатно получить, все-таки самое такое материально измеряемое – это, очевидно, рекламное пространство.
9: Если говорить про рекламу, да, конечно, у нас блоки идут двухнедельные на каждый бренд, но здесь этим не ограничивается на самом деле, потому что у нас же еще есть реклама внутри площадки, которая тоже показывает высокую эффективность, и мы там даем тоже промо-инструменты для того, чтобы бренд мог чувствовать себя посвободнее и попробовать, например, разные варианты, которые он не пробовал до этого. И они тоже показывают высокую эффективность. Конечно, если мы говорим про диджитал-поверхности, они нам дают на каждый бренд, мы считали, рост в 4 раза по продвигаемой позиции. Это много, на самом деле. Это действительно много. Это показывает, что этот рабочий инструмент. То есть, ну, понятно, что когда тебе показывают в метро, когда тебе показывают на улице, на основных магистралях, конечно, это дает колоссальную узнаваемость бренду. Ему остается, по большому счету, скажем так, подкидывать дровишек, да, в этот костер продаж и
8: То есть, извините, так чуть-чуть детальнее. То есть, не в денежной форме, а вот количество показов. В Москве это стоит дороже, в Твери дешевле, понятно, дело, но а в Москве это очень дорого, но вы именно какое-то количество показов предоставляете участникам программы.
9: Так и есть. Предоставляем количество показов, количество такого эфирного времени, скажем так. Но помимо прочего, еще и внутри площадки также у бренда есть возможность развернуться. У нас есть отдельная подборка, которая называется «Знакомьтесь с российскими брендами», где тоже можно посмотреть тот или иной наш бренд из платформы. Там есть совершенно разные наши участники.
8: Вот, естественно, со стороны, да, мы знаем, что на Wildberries есть отдельная витрина российских товаров, региональных товаров, а покупатель, пользователь проявляет к ней вот какой-то особый интерес? Или все-таки пользователь и покупатель приходит купить товар, и просто что у него выше выходит, вот то и пользуется большим его вниманием, и, соответственно, там...
9: Вы знаете, мы на витрине не замыкаемся совершенно, мы понимаем то, что это не является основным пользовательским путем, потому что, как правило, если вам нужно что-нибудь, не знаю, посмотреть интересное, там, приобрести, не знаю, к столу или что-то из одежды, вы, конечно, пользуетесь поиском, что логично. И мы больше, конечно, ориентируемся на то, чтобы бренд был видим вот конкретно в этой поисковой строке, нежели чем в отдельном разделе. Я вам скорее говорю про маркетинговые подборки, которые мы делаем. Они достаточно интересны и дают хороший эффект также для брендов, которые у нас есть.
8: Ну вот, теперь мы, поскольку вот эту вот наживку уже всем донесли, теперь самое интересное, как же до нее добраться? Как происходит попадание в эту льготную, конечно, программу?
9: Как я говорила, что у нас есть открытие по регионам, у нас сейчас 43 региона в программе. Я бы сказала, что основные крупные наши города, они уже там присутствуют. Есть у нас портал, он называется rost.vb.ru. И там сейчас идет открытый отбор наших брендов, наших участников, которые смогут претендовать на вхождение в программу. Но там есть действительно ряд условий, как вы правильно и сказали. Во-первых, мы это делаем совместно с корпорацией МСП, которая занимается малым и средним предпринимательством. Соответственно, мы берем малый и средний бизнес. И наша задача – это как раз из небольших брендов делать бренды покрупнее. И на самом деле такой отбор проводится несколько раз в году, но это первый отбор, и когда будет следующий, мы не знаем, поэтому я бы рекомендовала пользоваться этим шансом. Если говорить про условия, которые мы просим соблюдать, это стоять в реестре МСП, ну, по большому счету, любой малый и средний бизнес и так там присутствует. Это производители именно товаров, потому что мы здесь заинтересованы именно в том, чтобы развивать региональное производство.
8: Здесь нужно уточнение. Быть российским производителем – это такая вещь довольно тонкая, как говорится, а сколько должно быть российского?
9: Мы, как правило, ставим такой таргет региону, что около 50%, да, но и мы здесь больше, конечно, говорим про вклад работников, да, скажем, понимаем, что, например, некоторых материалов может не быть, если мы говорим там про косметическую продукцию или, например, про Лехпром. Очень много изделий, которые, например, нельзя сделать из российских материалов. Мы говорим здесь прежде всего про производственные мощности. Они должны как раз...
8: Да. Вот, знаете, поскольку, наверное, довольно много одежды продается, и я предполагаю, а вы потом расскажете, что, наверное, и те, кто одежду делают, они наверняка являются участниками программы. Но у нас мы знаем, что, по крайней мере, крупные бренды российские – это маркетинг, это создание моделей, это логистика, непосредственно производство в каких-то других странах. немногие прямо шьют в России. Вот когда речь идет о примерно 50%, все-таки речь идет о 50% стоимости там, этого товара, потому что все, что я перечислил, это большая стоимость, не только труд. Или особый какой-то есть упор именно непосредственно на труд.
9: Мы здесь говорим про то, что именно производственные мощности должны быть здесь. То есть не про материалы, не про... Добавленная, конечно, креативная стоимость тоже должна быть, конечно, наша. То есть дизайнеры должны быть наши, и работники тоже в основном должны быть наши. То есть про Легпром, например, с вами бы поспорил губернатор Ивановской области сейчас, потому что он...
8: Это особая область. Это особая область.
9: Да, он один из лидеров здесь по росту, на самом деле, внутри программы, и достаточно много сильных брендов. Это один из лидеров вообще, в принципе, по работе на маркетплейсах регионов в нашей стране. Но это еще не все. Бренд должен находиться в одном из тех регионов, которые у нас подключены к программе. Ну, как я и говорила, их уже достаточно много. Это должны быть товары длительного хранения, просто в силу того, что мы имеем дело с маркетплейсом, который говорит про хранение на складах. То есть это как бы не скоропортящаяся продукция. И иметь зарегистрированную торговую марку. Зачем это нужно? Мы все-таки здесь говорим про рекламу и говорим про то, что мы качаем бренды. А бренд – это прежде всего еще интеллектуальная собственность. То есть мы хотели бы качать бренд, и чтобы потом сосед не пришел, не зарегистрировал ту же самую торговую марку, сказал, не, все, теперь я за этот вот бренд. Нет, нам такое неинтересно. Мы хотим работать с нашими российскими брендами.
3: Строго по делу на Business FM.
2: С руководителем платформы «Рост РВБ» Юлией Полетаевой беседует главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама.
10: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Деда, а у тебя есть клад?
12: Конечно.
11: А где спрятан?
12: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
11: Как это?
12: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров откат, все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
11: Целый участок? Всего за 1 100 000?
12: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
11: 317-33-34.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Экономика, политика, право.
13: Я не согласен с Центробанком. Угробим большое количество предприятий. Кто-то будет разоряться, кто-то снова начнет уходить в тень.
3: Аналитический взгляд на основные события деловой жизни Петербурга и России.
14: Ни в коем случае в центре города никаких ни самокатов, ни электровелосипедов, тем более мопедов на тротуарах быть не должно.
3: На связи со студией бизнесмены, адвокаты, депутаты, общественные и научные деятели.
15: При лимитировании в 50 метров разливайки не исчезнут. Если торговая точка нарушала 3 закона, то она будет нарушать и 4-й, и 5-й абсолютно однозначно.
3: Итоги недели с Максимом Морозовым. По пятницам на Business FM Петербург. Business FM. Новости. Коротко.
16: 14:29 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Россия возвращается к периоду жесткой конфронтации с Европой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать, цитата, «выпадение американской оборонной составляющей». В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Президент США Дональду Трампу предстоит сделать выбор между соглашением с Ираном на невыгодных для Вашингтона условиях и военной операцией, выполнить которой будет невозможно, заявили в воскресенье в Корпусе стражи Исламской революции. Об этом говорится в коммюнике «Ксир», выдержки из которого публикуют иранские СМИ. В коммюнике отмечают, что вариантов действий для США стало меньше. Кроме того, «Ксир» заявляет, что определили крайний срок для завершения американской морской блокады Ирана, однако не уточнили, когда он истекает. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе подмосковной Кашири на 7500 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет. Владимир Никитин победил на Казанском марафоне с новым рекордом России на этой дистанции. Никитин пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Прежний рекорд России был установлен Дмитрием Неделиным на Дюссельдорфском марафоне 26 апреля. 2 часа 8 минут 54 секунды. До этого рекорд страны в беге на марафонскую дистанцию держался с 2007 года, когда Алексей Соколов показал результат 2 часа 9 минут и 7 секунд по итогам забега в Дублине. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что США выведут больше 5000 военных из Германии. Ранее такая цифра фигурировала в СМИ. ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военных. Перед этим решением Трамп и Мерц публично друг друга раскритиковали. Между тем, Штаты повышают пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. При этом Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. Эксперты полагают, что ударит это по немецкому автопрому прежде всего, но не только. Ввоз компьютерной техники по параллельному импорту существенно ограничится с 27 мая. Из перечня исключается ряд популярных брендов, например, ноутбуки, ПК и накопители от Acer, HP, Samsung, Intel и других. Вероятно, в рознице цены на все это ощутимо вырастут. Подробнее в нашем эфире. Ну а прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, руководитель платформы «Рост РВБ» Юлия Полетаева.
3: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
8: Вот вопрос тоже важный. Почему это делается именно по таким региональным сотам? Почему это не сразу общенациональный такой котел?
9: Вы знаете, есть и общенациональный котел. Здесь есть еще одна, на самом деле, такая лазейка. Она называется «Конкурс «Знай наших». Он проводится как раз-таки агентством стратегических инициатив каждый год. В этом году это будут технологические бренды и будут как раз-таки бренды народного потребления. Мы всех победителей этого конкурса берем в проект. Но так как мы все же говорим о том, что нам нужно проехать каждый регион, то есть и, соответственно, потом у нас отбор идет так, что каждый регион смотрит, действительно ли у него бренд этот не только зарегистрирован, например, но и производит непосредственно в том или ином регионе, мы здесь идем по нашим партнерским отношениям. И вот наши партнерские отношения уже добрались до 43 регионов нашей Родины, поэтому мы здесь говорим прежде всего про них. Но я думаю, что по итогам этого года у нас география будет шириться, и рано или поздно мы охватим всю страну.
8: Ну, давайте дальше вернемся к процедуре отбора. Мы остановились на вот этом показателе 50%, плюс-минус, из чего он складывается. Но это еще не все. Это пока только предварительные условия для того, чтобы вписаться в заявку. Что дальше происходит?
9: Дальше происходит предварительная, скажем так, фильтрация от корпорации МСП. То есть смотрим банкротство, не банкротство, как вообще условно бренд себя, грубо говоря, чувствует. То есть существует ли он на самом деле. А потом уже
8: идет... стаж должен быть какой-то, минимальный стаж присутствия на рынке?
9: Мы здесь говорим про полгода. Прежде всего, просто чтобы...
8: Ну, то есть это младенческий, в общем, возраст.
9: На самом деле для малого среднего бизнеса это нормально. То есть там, полгода, год – это для нас такие допустимые значения. А кроме всего прочего, еще вот, как я и говорила, эта заявка передается в регион, регион уже смотрит свои страны, присутствует ли действительно этот бренд, этот производитель у них в регионе, и после этого дает нам отмашку. После этого начинается именно отбор тех брендов, которые подали заявки. На самом деле могу сказать то, что, наверное, один из критериев могу обозначить, что мы в этом отборе делаем в том числе ставку на те бренды, которые только пробуют себя на маркетплейсах. То есть это новые кабинеты, новые бренды, вот они нам интереснее всего сейчас. И, кроме всего прочего, мы для себя взяли таких два направления для нас новых, интересных. Это бренды медицинского назначения, ну, в силу того, что сейчас много партнерских отношений с площадками электронной коммерции, которые занимаются именно такими аптечными товарами. И второе – это продовольственное направление. Потому что вот продовольственные бренды растут лучше всего, на них все больше и больше запрос, и мы бы тоже хотели такого сотрудничества в части именно то, что касается еды, то, что касается стола.
8: Но не скоропортящийся.
9: Но не скоропортящийся, да, все верно.
8: Скажите, а если тот или иной там, производитель, он же селлер, он же бренд, но уже довольно давно присутствует и так на Wildberries, у него гораздо меньше шансов или вообще нет шансов попасть в программу?
9: Нет, у него все шансы есть, на самом деле, все шансы есть. Здесь я не говорю то, что это как бы отсекающий критерий, абсолютно нет. То есть, если он присутствует на маркетплейсах и хочет, скажем так, больше экспертизы, усиления, влияния и так далее, у него есть все возможности попасть в программу. Российские бренды, они настолько разнообразны, я не могла себе представить, что их такое количество. То есть, например, ты приезжаешь в Самару, они там делают корм для ежей, извиняюсь. То есть, и некий как бы дом для африканского ежа. Вот там, пожалуйста, вот вам набор для кормления, вот тут он будет жить. То есть, как бы люди о чем-то думают, о таком, о чем ты никогда в жизни не задумывался. Потом, например, я никогда не думала бы, что в России делают такое количество спортивного классного питания. То есть вот именно такого.
8: Можно я перебью насчет уникального? К нам, да, как-то обращался один из двух, угу, на Wildberries производителей это удобрение — кроличий помет.
9: Так, класс.
8: Их всего два. И поэтому тем более загадочная история про то, как кто-то его продукт, кроличий помет,
9: ну, вообще кролик.
8: Нет. Заказывал огромными партиями на противоположный конец страны и отказывался.
9: Это были конкуренты.
8: А он всего один. Вот мы дозвонились и до него.
9: Может, кролики пытались вернуть, мы не знаем, чем закончилась эта история. Но нет, глобально, то есть, например, очень много каких-то разработок. Вот в Подмосковье недавно бренд был, который делает
8: краску. Вот я поострее вопрос задам, давайте, может быть, мы его вспомним, потому что вот этот вот я пример привел. Ну, все знают, что как бы маркетплейс – это такая сейчас очень сложная среда, в которой огромное количество участников, все друг друга подгрызают. Помогает ли программа справиться вот с этими очень разнообразными сложностями, включая происки конкурентов, самые разнообразные, которые, ну, в общем, вот это же цифровая среда, в ней много чего можно сотворить с любой точки.
9: Конечно, да. То есть мы показываем, на самом деле, как бороться практически с любой ситуацией, с которой вы столкнулись. Копирование товара. Есть же сейчас очень много, знаете, когда тестируют спрос, покупают товар, выставляют его как от селлера, тоже вот пытаются продать по цене выше, тем самым тестируют спрос. От такого тоже можно защититься. То есть мы обязательно просим, там, чтобы была отметка «оригинальный товар». Рассказываем, как правильно складскими запасами управлять, как правильно, например, работать с брендами среднего и средний плюс ценового сегмента, потому что это отдельный как бы вызов для производителя, потому что с товарами массового спроса несколько проще справляться, да, там, в случае, если какая-то возникла ситуация, да, там, на том же самом ПВЗ, а вот когда у тебя бренд, не знаю, там, шелковый какой-нибудь там, платье или что-то еще, с этим уже, конечно, несколько посложнее. То есть мы рассказываем, как действовать в каждой из этих ситуаций. Их действительно много конкурентов, но по большому счету как раз-таки зачем нужен менеджер? Для того, чтобы он вот по всем острым моментам, по острым углам провел. Кроме этого, мы еще сделали такую уникальную образовательную программу. Она такая была для нас очень трудозатратная, потому что включала в себя ресурсы как внутренней команды, также мы привлекали консультантов, которые рассказывали про клиентократию, про то, как строить бренд, про то, как с какими-то сложными категориями работать, типа стекло, например, или какие-то другие материалы. И это все, конечно, совершенно бесплатно для наших участников.
8: Для Wildberries, Рус, ведь, ну, и особенно для Wildberries, это, очевидно, не просто, так сказать, социальная миссия, но, конечно, очень важно все время насыщать картотеку новыми брендами, причем теми, к которым люди начнут обращаться. Ну, это, собственно, мой тезис, вы вряд ли станете с ним спорить, но,
9: абсолютно,
8: может быть, но, может быть, чуть-чуть его конкретизируете. Что компании это дает? Какой здесь, так сказать, бизнес-план, бизнес-резон?
9: Как бы цель-то на самом деле, она как бы косвенно получилось с хорошим бизнес-результатом для нас. То есть не то, чтобы мы этого не ожидали, мы, в принципе, предполагали, что так будет. Но в целом, если мы говорим про как раз-таки ассортиментную матрицу, нам очень хочется, чтобы мы как раз, например, среди маркетплейсов отличались именно большим количеством аутентичных российских настоящих вот брендов по всей географии. То есть, например, у нас там Алтай подключен, да, вы можете себе представить, что там вот все эти пантовые вещи, мед, все, что... У нас очень много брендов, которые произведены руками.
8: Это потом, благодаря этой рекламе, разъезжается по всей стране, или все-таки эти рекламные возможности, они больше используются внутри региона?
9: По стране. Мы здесь как раз-таки не замыкаемся на регионе. Это важный момент, потому что внутри региона, как правило, бренды и так все свои знают.
8: Ну, новые-то бренды нет, если
9: новые нет, но, как правило, вот, например, мы работали с брендом и работаем, называется «Береги Камчатку». Вот они там буквально в каждом отеле, в аэропорту, везде. Но в России сейчас их знают довольно хорошо. И они, скажем так, как бренд «Береги», они уже там не совсем Камчатка, они уже бренд «Береги», но они, тем не менее, социально ответственные предприниматели, они перечисляют все в разные фонды сохранения дикой природы, особенно там то, что касается Камчатки. Они тоже у нас выросли, они у нас выросли кратно, они у нас выросли в несколько раз, и так или иначе они начали делать такие супер востребованные, классные, качественные модели, которые... И люди реально охотятся за этим брендом, за их коллекциями, за ими новыми дропами, поэтому такие кейсы тоже есть. А самое интересное и самое главное, то есть здесь нужно не забывать то, что компания Wildberries Rose – это уже экосистема, это уже не просто маркетплейс. Если вы вспомните, вот буквально неделю назад у нас открылся раздел, который называется «ВБ-впечатления». То есть это возможность забронировать впечатления внутри страны, в разных регионах, экскурсионную программу, выезд, какие-то туры с гидом и так далее, так далее. Просто чтобы посмотреть бескрайние просторы нашей Родины. И наша задача глобальная дальше – это чтобы эти бренды, которые представляют тот или иной регион, человека могли, в общем-то, может быть, даже настигнуть по возвращению из поездки для того, чтобы у него остались не только теплые воспоминания, например, про Алтай, но еще и баночка меда.
3: Строго по делу на Business FM.
2: С руководителем платформы «Рост РВБ» Юлией Полетаевой беседует главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама.
17: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
18: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
17: Просто космос!
18: Звони. 611-25-25.
17: Ага, 611-25-25.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Стереотип это или нет, но мы все воспринимаем итальянцев как людей эмоциональных, а их родину как страну, в которой всегда происходят какие-то скандальные или криминальные истории. Итальянский футбол не остается за бортом и иногда подтверждает это мнение. В 2006 году, после расследования скандала Кальчополи с назначением судей в итальянском футболе, туринский Ювентус был лишен титула чемпиона и понижен до серии «Б». Теперь похожая история, только с миланским Интером. Прокуратура города выдвинула обвинение в адрес главы судейства Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки. Ему инкриминируют назначение судейских бригад на матче, которые якобы симпатизировали Интеру. Рокки уже временно отстранился от работы, чтобы не мешать следствию, а свою вину полностью отрицает. Команда удивлена новостями. Президент черно-синих Беппе Маротта от официальных комментариев отказался, но неформально заявил, что сам в недоумении и считает, что клуб не делал ничего противозаконного. Интер сейчас на первом месте в серии А и на целые 10 очков опережает Наполи. Неприятные известия, как всегда, приходят не вовремя. Забавно, что некоторые матчи, которые указаны как те, в которых было нечестное судейство, Интер проиграл. Официальных данных пока нет, но коррупционная схема какая-то неэффективная. Министр спорта Италии призвал обеспечить максимально прозрачное расследование этого дела и сурово наказать виновных. В случае, если подозрения подтвердятся, Интеру может грозить лишение чемпионского титула и релегация дивизионом ниже, что влечет значительные финансовые потери. А вот замешанным персоналиям грозят тюремные сроки. По итальянскому законодательству они могут быть немалые. Грустно, что такой скандал отвлекает внимание от прекрасного сезона Интера. Но если он и правда был добыт нечестным, то печальнее вдвойне.
3: Спорт и деньги на Business FM.
2: 14:45 в Москве. Ну и сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, руководитель платформы «Рост РВБ» Юлия Полетаева.
3: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
8: Как в конечном счете происходит отбор? Теперь мы уже к финальной стадии приходим. Вот есть заявка, есть критерии. Дальше все равно не все же попадают, кто попал, подал заявку.
9: Как я говорила, что последний этап – это экспертный отбор, то есть мы смотрим здесь силу бренда, узнаваемость бренда, то есть условно, как сейчас уже тот или иной производитель вкладывается именно в то, чтобы растить себя как бренд, потому что, как мы знаем, производителей достаточно много, а именно брендов, вот таких вот, раньше это называлось лавмаркой, сейчас, наверное, можно назвать любимых брендов наших, да, там каких-то любимых производителей. Их не так уж и много, и по большому счету нам здесь, конечно, интересно работать с теми, кто вкладывается в себя, как, не знаю, это может быть авторский бренд, это может быть производство какого-то товара, но который имеет некую свою фишку, да, скажем так, который не имеет аналогов на рынке, чтобы бренд был уникальный, особенный. У нас таких примеров, на самом деле, достаточно много.
8: Ну, вот давайте к примерам теперь.
9: Давайте, да. У нас есть бренд, он называется Snow Sea из Архангельска. Как несложно догадаться, занимаются они как раз-таки разными...
8: А что это у него такое название не российское?
9: Оно зарегистрировано. Вы знаете, что те, кто были зарегистрированы, могут себе позволить и так называться, тем более, что они, конечно, у нас не большие планы в плане как раз международной экспансии. То есть мы думаем, что это вообще в целом тема с нашими такими природными там, эндемиками, богатствами и так далее. Это очень привлекательная тема для экспорта, особенно уже в формате, когда это готовый продукт с нашими разработками, а это именно тот случай, потому что они как раз работают с научными центрами для того, чтобы делать такой продукт, который отвечал бы там самому взыскательному, скажем так, вкусу.
8: Снежное море, короче. Но,
9: да,
8: кстати,
9: белое море.
8: Мы прекрасно знаем, что вот в последние два года интерес к российской Арктике – это интерес туристический для, в общем, стран ныне дружественных для нас, которые, у которых нет снега, и они как раз, им не Сочи интересен, а вот там вот.
9: Ну, еще им интересно северное сияние для того,
8: вот
9: чтобы
8: сюда,
9: дети рождались счастливыми,
8: да,
9: конечно,
8: да, да,
9: стеклянные, общем, потолки, вот это все.
8: Действительно, российские бренды, там, хорошо, что вы объяснили, что его, в том числе, английское название, оно важно для того, чтобы выходить,
9: да,
8: на другие рынки.
9: И мы в него очень верим. А еще ему больше...
8: А что они делают?
9: Ему больше 100 лет. Вот что еще важно этому предприятию. Он пережило все эпохи в разных статусах. Да?
8: Расскажите поподробнее, что они
9: делают. Называется Архангельский отраслевый комбинат. Они делают как косметическую продукцию, то есть это кремы, маски, масла для тела на основе ламинарии, фукуса, вот этих вот водорослей, которые как раз-таки в Белом море в таком в самом чистом виде обитают. Также они делают БАДы из тоже водорослей Белого моря. Так вот, насколько они... выросли.
8: Вот они получили еще и дополнительную рекламную возможность,
9: да,
8: в данный момент,
9: да,
8: в виде бонуса.
9: Вот они рекламировались, значит, и в метро, и на экранах, и в ПВЗ, в том числе на экранах, получили прирост на 758%. Это колоссальные, на самом деле, объемы, колоссальный прирост и 1923% в продажах за 12 дней. Знаете, почему 12 дней, а не 2 недели? Потому что все раскупили. Представляете, насколько у нас, в общем-то, люди готовы вот вкладываться в свое здоровье теперь. Мне кажется, что этот тренд на ЗОЖ, он достаточно устойчивый. У нас, на самом деле, очень много ЗОЖ-брендов, которые присутствуют в проекте.
8: Вы рассказали о таких чемпионах, и, слава богу, пусть их названия
9: пусть имена прозвучат,
8: не жалко. Это, так сказать, дополнительная, в том числе, там, рекламная подпитка. Но есть ли те, которым не помогают? Которые вошли в программу, им рекламу дали, им помогали правильно размещаться, выстраивать, ну, в общем, все, что нужно знать в процессе там, работы на маркетплейсе, а роста нет.
9: Такие есть, но это, как правило, всегда зависит от бизнес-стратегии. То есть мы всегда говорим то, что мы вам поможем продвинуться, но вы, пожалуйста, считайте себестоимость, вы, пожалуйста, считайте, то есть условно вы готовы к росту или нет, потому что у нас есть те, кто, например, не был готов просто к...
8: А реклама всегда дает сразу
9: всегда.
8: Спроса,
9: у нас не
8: было.
9: Не
8: все могут его просто закрыть, да?
9: Переварить может не каждый, мы стараемся выбирать тех, кто может на самом деле, но бывает так, что, например, там тот или иной бренд не выдерживает. Мы сильно не лезем в финмодель там, того или иного бизнеса, но если нужно, подсказываем, то есть как это должно быть, какая должна быть себестоимость, и что нам нужно, как нам нужно управлять ценообразованием для того, чтобы быть успешным. То есть наша задача не просто там оборот увеличить кратно, нам нужно, чтобы бизнес от этого зарабатывал. Есть у нас, например, бренды и основатели, которые являются изобретателями. То есть там у нас есть косметический химик из РХТУ Менделеева с тремя детьми. И я, кстати, хочу сказать, что все предприниматели, у нас же есть отдельный проект по демографии большой, что у нас практически все предприниматели многодетные. Я не знаю, как так получается, но мне кажется, человек, который как бы готов рискнуть в части бизнеса, он, как правило, и детей не будет
8: рискует
9: сражать.
8: Рискует во всем.
9: Да, рискует во всем. И вот она сделала инновационные средства для волос и для кожи. Называется, как ни странно, для кожи бренд. Ну, с неймингом, возможно, нужно еще поработать, но самое главное, что по большому счету она как бы сделала, наверное, одну из самых эффективных формул, действительно эффективных, которые работают с кожей российских женщин, действительно очень действенные препараты. А еще есть, оказывается, например, бренд локальный, бренд замков, вот бренд из Самары, который называется S-Locked. Они у нас выросли за полгода на 165%. Они сейчас усилили просто количество позиций, больше 3000 они производят. А есть, например, когда мы приехали в Курск, нам говорят, нам важно, чтобы вы качали на российскую идентичность. Есть бренд «Русский стиль». Они делают кокошники. Кокошники растут на сколько процентов, как думаете?
8: Давайте, я не люблю гадать.
9: На 500% по году. В общем, я просто к тому, что вот такой тренд на русскость, на такую стильную русскость, он возвращается, и мы это видим по нашим брендам. Все это работает. Ну, вот, но зато, вот, как я вам говорила, те, кто готов к масштабированию, вот там, например, девчонки из Курска вообще не спят практически, потому что у них просто не осталось выходных. Они делают кокошники бесконечно.
8: Это вот, так сказать, прекрасное время, пока этот бизнес находится в программе, получает льготные возможности. Вот оно заканчивается. Есть ли, так сказать, знание о том, что происходит после, когда льготы заканчиваются?
9: А, во-первых, кто вам сказал, что они заканчиваются?
8: А что, они могут быть бесконечными?
9: Мы бренды не оставляем.
8: Ведь должны появляться новые всегда.
9: Мы бренды не оставляем, в любом случае, один на один с этим жестоким миром. Мы здесь их сопровождаем дальше обязательно. То есть про условия мы разговариваем дальше отдельно уже, но так, что типа того, что отработал год, давай дальше как-нибудь сам, нет, такого нет, конечно. Мы в целом с каждым продолжаем общение, продолжаем быть на связи. И так или иначе, если уж мы взялись за бренд, то мы там как бы дальше тоже продолжаем некие наши действия, погружая в среду большой нашей вот такой экосистемной корпорации РВБ.
8: То есть пока не заканчивается. Даже у тех, кто не справился с заданием и не смог обеспечить тот спрос, который был порожден.
9: На самом деле есть те, кто, например, поняли, что им, например, это неинтересно, и что им интереснее там в каких-нибудь локальных магазинчиках больше развиваться. Есть те, у кого там вообще траектория сменили. Кто-то там, например, я не знаю, малый бизнес – это всегда про какие-то жизненные ситуации. Кто-то там решил сосредоточиться на воспитании детей. Кто-то понял, что бизнес вообще ему не нужен, он в душе, он артист. Ну, то есть у нас как бы такие примеры тоже были. Но если, например, тот или иной бренд говорит, не, ребят, я как бы, например, не тяну, у меня модель там другая, и вообще я хочу развиваться в другом направлении. Мы здесь не можем держать бренд, потому что все-таки у нас фокус на тех, кто может расти, расти кратно. Нам они интересны. Вот нам интересны те, кто готов покорять этот мир, готов выходить на экспорт, готов, в общем-то, активно развиваться и вот
8: и для них программа может не заканчиваться.
9: Для них программа может не заканчиваться никогда.
8: Ну, хорошо. А мы закончим пока на сегодня, а программа пускай продолжается. Спасибо,
9: спасибо.
8: Юлия Тлетаева, руководитель платформы роста Wildberries.ru.
9: Спасибо.
20: Строго по делу на Business FM.
2: С руководителем платформы роста РВБ Юлией Полетаевой беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
20: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lysian L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4 Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новой для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. В какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
20: Тест-драйв на Business FM. Все золото мира. Золото дураков, по-английски «fool's gold» – это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золото быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей, хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно. Все золото мира на Business FM. Business FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
21: 14 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Пробы воды и воздуха в Туапсе, где тушили пожары на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода после атак ВСУ, соответствуют норме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину, комментируя слова Зеленского, утверждающего, что ослушался призыва Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре. Песков допустил увеличение цен на нефть на мировом рынке в случае выпадения объемов российской нефти, в том числе из-за ударов Киева по российской инфраструктуре. Минэнерго России не поддержало предложение о вводе 5-летнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетики. Такая мера ограничит возможность развития сектора и не позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, заявил в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума замминистра энергетики Петр Конюшенко. Он также напомнил о поручении президента Владимира Путина о недопустимости ограничений деятельности энергетических компаний, ухудшающих их состояние. Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России, сообщил в воскресенье общественный вещатель СВТ. Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен космической компанией SpaceX, говорится в сообщении. По данным издания, запуск занял около 10 минут. Спутник выйдет на нужную орбиту примерно через месяц. По словам начальника космических сил Швеции Андерса Судемана, в течение 2 лет у Швеции будет почти 10 собственных военных спутников на орбите Земли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Страны ОПЕК плюс договорились увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Для России квота увеличилась на 62 тысячи баррелей до 9,7 миллионов. Но это было первое заседание картеля без Эмиратов, которые покинули с 1 мая и ОПЕК, и ОПЕК плюс. Что дальше будет на мировом нефтяном рынке? Пекин приказал китайским компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Ранее Вашингтон обвинил их в покупке нефти из Ирана. И все это перед запланированным визитом Трампа в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. К чему может привести такой открытый протест? Ввоз компьютерной техники по параллельному импорту существенно ограничится. С 27 мая из перечня товаров исключается ряд крупных брендов. Это, например, ноутбуки, ПК, накопители от Acer, HP, Samsung, Intel и других. Но, вероятно, в рознице цены все на все это ощутимо вырастут. Подробнее в нашем эфире. Итак, китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это все перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В этой связи санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. Но в конце прошлого месяца Штаты обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию Хенгли, против которой в том числе были введены санкции, одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Буфтом.
4: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
22: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, по фракт, как-то технологически может быть.
4: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фракт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
2: Георгий Буфт, политолог, телеграм-канал «Буфт знает». А чего ждать от планируемой встречи Трампа с Си? И может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
5: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где, очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные или вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
22: То есть создание условий для некоторого торга?
5: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США. Подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары, на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая, отрезание Китая от нефти, хотя бы обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос

0: которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай. Будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменять российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
1: Алексей Маслов, Институт стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, но вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает, что лицемерие США, с одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, но с другой продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
3: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
2: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем, они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные форы, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти подсанкционные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. К другим темам Минтруд расширил список альтернатив срочной службы. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Но теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, об этом рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу, а также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
5: Нужно ли как-то

0: доказывать, что ты годишься для этой работы?
1: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
0: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
1: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей, еще характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
3: Бизнес FM. Нота Бена.
4: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
3: Бизнес FM. Нота Бена. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
4: В эфире радио не на словах, а на деле.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Барочная музыка в Смольном соборе, интеллектуальное казино в архиве и галстук Зощенко. Петербург готовится к проведению юбилейной ночи музеев. В городе акция пройдет в 20-й раз. Ожидается, что в ней примут участие более 140 площадок. Среди них немало новичков. Подробности в материале Максима Тихонова.
7: В этом году «Ночь музеев» стартует 16 мая. Призванные ветераны акции, в частности этнографические, военно-морской музеи, планетарий, ледокол «Красин», Ленфильм и многие другие, уже готовят специальные программы, призванные удивить и просветить гостей. Все они, как отмечается, должны отвечать заявленной теме, которая звучит достаточно лаконично – «Родное». Для северной столицы она имеет особое значение, заявила в ходе пресс-конференции в ТАСС куратор проекта Наталья Яблонская.
8: Тема этого года, она как нельзя лучше вообще отражает и саму суть «Ночи музеев», потому что для Петербурга «Ночь музеев» стала абсолютно родным проектом, который проходит весной. Самое массовое музейное мероприятие, самое музейное массовое мероприятие. Десятки тысяч людей каждую весну приходят к нам в музеи для того, чтобы увидеть что-то необычное. Именно так этот проект когда-то был задуман. Задуман он когда-то был в Берлине, именно там его корни. Но, как это часто в Петербурге случается, идея, которая пришла к нам Запада, настолько поменялась, настолько стала родной, что мы превзошли своих учителей, пошли гораздо дальше, и наша ночь – это действительно ночь. Это очень важно понимать, что в большинстве регионов, в большинстве городов ночью называется вечерняя программа. Наша ночь – это действительно ночь. И главный музей этого дня, этой ночи – это, конечно, Санкт-Петербург.
7: От многолетних участников не отстают и дебютанты. В числе площадок, которые впервые пробуют себя в новом качестве, – зоологический музей. В его программе квесты и экскурсии, посвященные появлению в коллекции знаменитого скелета синего кита и находкам экспедиции Николая Пржевальского. Еще одна интересная площадка – мозаичная мастерская Академии художеств, где было создано убранство станций Московского и Петербургского метро, Исаакиевского собора и даже мавзолея Ленина. Также в этом году об активном участии в Ночи музеев заявили городские архивы. Их программы будут особенно интересны тем, кто исследует биографии известных творческих деятелей, рассказала начальник отдела использования документов, проектной и организационной работы архивного комитета Наталья Мироненко.
8: Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга будет встречать гостей. В выставочном зале архива развернута увлекательная экспозиция, в которой представлены очень интересные экспонаты. Этот архив необычный. Он хранит не только архивные документы, но он хранит и предметы, музейные предметы. Поэтому можно будет увидеть много интересного и услышать рассказ о многих известных ленинградцев-петербуржцев. Архив литературы и искусства – это архив, в котором хранятся более 700 личных фондов. Ну, например, в экспозиции можно будет познакомиться с подлинником завещания Брянцева. Можно увидеть будет статуэтку поющего орфея, которую Мария Пахоменко завоевала на конкурсе «Золотой орфей». Экскурсия по выставке пройдет и в игровой форме, поэтому будет такое интеллектуальное казино.
7: Без музыкального сопровождения в этот раз также не обойдется, и здесь стоит выделить Смольный собор, который представит на суд слушателей концерт барочной музыки в Подцерковье. А вот за звание одной из самых необычных площадок в этом году может побороться музей грибного клуба. Организаторы обещают познакомить гостей с традициями академической гребли, провести экскурсию в эллинг-клубе, но, пожалуй, самое примечательное – это возможность пройти на веслах от Крестовского острова до Елагина и обратно. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
6: Жители северной столицы стали реже пользоваться услугами барбершопов. Если раньше клиенты приходили каждые 3 недели, то теперь интервал вырос до 1.5 месяцев. Предприниматели фиксируют спад 3-й год подряд, при этом только в 2026-м посещаемость некоторых точек упала на 16%. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
9: Средний чек барбершопов в Петербурге в первом квартале 2026-го за год вырос на 16% до 2200 рублей. При этом выручка салонов сократилась также на 16%, следует из данных ИТ-компании «Эватор». Такую же динамику фиксируют аналитики Т-банка. Как пишет Шопперс со ссылкой на финансовую организацию, мужчины стали реже позволять себе посещение специализированных салонов. Клиенты экономят, ограничиваясь лишь необходимыми услугами. Рассказывает создатель и идейный вдохновитель барбершопа «Топган» Алексей Локонцев.
10: Все, во-первых, попали в эту налоговую измененную систему, и, конечно же, все стали чуть-чуть экономить на том, на чем можно сэкономить. Но в первую очередь можно сэкономить на дополнительных услугах. И, конечно же, тенденция такая, что действительно сейчас средний чек упал за эти 3 месяца. А сейчас вообще все в апреле выплатили первый раз этот большой налог, который им пришел. И мне кажется, вообще у нас будут в следующий месяц сидеть, никто никуда не пойдет дома. Но я думаю, что очень скоро все наладится, потому что мир меняется, мы привыкаем. Но мы в своей сети вырастили цены только на НДС. Вот мы на 11% подорожали, мы цены подняли на 11%. Кто больше поднял, ну это, наверное, у них была заложена ошибка ранее в расчетах. Ну или у них выросла аренда, и они подняли больше. Все сети, с которыми я общаюсь, все подняли на 11% в среднем.
9: Кроме того, эксперты связывают сложившуюся ситуацию с перенасыщением рынка. Так, по данным 2GIS, на апрель 2026 года в российских городах-миллионниках насчитывается более 4,5 тысяч точек. По сравнению с 2025-м прирост составил 11%. Согласно отчету Петростата, оборот категорий парикмахерские и косметические услуги в январе-феврале этого года по северной столице составил чуть более 2 миллиардов рублей. Это почти на 1.5%. Это больше, чем за первые 2 месяца 2025-го. Управляющий сетью барбершопов Кирилл Федченко резюмирует, что рынок ощущает падение уже не первый год.
11: Спад, он идет с 2024 года, примерно на 16% падения каждый год. Первый квартал этого года не стал исключением. Тоже снижение у нас в сравнении с первым кварталом прошлого года тоже на 14%. Расходы растут, обороты падают. Что касается роста цен, то он несущественный в нашей сфере, порядка там может быть 5% повышения, потому что в целом клиентов стало меньше, клиенты стали экономить, клиенты стали стричься реже, то есть если ходили там раз в 3 недели, то стали ходить раз в 6 недель. Вот, поэтому цены сильно никто не повышает на нашем рынке, потому что просто боятся остаться без клиента.
9: По словам экспертов, опрошенных Business FM Петербург, общую картину усугубляет и ситуация с кадрами. Владельцы барбершопов фиксируют нехватку специалистов, во многом вызванную изменениями в миграционной политике. Управляющие подчеркивают, что в основном работники были выходцами из Средней Азии. Из-за проблем с оформлением патентов заведением пришлось отказаться от квалифицированных мастеров. На этом фоне стоит отметить, что средняя зарплата барберов в России, например, в марте 2025-го достигла 85,5 тысяч рублей, увеличившись за год на 17%, подсчитали в сервисе автоматизации Y-Clients. Этот рост аналитики называют самым заметным в индустрии красоты. Илхама Фаталиева, Business FM Петербург.
6: Далее путешествие с умом с Анной Трубицыной, затем новости коротко.
3: Путешествие с умом на Business FM Петербург.
12: Мир велик, и он любит тех, кто не боится выйти навстречу приключениям. Сегодня о турах в Южную Корею, о способе отстраниться от суеты на частном острове Крабы в Камбодже и уникальном проекте на Дальнем Востоке.
3: Эксперт по премиальному туризму Анна Трубицына.
12: Новость о возможном открытии прямых рейсов между Россией и Южной Кореей вызвала у россиян большой интерес. Тем более, что количество поездок в эту страну, активно развивающую туризм, ежегодно растет. Как пример, в конце апреля в Инчхоне планируется открытие смотровой площадки, встроенной в вершину главной башни моста Чхонна на высоте более 184 метров над уровнем моря. На одном из уровней будет расположена прогулочная зона прямо по краю помоста. Кстати, площадка занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая общедоступная смотровая площадка на море.
3: О люксовых отелях.
12: Камбоджа – одно из тех редких мест на Земле, где величие древней цивилизации обретает почти мистическую огранку. Ангкор – ее бессмертное сердце, лабиринт храмов, затерянных в джунглях. Хотя бы раз в жизни стоит увидеть их собственными глазами, чтобы понять, насколько грандиозным может быть наследие ушедших эпох. После этого паломничества страна открывается иной гранью – камерной и безупречно тихой. На частном острове Крабы, в объятиях тропического леса и лазурных вод Сиамского залива, расположился курорт Six Senses Krabi Island. Здесь роскошь не выставляют на показ, ее проживают как личную историю. Всего 40 вилл в окружении тропической зелени, у каждой собственный бассейн. Но главное достояние этого места – выверенные до ноты ритм восстановления. От медитации на рассвете и спа ритуалов на лоне природы до каякинга и гастрономических открытий. Вечер можно провести в ресторане «Три», где авторская кхмерская кухня радует дарами моря, рыбы и морепродуктами. А перед закатом подняться в двухуровневый сансет-бар с коктейлем и видом на воды залива. Вот такое продуманное отстранение от суеты, сотканное из тишины и деликатного сервиса. И именно ради этой тишины стоит однажды добраться до острова Крабы, чтобы вернуться к себе настоящему.
3: Путешествие с умом на Business FM Петербург. Любителям неизведанного.
12: Уникальный проект для искателей приключений запущен на Дальнем Востоке. Весь июль и август здесь будут организовываться регулярные групповые туры на Шантарские острова и Охотоморское побережье. Путешественников ждут труднодоступные бухты, трекинг, морские прогулки и встреча с краснокнижными гренландскими китами. А еще лекции морских биологов, наблюдения за касатками, тюленями и белоплечьими орланами. Отправляйтесь навстречу приключениям и обязательно берите с собой в путешествие тех, кого любите.
3: Этот день в истории города –
13: 3 мая 1943 года начали вручение медалей за оборону Ленинграда. Медали из латуни чеканил монетный двор. На ее лицевой стороне группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками на фоне здания Адмиралтейства. Звезда и надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной стороне медали «За нашу советскую родину» — серп и молот. Изначально лента медали была красного цвета с серебристыми полосками по краям, а с 19 июня 1943 года — оливкового цвета с продольной зеленой полоской посередине. В числе первых награжденных — Андрей Жданов, маршал Леонид Говоров, композитор Дмитрий Шостакович, директор Эрмитажа Иосиф Арбели. Среди награжденных — около 15 тысяч школьников. В годы блокады они работали наравне со взрослыми, тушили зажигательные бомбы. Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург.
4: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM не является ни успокоительным, ни возбуждающим средством. В информационном продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Принимать в течение часа до 3 раз в день с перерывом. Вы хотите знать все? Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Число осужденных по делам о госизмене в России в прошлом году превысило 200 человек. Еще 14 осудили за шпионаж, 29 за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией, направленные против безопасности России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Все фигуранты были приговорены к лишению свободы. 2 человека получили пожизненное заключение, большинство от 10 до 15 лет. Среди осужденных по обвинению в госизмене 15 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, 5 чиновников и 12 военнослужащих. Ирак начал экспортировать сырую нефть через территорию Сирии, сообщает агентство САНА. Первые 70 автоцистерн отправились через пункт пропуска Эль-Ярубия в Сирии. Это решение позволит сократить время транзита и обеспечить более быструю доставку без нарушения существующих контрактных обязательств, пишет газета «Ведомости». Морское сообщение ряда арабских стран с внешним миром прерывалось после начала конфликта в Персидском заливе. Госсекретарь США Марко Рубио выступил в роли диджея на семейной свадьбе. Об этом сообщил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавина. На видео, опубликованном в соцсети X, видно, как Рубио стоит за диджейским пультом в наушниках и включает электронную музыку, в то время как гости танцуют. Чья это была свадьба, не уточняется. В комментариях под постом пользователи стали выкладывать сгенерированные изображения Рубио в виде диджея в овальном кабинете и другие мемы. Американские СМИ отмечают, что Рубио называют секретарем всего из-за широкого круга обязанностей в администрации Трампа, помимо должности госсекретаря. Сегодняшний день стал самым теплым в Москве с начала года. Как сообщает синоптик Михаил Леус, к 13 часам температура воздуха в столице достигла 20 градусов. До этого в лидерах был последний день марта. Тогда максимум составил 17,6. Ожидается, что завтра еще потеплее, до 23-25. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В Москве 15:30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения? На прошлой неделе индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года, несмотря на дорогую нефть. При этом рубль продолжил укрепление. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? Ввоз техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу. С 27 мая пострадает прежде всего HP и Dell, а продукции многие другие компании будут завозить по дистрибьюторским контрактам. И как бизнес будет работать между майскими праздниками? В этом году впервые за 5 лет будет 5-дневная рабочая неделя между 1 и 2 майскими, с понедельника по пятницу, потом сразу 3 выходных. Мы спросили предпринимателей. Многие ли стараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней? Подробности на Бизнес FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. А в среду уходящей недели снижение ускорилось. Без явных причин и на фоне роста нефти индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы, но несмотря на это российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
16: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. Эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточение налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
15: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Нефть реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. Таким образом, на воскресном заседании впервые 8 из 7 стран Альянс приняли решение наращивать добычу в июне на 188 тысяч баррелей в день. А после выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricomtrust, кандидат экономических наук Олег Абелев.
17: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до $125 за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
15: Олег Абелев, Ricomtrust. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Ввоз техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новое ограничение для защиты отечественных производителей вступает в силу с 27 мая, касается широкого списка товаров. Однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским контрактам с этими компаниями завозить будут. Продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
18: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся, разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
19: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
18: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
19: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине MVideo, например.
18: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
19: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
18: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
19: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
18: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно.
19: Да. Это будет официальная поставка?
18: Да.
15: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга было известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед. Другие перешли на отечественных производителей, которых тоже достаточно. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
20: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере — это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков только разрешенные компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 2022 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически. И остается третий сегмент — это розничные потребители. Ну, там больше, скажем так, про технику там, типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали. То есть, то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет. То есть, как раз срок обновления, а значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которая достаточное количество, и по цене она не сильно отличается от зарубежной. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
19: Под какими брендами?
20: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают, потом есть Инферит Техно.
19: Понял, ну не будем продолжать, но мы не видим же таких у людей с собой в кафе, не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
20: Осио я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
0: Максим Горшенин, сущитель ассоциации 2620. Ограничение пролинового импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов.
21: Реклама.
22: Сова? Это мне?
23: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Петмол. Ленинградский молочный комбинат номер 1 имени Кирова. Первый в городе и крупнейший в Европе. В годы блокады в условиях дефицита молока наладил выпуск продукции на растительной основе, в том числе используя соевые бобы. Бесперебойная работа предприятия была особенно важна, поскольку до эвакуации в городе оставалось около 400 тысяч детей. В частности, при поликлиниках действовали молочные кухни, где маленьким пациентам выдавали питательные смеси. Согласно воспоминаниям, соевый кефир понравился далеко не всем детям. Поэтому специалисты молочного комбината и Ленинградского педиатрического института оперативно разработали новый рецепт, который включал сахар, рис и даже шоколад. Продукт, насыщенный белками, жирами и углеводами, отправляли в школы, детские сады, больницы и родильные дома. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
21: «Между делом» с Кирой Альтман.
25: Я спросила Ольгу Чернышову, художника, наблюдателя, философа. Оль, простите меня за излишний пафос, но я так чувствую. Так вот, я спросила о том, как она относится к старости, к этой ступени жизни.
26: Ну вот вы про руки заговорили. Я когда увидела, что руки стареют, я думаю, ну вот хорошо. Вот если уже руки стареют, да, то надо рисовать только то, что очень хочется. И вот я думаю, а зачем, вот если уже, если это такое твое время, да, вроде бы, и все, вот надо только ориентироваться на то, что внутри, например, да, вот, и как-то для меня вот старый скорее как сигнал того, что, ну, время мало, и нужно как-то точнее, там, четче, может быть, ко времени по-другому относиться.
25: Разговор про время жизни повернул к среде жизни, к городу, по которому мы ходим с Ольгой пешком. И тут мы вместе вспомнили про деревья в катках.
26: У нас сейчас в жизни очень много подмен. Задача дерева – соединять небо и землю. Это вообще написано в китайской философии. И деревья – это вообще наши друзья и защитники, и многие цивилизации на Земле это понимали. И дерево – это не декоративный предмет, который можно в катке поставить и в лучшем случае увести, а в худшем просто выкинуть, потому что оно тебе вот этот праздник каждый день московский организовало. Где-то эти несчастные сейчас, ну, вот там Садовое кольцо озеленяется, там они, конечно, очень тяжело, я за ними наблюдаю, но они растут все-таки и живут. И я даже видела дроздов, я не знаю, что там за яблоки, из чего они состоят, из какого свинца. Давно там эти дрозды, значит, эти яблоки ели, потому что им тоже уже... Они жили вот... Ну, то есть ты прилетаешь, и нету, да, твоего больше места. Ну, как-то вот это все очень тяжело.
25: Художник Ольга Чернышова, Кира Альтман, Бизнес FM.
21: «Между делом» на Бизнес FM.
27: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
0: 15:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». За продажу просрочки автоматические штрафы.
27: Итоги недели.
0: Такой механизм одобрили на уровне Совет Федерации. Речь идет о продуктах, подлежащих обязательной маркировке. Проект разработан Роспотребнадзором. Легальный бизнес выступает за, но настаивает на том, что должна быть функция обжалования штрафов. Евгений Перечук продолжит.
1: Механизм работает так. Система маркировки считывает, что продавец реализует покупателю товар с истекшим сроком годности. Обязательно должен быть зафиксирован чек об операции. В личный кабинет нарушителя после этого направляется уведомление о штрафе. Надо сказать, что ответственность за продажу просрочки была давно, вот только наказывались продавцы от случая к случаю. Теперь же оператор честного знака, Центр развития перспективных технологий, заявляет о 100% точности фиксации нарушений. Но в любом случае нужен механизм обжалования, считает основатель платформы для здоровья ruherb.pro, серийный предприниматель Алексей Свистов.
2: В норме система маркировки должна блокировать продажу просроченного товара на кассе, на самом же. Если же такие случаи происходят, то это обычно связано либо с техническими сбоями, либо уже прямо обходом системы осознанным. Автоштрафы, которые предлагаются, это логично шаг. Но эти проблемы закроются при условии, что система будет работать корректно. И самое главное, что у бизнеса будет возможность быстро оспорить любые ошибки.
7: А сейчас система обжалования работает или вообще ее нет?
2: Сейчас системы обжалования, по моим данным, нет ее. Для нас очень важно, чтобы товары не продавались за течение срока годности. Для каких-то продуктов, может быть, там это не так важно, косметика, к примеру. Для нас это критично важно.
1: По аналогии с автомобильными штрафами, которые далеко не со 100% точностью фиксируют нарушения, у продавцов маркированной продукции будет право на обжалование в досудебном порядке через портал госуслуги, говорит замгендиректора ЦРПТ Антон Гущанский.
8: Составы, которые были погружены в законопроект, имеют практически 100% вероятность и об определении фактического нарушения. Система досудебного обжалования присутствует и существует в законодательстве Российской Федерации. Именно она будет применяться в том числе для автоштрафов. Обжалование будет осуществляться через портал государственных услуг, где любой участник оборота, привлеченный к административной ответственности, будет иметь возможность не согласиться с этим штрафом и обжаловать его в установленном порядке. В случае неудовлетворенности решения обжалования досудебного порядка участник оборота не ограничен обратиться в судебные органы для защиты собственных интересов.
1: Действующая система оповещения о нарушениях при продаже маркированного товара у разных продавцов работает по-разному, и внешнего контроля за ней не хватает, признает CEO ERP сервиса для малого бизнеса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
9: В принципе, система маркировки, она уже за много лет хорошо обкатана. Все детские болезни уже полечили, участники рынка научились работать с маркировкой. Нарушения огромной доли, условно 99%, может быть больше, не за счет каких-то ошибок, а за счет того, что участники рынка игнорируют эти требования, потому что могут. Это какие-то требования, которые работают с софтом, программным обеспечением, и вот это вот самое ПО, оно может работать по-разному. Оно может вообще ничего не сделать, оно может заблокировать эту продажу, оно может сказать кассиру, посмотри, пожалуйста, тут что-то как-то вроде бы не должны это продавать, вот решай сам. Очень много переложено на сторону самих участников рынка, на сторону разработчиков ПО.
1: По данным Роспотребнадзора, около 30 тысяч продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. А по данным оператора честного знака, в прошлом году благодаря системе маркировки кассы заблокировали продажу 743 миллионов просроченных товаров. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Иск на 35 тысяч за фото стоимостью менее $3.
27: Итоги недели.
0: Российские предприниматели продолжают жаловаться на давление со стороны патентных троллей. За неделю в редакцию пришло сразу несколько соответствующих обращений. Система отлажена, судиться бесполезно, но эксперты говорят, что все по закону. Впрочем, один совет для пострадавших они все же нашли. Иван Медведев подробнее.
10: Кейс первый. Небольшая компания перепродает одежду. Свой бизнес наш собеседник охарактеризовал как маленький маркетплейс. Поставщики из Китая и Турции продают российскому предпринимателю футболки оптом, а он перепродает их на своем сайте в розницу. Летом прошлого года в компанию пришла жалоба от фирмы, которая специализируется на защите авторских прав. Эта компания нашла на сайте нашего собеседника футболку с фотографией, на которую у продавца не было прав. Фирма требовала компенсацию 35 тысяч через суд, но за 25 тысяч готова была урегулировать вопрос в досудебном порядке. Предприниматель заплатил, а потом получил еще одну претензию. Снова заплатил, а потом еще одну, после чего уже начались суды. Футболка стоит 600 рублей, права на изображение стоят $2.90. Но эта конкретная футболка даже не продавалась, ее изображение было в архиве. И при изучении документов наш собеседник по имени Олег нашел интересную деталь о защите прав автора фото.
3: Договор с автором сессии был заключен после того, как они нам прислали претензию. То есть это говорит о том, что изначальная идея – это цель создания формальных правовых оснований для инициирования судебного разбирательства, а не для защиты автора. Они накопали материал и по нему начинают работать. Доить будут, пока мы не закроемся, видимо.
10: На сайте компании, о которой говорит наш собеседник, прямо сказано, что сервис полностью автоматизировал процесс поиска тех, кто использует чей-то контент без прав. И автору достаточно просто дать право этой компании все сделать самой. Найти нарушителей, составить претензии, судиться или получать компенсацию в досудебном порядке. Автор не платит ни за что, а в случае успеха получает некий процент от взысканной тем или иным способом суммы. Какой процент, на сайте не говорится. Но судя по тому, что рассказала нам еще одна пострадавшая от деятельности этой компании предпринимательница, автору достается 30%. Масштаб впечатляет, говорит наша собеседница Светлана, которой предъявили претензии за фото, размещенное в 2016 году.
4: 1-2 поста у нас в неделю, да, представляете, 16-го года на стене сколько у нас постов, то есть явно это какой-то, ну, то ли искусственный интеллект, то ли робот какой-то ходит, ищет эти фотографии, все у них очень четко отработано, у них прямо заведены карточки организации, которые нарушили авторские права, ИНН вводишь, и там вся информация и про автора, и с какой камеры снято, и договор сессии с автором, и... почему именно такая сумма, какого размера фотография, модель такая-то или не такая-то. В общем, все у них очень четко на сайте написано.
10: В случае со Светланой права на то самое фото были. Ее компания покупала изображение на специальном сайте. Но документов, подтверждающих покупку, не сохранилось. И в суде не было шансов. Потому что по факту наши собеседники действительно нарушают закон о защите авторских прав. А компания, которая построила бизнес на составлении соответствующих претензий, закон не нарушает, говорит генеральный директор компании «Онлайн-патент» Алина Акиньшина и дает предпринимателям совет, который поможет минимизировать риски.
6: Если наш с вами продавец использует такую схему, он должен разумно себя обезопасить на уровне договора с поставщиками, предусмотрев соответствующие штрафы за нарушение интеллектуальных прав в том товаре, который он себе на полку поставил. Потому что он действительно нарушает. И да, он действительно, как ритейлер, не в состоянии проконтролировать все возможные варианты нарушений в тех товарах, которые он у себя на полке размещает. Он должен себя обезопасить, подстраховаться, переложив эту ответственность на своих поставщиков.
10: На сайте компании, которая рассылает эти претензии, сказано, что уже больше 11 тысяч организаций согласились платить в досудебном порядке. Еще 15 тысяч юрлиц в суде проиграли, а общая сумма выплат превысила 360 миллионов рублей. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
21: Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Не знаю, какие планы у погоды, но у меня шашлыки на майские будут точно. К снегу я морально готова, и даже плейлист у меня для этого случая есть. Сижу, придумываю, какое мясо и в чем мариновать. Рестораны и шефы, конечно, подбрасывают идей, вдохновляют на то, чтобы закатать рукава и закатить пир горой. В «Левантин» 9 видов шашлыков, 6 вариаций кебабов и 7 выдержанных в камере сухого вызревания стейков. И нужно сходить туда заранее, чтобы из всех вариантов выбрать подходящий для дачного хвастовства перед друзьями. Рецептами ребята поварская бригада из Стамбула, надо сказать, делятся щедро. Фисташкового кебаба, например. На килограмм хорошо зачищенной молодой ягнятины, 200 граммов рубленых фисташек, столько же перца рамира, ну и, как обычно, лук, томаты без семян и кожи, петрушка, зеленые чили, молотые перцы и соль. Питу или лаваш, на которых традиционно подается кебаб, шеф советует обязательно полить растопленным сливочным маслом. Еще в «Левантин» из понравившегося лично мне чоп-шиш из ягненка в соусе с печеных перцев и шашлык из говядины, подмаринованный в гранатовом соусе. Кстати говоря, все шашлыки в ресторане можно купить в подготовленном для мангала, но еще не приготовленном виде, вообще не рисковать пальцами, шинкуя мясо. Мясорубка для кебаба – плохая затея. Шашлычная разминка перед майскими в «Докторе Живаго». Опять 50% скидка теперь на мясные блюда меню. А здесь их 25%. и на фирменные пельмени с мраморной говядиной или оленины, и на котлеты из дичи с брусникой, и даже блинчики с телячьим языком. 1 мая щедрое маркетинговое волшебство развеется. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса. На Бизнес FM.
27: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
27: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран направил США мирные планы из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение США, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. План Ирана включает в себя вопросы гарантии ненападения, выводы американских военных сил из приграничных районов, снятие морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты компенсации, отмены санкций и прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. Предложение по механизму регулирования ситуации в Ормузском проливе. По данным Тасним, Иран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. «Вашингтон-Пост» пишет об усилении контроля над Пентагоном со стороны министра войны США Пита Хексета, несмотря на кризисы первого года работы. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, Хексет консолидировал влияние в оборонном ведомстве, включая контроль над программами вооружений, кадровыми назначениями и публичной коммуникацией военных. Одним из эпизодов усиления позиции Хексета стали увольнения высокопоставленных военных, в частности Джона Феллона, занимавшего пост министра ВМС. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14%, до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю, подсчитали аналитики. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег эксперты оценили почти в 11%. Новости на Business FM. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 16 часов. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. Заявлено, что санкции США нарушают международное право. Как это повлияет на отношения двух стран? Почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией? Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. С чем связано такое пополнение? Какие документы необходимо подавать? И как бизнес будет работать между майскими праздниками? В этом году впервые за 5 лет будет 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими, с понедельника по пятницу, потом сразу 3 выходных. Мы спросили предпринимателей, многие ли стараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Подробности на бизнес FM. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трамп в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, небольших частных НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал, в частности, компанию «Хенгли», против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
12: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
19: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, по фрахт, как-то технологически, может быть.
12: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
0: Георгий Бовт, политолог, чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
13: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где, очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные или вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
19: То есть создание условий для некоторого торга?
13: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки
14: редкоземельных металлов со стороны Китая в США, подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти, хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
19: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решение в отношении работы с российскими компаниями?
14: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана, поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретное заявление, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, и не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря

0: обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменять российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то потенциальную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
3: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
2: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные форы, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности». Как ранее сообщил CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке, а вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
5: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
4: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
5: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
4: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданин

0: придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу, теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
2: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Недавно я рассказывал, как получается из увлечения компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В FK26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли — тут каждый решает сам.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: 16:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В столицу пришли почти летние температуры, но ненадолго. После снежного конца апреля и промозглого 1 мая в Москве сегодня зафиксировали 23 градуса тепла. В начале рабочей недели теплый атмосферный фронт с юга сохранится и может даже потеплеть еще больше, до 26. Во вторник, 5 числа, будет первая майская гроза, продолжает ведущий специалист информационного портала «Медиановости» Татьяна Позднякова.
4: 3 числа, собственно говоря, как мы и прогнозировали, и дальше погода будет определять самая теплая часть антициклона, западная половина. Воздух нам будет поступать с юга, считайте, со Средиземного моря, либо с Турции. То есть адвекция тепла у нас идет. И кроме того, в условиях антициклона у нас много солнца, поэтому на прогрев воздуха действуют оба фактора, и адвекция, и инсоляция. Температура воздуха сегодня действительно у нас приблизится к отметке где-то 20 градусов. В Москве, в центре, может быть, даже и больше. То есть вот резкие такие перепады 1 числа к 3 температуры, они, конечно, не очень благоприятны для метеочувствительных людей, хотя мы, конечно, радуемся солнцу и теплу. То, что касается последующих дней, завтра у нас еще влияние антициклона сохранится, поэтому осадков не ожидается. Затем у нас будет происходить трансформация воздушной массы, а это значит, что будет развиваться кучево-дождевая облачность, поэтому местами невозможны кратковременные дожди, и не исключены, что это будут грозы, потому что внизу у нас очень высокая температура, и, как говорится, устойчивость от атмосферы с каждым днем становится все меньше, поэтому облачность будет развиваться до значительных высот, что является показателем развития грозовой деятельности. То, что касается осадков, они фронтальные, а дожди нас ожидают в ночь на 7 число, когда нас пересечет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха будет чуть понижаться. Хотя заливеннейших дождей мы, конечно, не ждем, но все-таки у нас фон температуры станет ниже, и 8 числа уже не будет вот этих желанных 25-23, будет температура где-то пониже, около 20 градусов, не более того. Так что вот такое вот понижение температуры, скорее всего, произойдет и следующие праздничные дни. Не стоит сетовать, потому что вот эта вот сразу высокая температура и жаркая погода, она, как я уже сказала, она неблагоприятна для большинства и детей, и пожилых людей, и метеозависимых, потому что люди не знают, как одеваться, раздеваются, чуть ветерок обдует, и, как говорится, и простуды не миновать.
1: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». По словам синоптика, предстоящие дни температурный фон будет выше климатической нормы на 5 градусов. До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и в чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
5: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с «Бизнес-ФМ» одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
6: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
7: То есть если разные их захочется померить, то в любом случае?
6: Если там будет платье свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
8: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
5: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
9: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада, никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться, и, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
5: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
10: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
5: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за 5 лет ожидается 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены рабочие дни, зато сразу после 3 выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес ФМ спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
2: Бизнес говорит.
11: Генеральный директор компании «Мастерпроф» Павел Брун.
12: Конечно, какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон. Поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
11: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
13: У нас будет все вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать. Те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год. Просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас 2 офиса, один в Москве, один в Воронеже. И получается, и там, и здесь. Все мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
11: Председатель совета директоров и управляющий компанией «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
14: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит то, что от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо им находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производства, он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
11: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
15: Bittrex24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Но вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
1: В наших каналах в Макс и Телеграм мы проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да». При этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают, и только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
2: Реклама.
16: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Награды и кавалеры. Премия «Хрустальная Турандот» учреждена в 1991 году Ассоциацией деятелей культуры «Музы свободы». Вручается ежегодно по итогам прошедшего московского театрального сезона в номинациях «Лучший режиссер», «Сценограф», «Мужская и женская роли», а также «За долголетнее и доблестное служение театру». Она не имеет денежного содержания и выражается в памятной статуэтке из горного хрусталя. Церемония награждения проходит в Графском дворце Шереметьевых в Кусково. «Хрустальный Турандот» в разные годы были удостоены Евгений Евстигнеев, Петр Фоменко, Марк Захаров, Наталья Гундарева и другие звезды российского театра. Награды и кавалеры на Бизнес FM Петербург. Бизнес FM. Нота Бена.
18: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
2: Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
19: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле анонсировали, как всегда, очень важное выступление Владимира Путина на Параде Победы. «Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. «Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, готовы тратить большие деньги на военное строительство», отметил Песков. Ранее Кремль объяснил, что парад 9 мая пройдет в усеченном формате, без военной техники, из-за террористической угрозы. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера де ла Сера», предварительно намечены три ключевые встречи с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Грозетто. Также не исключена встреча с Мелони. Освобожденный из белорусского заключения журналист Анджей Пачабут получил высшую госнаграду Польши – орден Белого Орла. Торжественная церемония прошла сегодня, в День Конституции, в Королевском замке в Варшаве. Президент Кароль Навроцкий назвал Пачабута героем и несгибаемым человеком, символом польскости, верности исторической правде, борьбы за права человека и демократию. Гражданин Беларуси Анджей Пачабут был задержан в марте 2021 года. В феврале 2023 суд в Гродно приговорил его к 8 годам лишения свободы по обвинению в разжигании вражды и действиях, направленных на причинение вреда нацбезопасности. Польша и международные правозащитные организации считали приговор политическим. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 16:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения на фоне укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? В гостехнике параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая. Пострадают прежде всего HP и Dell, продукцию многих других компаний будут завозить по дистрибьюторским контрактам. Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, появилось в соцсетях. Сообщает, что такое неожиданное амплуа Рубио стало мемом в соцсетях, как это комментируют в Штатах. Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения на фоне укрепления рубля? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку на большую часть поставок энергоносителей через Армунский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Кабелев.
20: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до $125 за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
1: Олег Кабелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось, индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар, благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
21: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. Эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточение налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, Укари Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, а евро повысил до 88,64. В Востехнике параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая и касаются широкого списка товаров. Однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским каналам с перечисленными компаниями завозить будут. Продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
0: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена. Но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся. Разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
3: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
0: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
3: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине MVideo, например.
0: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
3: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
0: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
3: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
0: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно. Да.
3: Это будет официальная поставка?
0: Да.
1: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга было известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед, другие перешли на отечественных производителей, которых тоже предостаточно. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
22: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства, и администрации городов, и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере — это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно, а значит, должно быть обслуживание. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков только разрешенной компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 2022 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически. И остается третий сегмент, это розничные потребители. Ну, там больше, скажем так, про технику, там, типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали. То есть, то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет. То есть, как раз срок обновления, а значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которая достаточное количество, и по цене она не сильно отличается от зарубежной. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
3: Под какими брендами?
22: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают, потом есть Инферит Техно.
3: Понял, ну не будем продолжать, но мы не видим же таких у людей с собой в кафе, не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
22: Осио я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
1: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию подписал: «Так наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.
4: Подробности.
6: На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины. После сета он, скорее всего, непринужденно перейдет к обсуждению будущих ударов по Ирану, написано в одном из комментариев под постом. Многие выкладывают сгенерированные картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», — гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Грок за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
1: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках своей резиденции Мар-а-Лаго.
4: Реклама.
7: Сова? Это мне?
23: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
24: 90% препаратов, прошедших доклинические испытания, проваливаются в клинических. Одна из главных причин – лекарства тестируют на мышах.
4: Журналист Алена Копылова.
24: Геном мыши совпадает с человеческим на 85%. Оставшиеся 15% и есть причина, почему 9 препаратов из 10 проваливаются на испытаниях. Органоиды – попытка решить проблему. Это миниатюрные трехмерные структуры, выращенные из стволовых клеток в лаборатории. Они самоорганизуются и начинают вести себя как настоящий орган. Кишечные органоиды производят слизь и всасывают вещества. Легочные поглощают кислород. Мозговые формируют нейронные связи. Размером с горошину, но функционально удивительно близки к оригиналу. Прорыв произошел в 2009 году. Голландский ученый Ханс Клеверс вырастил первый кишечный органоид из одной стволовой клетки. Идея тогда казалась фантастикой. Сегодня созданы органоиды сердца, печени, почек, мозга, поджелудочной железы и опухолей. Именно опухолевые органоиды – один из самых перспективных инструментов в онкологии. Из биопсии пациента выращивают миниатюрную копию его опухоли и тестируют на ней разные препараты до начала лечения. Применение технологии выходит и далеко за пределы онкологии. Во время вспышки вируса Зика в 2015 году исследователи использовали мозговые органоиды, чтобы выяснить, как именно вирус вызывает пороки развития мозга у плода. То, что невозможно изучить этически на живом человеке, стало доступным в лаборатории.
5: Продолжительность жизни на Business FM.
1: .48 в Москве, вы слушаете Business FM. Кэш на 5 в цене.
7: Итоги недели.
1: В России растет оборот наличных. Крупнейший банк страны этим обеспокоен, рассказал журналистам зампреда и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он назвал это следствием налоговых изменений. О росте наличных расчетов Михаил Задорожный.
8: По словам топ-менеджера Сбера, если раньше доля безналичных расчетов год от года только увеличивалась, то теперь идет обратный процесс. Кэша в расчетах становится больше. Конкретных цифр Тарас Скворцов не назвал. Уход в наличности есть, не сказал бы, что он радикальный, добавил он. По словам финансового директора Сбербанка, это одно из следствий увеличения налогов. Мы решили узнать у предпринимателей, как они относятся к расчетам наличными. Говорит москвичка Дарья, массажист и физиотерапевт, она оформлена как самозанятая.
9: Я могу сказать, что люди сами стали чаще приходить с наличными. То есть не то, чтобы я их просила об этом, а просто чаще стали расплачиваться наличными. Видимо, люди в массу переходят на этот метод оплаты. Поэтому да, чаще стало. Ну, наверное, еще связано все-таки с тем, что VPN там включать-отключать, заходить в банковские приложения, это тоже напряг. Но это удобно со всех сторон, и с точки зрения ограничений, и с точки зрения экономии на налогах. И я могу сказать, что те деньги, которые наличные, они в итоге просто лежат, их даже на сберегательный счет не кладешь. И вот они лежат дома и лежат. Наверное, для государства это намного хуже, чем если бы люди платили меньше, но они бы все были в цифровом формате.
8: Собственник сети языковых центров Билингва Максим Баландин рассказал Business FM, что у него доля наличных в расчетах с клиентами осталась на прежнем уровне, порядка 30%, но кэш выгоднее. Нет комиссии банка за обработку безналичных платежей, говорит Максим Баландин.
10: В моей практике доля налички практически не растет, потому что у нас все проходит через эквайринг. В основном мы наблюдаем, наоборот, снижение оплат наличных. Мы не уклоняемся вообще никак, вот нам пришли огромные налоги, вот 600 тысяч, там 300 НДС и 300 где-то УСН. Никак не уклоняемся, все есть в чеках. Ну, для меня, конечно, плата наличкой выгоднее, ну, потому что эквайринг у нас, если мы берем онлайн-формат, 3% эквайринг, если мы берем офлайн-формат, то там у нас от 1,5 до 2, там, в зависимости от оборота. Но здесь надо не забывать, что эту наличку нужно, чтобы кто-то администрировал, то есть проверял и так далее. Наличка – это всегда вот хлопоты.
8: Наверное, многие сталкивались с тем, что в небольших магазинчиках обещают скидку при оплате наличными, объясняя это как раз тем, что не надо платить банку за эквайринг. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Отказ принимать оплату по карте во многих случаях тоже является незаконным. Но это как будто мало кого смущает. Покупатели платят наличными, продавцы охотно берут кэш. Продолжает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
25: Я очень хорошо это вижу. Заходишь в какой-то магазинчик, кафе. Тебе говорят, извините, все за кэш. Ну все, а что ты будешь спорить? Это было логично предполагать. Потому что налогов собрали 3 копейки, но решили. А один из наиболее понятных выходов для многих – это просто уход в кэш. Действительно, отключение интернета – это одна из проблем и один из ответов, почему люди уходят в кэш. Я думаю, что это скорее не более 20% ответа. А реальный ответ – это, конечно, минимизация налогов, потому что бизнес просто понимает, что выдержать это невозможно.
8: По данным ЦБ, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Регулятор связывает это с отключениями мобильного интернета, которые, цитата, побуждают население и бизнес формировать запас наличных. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Антиплагиат в интервью Business FM ответил на жалобы студентов по поводу искусственного интеллекта, обнаруженного в работах.
11: Итоги недели.
1: Выпускники утверждают, нередко система видит и там, где его нет, но это приводит к тому, что студента могут не допустить к защите. В компании «Антиплагиат» рассказали, а по каким признакам определяют, что текст мог быть сгенерирован и как снять эту отметку. О доводах самого сервиса студентов и преподавателей Наталья Шашина.
12: Студенты жалуются. Нередко проверка антиплагиата видит руку нейросети даже в работах, которые написаны полностью самостоятельно. А бывает наоборот, когда студент забывает убрать фразы, очевидно написанные искусственным интеллектом, но проверка это не обнаруживает. Студентка одного из региональных вузов Елизавета рассказала Business FM. Для допуска к диплому ей нужно было сдать работу на английском, где были описаны задачи, методы и ожидаемые результаты. Автор готовила ее полностью самостоятельно, без ИИ, и даже старалась обходиться без перевода. Но система антиплагиата пометила текст как подозрительный, выделив фрагменты как якобы сгенерированные нейросетью. Попытки переформулировать эти части не помогли. Проверка давала тот же результат, делится Елизавета.
13: В какой-то момент я сдалась, подошла к своему преподавателю, объяснила ситуацию, на что мне преподаватель сказал, что верит мне, и действительно бывают сбои, поэтому я могу оставить как есть. Есть случай, мой одногруппник написал свою работу, свой диплом полностью через искусственный интеллект. Он просто копировал и вставлял, и, видимо, что-то не доглядел, и вставил вместе с тем, что нужно, клишированную фразу из нейронки. Там было что-то вроде «Хотите, я оформлю вам список литературы в формате ГОСТ». И он загрузил эту работу вместе с этой фразой. Система также не распознала искусственный интеллект, и мой одногруппник получил за эту работу отличную оценку.
12: У Елизаветы вуз допускает использование в работах ИИ, но в других учебных заведениях отношение иное, вплоть до недопуска к защите, даже если сгенерирован всего 1% текста. А узнать это заранее студент не всегда может. Работу в антиплагиат загружает не он, а преподаватель. Некоторые студенты боятся заранее проверять черновик. Вдруг потом система подумает, что диплом загрузили дважды и сочтет работу неоригинальной. Цена одной проверки на сайте антиплагиата от 466 рублей. Мы спросили мнение преподавателей, как они смотрят на эту ситуацию, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
14: Я буквально на днях проводил эксперимент. Мы написали новую чистую статью руками и на ту же тему сгенерировали статью. Прогнали через антиплагиат. На обоих работах 20% подозрений на генерацию. Вузам сейчас надо очень внимательно дорабатывать свои регламенты о том, что является допустимым, что не является допустимым при подготовке студенческих работ. Причем они же осторожно говорят, что похоже, что вот этот текст сгенерирован. Бюрократы в вузах, значит, вот эту формулировку, что похоже, что вот этот текст сгенерирован, делают блоком для студентов, отправляют студентов переписывать. Никаких критериев о том, как убедить систему, что это написано руками, в принципе нет. Текст, написанный на канцелярите, то есть такой строгий чиновничий язык, она 100% пометит как сгенерированный.
12: В самом антиплагиате заявляют, что эта система не инструмент вынесения решений о допуске или недопуске работы. Как рассказал Business FM исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, их система распознавания ИИ работает на базе машинного обучения. Компания уже 20 лет анализирует студенческие работы и может отличить, когда текст реально написан студентом, а когда нейросетью, говорит он.
15: У ИИ сгенерированного текста есть следы. Там синтактически по-другому пишется текст. Там он очень гладкий, там все расставлены запятые, там зачастую присутствует буква «ё», которую мы уже там не знаем, где она на клавиатуре вообще есть, как ее написать. Там всегда используются в верных местах тире, не дефисы и так далее. Там всегда есть структура. ИИ любят бить все на какие-то пункты, подпункты, разделы. Там всегда есть заключение, введение. Здесь там нашли структуру искусственного интеллекта. Если мы там нашли какие-то обороты, которые регулярно использует искусственный интеллект, то мы тогда ставим пометку о подозрительности на искусственный интеллект. У любого преподавателя есть инструменты, личный кабинет их, где они могут все пометки вообще снимать, менять вообще. Они могут с отчетом нашим делать все, что угодно.
12: Как рассказала Business FM студентка одного из московских вузов, у нее помечены как подозрительные оказались таблицы, которые она составляла сама. Снимать эту отметку пришлось как раз через преподавателя. преподавателя. Эксперты говорят, обойти проверку получается, если при генерации текста прописать для нейросети запрос, чтобы текст по своей структуре и фразам выглядел более живым. Поэтому важным навыком вскоре может стать не умение написать научную работу, а умение убедить антиплагиат-сервис, что ее писала не нейросеть. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: 16.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Российский бюджет дополнительно получит порядка 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. При этом он уточнил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Фактически эти показатели друг друга уравновесят, пояснил Силуанов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что угрозы военной агрессии со стороны США в отношении острова достигли опасного и беспрецедентного уровня. Международное сообщество должно вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт, написал кубинский лидер в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут взять Кубу под контроль почти немедленно после завершения конфликта с Ираном. Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Лидеры более чем 40 европейских стран соберутся для обсуждения стратегии завершения конфликтов на Украине и в Иране. Как пишет газета «Ведомости», президент Украины планирует встретиться с премьер-министрами Великобритании, Норвегии, Финляндии и Чехии. Этот визит стал первой поездкой Зеленского в Армению с момента его вступления в должность в 2019 году. Российские синхронистки завоевали 3 золотые медали на этапе Кубка мира в Китае. Сборная России победила в акробатической программе, в групповых соревнованиях, а также взяла золото в командной произвольной программе. Кира Черезова и Валентина Герасимова стали первыми в произвольной программе дуэтов. Также в активе россиянок на этом этапе Кубка мира 3 серебряных и 2 бронзовые награды. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве на 17 часов, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. Заявлено, что санкции США нарушают международное право. Как это повлияет на отношения двух стран перед визитом Трампа в КНР? Почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией? Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать? До 5000 рублей за примерку платья. СМИ обсуждают, что свадебные салоны вводят плату за примерку, хотя такая услуга была и раньше, но в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, подробности на Бизнес ФМ. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых небольших частных НПЗ Китая в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию «Хенгли», против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
0: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
3: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт, как-то технологически может быть.
0: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
1: Георгий Буфт, политолог. Чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
17: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где, очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные или вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
3: То есть создание условий для некоторого торга?
17: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США, подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары, на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая, отрезание Китая от нефти, хотя бы обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что
25: поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
3: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
25: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана, поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретное заявление, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, и не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее

0: стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляет о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжает вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода рестрикций, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то потенциальную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
2: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
1: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные форы, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать? Сказал военный адвокат Денис Кокшаров.
3: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
4: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
3: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
4: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
3: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
0: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу, теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
5: Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес-1».

0: BFM Профилактика. Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
1: Business FM. Нота Бена. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Я знаю, чем утешить вас в такую погоду. Планами на будущее. Например, горячие встречи с австралийцем филиппинского происхождения Джоном Хавьером. Он приедет в московский ресторан «Майя» с гестом своего лондонского проекта. На Большую Дмитровку из Нотинг-Хилла. Готовить Италию вперемешку с Китаем. На самом деле, ужины в мае, на которые со всего мира приезжают повара, близкие друзья шефа ресторана Тома Халпина, для Москвы – настоящее событие. Во-первых, это несколько месяцев подготовки, билеты, стыковки, продукты. Но когда ты по-настоящему хочешь, препятствий нет. Хавьер – это страсть на кухне, смелый микс сочетаний, поиск альтернативных техник и новых ингредиентов. Но на базе классики, которую он хорошо знает. В парижском Ассьете он изучал высокую кухню. В Нома, где и познакомился с Томом Халпином, постигал тонкости авангардной нордической, а в Гонконге открывал современный кантонский ресторан «Happy Paradise», отмеченный в телешоу Энтони Бурдена. Хавьер сравнивает кухню с музыкой, и в этом смысле он, конечно, представитель кулинарной джазовой импровизации. 14 мая в мае будет их с Халпином версия китайско-итальянского брака по любви «Еды с открытого огня». Французский ресторан «Шенуар» «Мизон де Лос» меж тем вдохновляет Клюи, городок в 300 километрах от Парижа, где 1 мая каждого года трудящимися французами съедается 500 000 улиток. Чтобы российским трудящимся не было завидно, «Шенуар» объявил карнавал улиток аж с 1 по 11 мая. Так что можете соригинальничать и заменить майские шашлыки на майские улитки, что будет вполне в духе этой удивительной весны. 890 рублей – дюжина. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любые
1: подкаст-платформы. Погода в Москве.
4: В Москве сейчас плюс 22 градуса. Ясно, осадки сегодня не ожидается, ночью до плюс 12. А завтра днем будет еще теплее, до 26 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Во вторник возможен небольшой дождь и даже гроза, но при этом сохранится теплая, даже жаркая погода до плюс 26, примерно так же и в среду. Вот, потом уже, начиная с четверга, начнет понемногу холодать. В следующие праздники, возможно, встретим при температуре около 15-16 днем и, возможно, также осадки. Ну, а в целом, предстоящие дни температурный фон будет выше климатической нормы, по словам синоптиков, на 5 градусов. «17.17» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен, но он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение лесопатологов и юристов. Дело оказалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
5: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
6: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции. Нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
5: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
7: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Ну, и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
5: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
8: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматривается, возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
5: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за 5 лет ожидается 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены рабочие дни, зато сразу после 3 выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес FM спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
1: Бизнес говорит.
9: Генеральный директор компании MeisterProf Павел Брун.
10: Конечно,
9: какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон, поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
10: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: У нас будет все вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать. Те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год. Просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас два офиса, один в Москве, один в Воронеже. И получается, и там, и здесь. Где мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
10: Председатель совета директоров и управляющий компанией «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
12: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит то, что от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо им находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производства он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
10: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
13: Bittrex24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Но вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
10: Генеральный директор культурного агентства, эксперт по диджитал-рекламе в интертейнмент Антон Новицкий.
14: Традиционно в России майские праздники в нашей сфере – это про замедление бизнес-процессов. Поэтому многие люди пытаются взять дополнительные выходные дни, уехать за границу, за город, отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Никто старается не ставить важных бизнес-встреч, никто не запускает новые проекты, задачи, потому что если и возникает такая надобность, все переходит в раздел после майских праздников. Поэтому у себя в агентстве мы решили отправить команду на удаленный формат работы с 4 по 7 мая. Это не про расслабленность, это про более гибкий формат работы. Все равно все остаются на связи, все с ноутбуками, оказывают и клиентскую поддержку, и контроль над рекламными кампаниями. Но, тем не менее, позволят пережить майские праздники и выйти после них в более, как мне кажется, продуктивном состоянии.
15: В наших каналах в Макс и Телеграм мы проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да», при этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают, и только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
16: Реклама.
17: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
18: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
17: Просто космос!
18: Звони. 611-25-25.
17: Ага, 611-25-25.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
20: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Средненевский судостроительный завод.
16: С начала блокады знаменитая верфь, которая в те годы называлась «Завод номер 363», оказалась в 5 километрах от фронта и обстреливалась с берега реки Тосны. Тем не менее, заводчане строили тральщики, занимались судоремонтом, делали понтоны для переправки войск, а также плашкоуты, то есть баржи, на которых осуществлялась эвакуация и перевозились грузы по Ладоге. Согласно воспоминаниям, самым критичным оказалось 30 сентября 1941 года, когда враг прорвался к станции «Саперная», было решено взорвать производство и отходить к Ленинграду. Однако завод спасли подоспевшие ночью танкисты, отбросившие противника. Среди знаковых изделий верфи – бронекатера, которые приняли участие в боях за Невский пятачок и внесли вклад в прорыв блокады.
19: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Минфин прогнозирует положительный экономический рост России. Об этом сказал глава ведомства Антон Сюланов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Отвечая на вопрос, о чем он общался с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной перед российско-конголезскими переговорами, которые состоялись 29 апреля в Кремле, министр отметил, что обсуждали состояние экономики России, в частности, ставки, курс и бюджет. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил смертельно больной немке, которая пожаловалась на сокращение в системе здравоохранения. В ходе встречи жителей с канцлером в городе Зальцведеле женщина с онкозаболеванием в термальной стадии спросила, почему правительство экономит на больных, но при этом пыталась повысить себе зарплаты. В ответ, как пишет Бильд, Мерц резко ее одернул, назвал эти утверждения ложью. Он утверждал, что никем даже не рассматривалось повышение окладов членов федерального правительства. «Ни в коем случае», подчеркнул канцлер 5 раз за одну минуту. Затем он перешел к защите реформы здравоохранения. По данным издания, женщина предварительно прислала Мерцу приглашение на собственные похороны, отметив, что едва может их оплатить. Российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Южной Корее. В финале соревнований двукратная олимпийская чемпионка победила американку Майю Чемберлен со счетом 15-7. Сегодняшний день стал самым теплым в Москве с начала года. К 13 часам температура воздуха в столице достигла 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. До этого в лидерах был последний день марта. Тогда максимум составил 17,6. Точное значение температуры сегодняшнего дня станет известно только после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров. Ожидается, что завтра еще потеплеет до 23-25. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В Москве 17:30, студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения на фоне укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу, как это повлияет на рубль и индексы. Ввоз техники, параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая. Страдают прежде всего HP и Dell, а продукцию многих других компаний будут завозить по дистрибьюторским контрактам. И Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, завирусилось в соцсетях и породило массу мемов. Как американцы реагируют на необычный амплуа чиновника? Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писала Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Брент взлетел цене на до 126 долларов за баррель. февраль по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им хоть захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
0: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
21: Олег Кабелев, Рекомтраст. На российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточение налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
21: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88.64. Ввоз техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая и касаются широкого списка товаров. Однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским контрактам с перечисленными компаниями завозить будут. Продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
3: и Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся. Разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
6: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
3: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
6: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине MVideo, например.
3: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
6: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
3: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
6: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
3: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно.
6: Да. Это будет официальная поставка?
3: Да.
21: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга стало известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед, а другие перешли на отечественных производителей, которых тоже предостаточно. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
22: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объема закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства, и администрации городов, и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере — это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков только разрешенной компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 2022 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически. И остается третий сегмент, это розничные потребители. Ну, там больше, скажем так, про технику, там, типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали. То есть, то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет. То есть, как раз срок обновления, а значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которой достаточное количество, и по цене она не сильно отличается от зарубежной. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
6: Под какими брендами?
22: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают, потом есть Инферит Техно.
6: Понял, но не будем продолжать, но мы не видим же таких у людей с собой в кафе, не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
22: Осио я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
21: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе в Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию он подписал так: «Наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.
5: Подробности.
7: На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины. После сета он, скорее всего, непринужденно перейдет к обсуждению будущих ударов по Ирану, написано в одном из комментариев под постом. Многие выкладывают сгенерированные картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», — гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Грок за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
21: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках своей резиденции Мар-а-Ларго.
5: Реклама.
8: Деда, а у тебя есть клад?
23: Конечно.
8: А где спрятан?
23: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
8: Как это?
23: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАД, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
8: Целый участок? Всего за 1 100 000?
23: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
8: 317-33-34.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Вскоре периметр российского стройкомплекса пополнит новый институт – Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта – ЦДИ, который создается для разработки и внедрения передовых решений и формирования в строительстве единой цифровой среды. Создание ЦДИ пройдет в два этапа. Первоначально все будет отрабатываться на процессах главгосэкспертизы, а затем готовые решения предложат другим органам и организациям отрасли. Как признался в интервью Business FM начальник главгосэкспертизы Игорь Манылов, для всего экспертного сообщества это очень серьезный вызов. Своеобразный выход за пределы ведомственного колодца на широкую поляну. Конечно, мы рассчитываем, что будем не одни. Нам нужны органы стройконтроля, надзора, объединений строителей, проектировщиков и изыскателей и так далее. Минстроем принято решение создать коллегиальный орган из тех, кто входит в периметр ведомства. А мы будем отраслевым оператором этой новой площадки. Строительство – это междисциплинарная сфера с огромным числом участников. Выстроить эффективную схему работы чисто администрации административными методами здесь все равно не получится. Поэтому ставка на инженерию данных и искусственный интеллект абсолютно правильный и, я бы сказал, безальтернативный вариант, отметил Игорь Манылов. А еще рассказал о том, почему, невзирая на все сложности, считает прошлый год успешным. Как предлагает бороться даже не с дефицитом кадров, а с низким уровнем профессиональной подготовки специалистов. С помощью чего можно преодолеть ставшее уже классическим расхождение между первоначальной сметой проекта и тем, что получается в финале. И каким напоминанием должны служить кольца, которые хорошо бы вручать всем выпускникам российских инженерных вузов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес.ФМ». За продажу просрочки автоматические штрафы. Такой механизм одобрили на уровне Совет Федерации. Речь идет о продуктах, подлежащих обязательной маркировке. Проект разработан Роспотребнадзором. Легальный бизнес выступает за, но настаивает на том, что должна быть функция обжалования штрафов. Евгений Перечук продолжит.
9: Итоги недели.
11: Механизм работает так. Система маркировки считывает, что продавец реализует покупателю товар с истекшим сроком годности. Обязательно должен быть зафиксирован чек об операции. В личный кабинет нарушителя после этого направляется уведомление о штрафе. Надо сказать, что ответственность за продажу просрочки была давно, вот только наказывались продавцы от случая к случаю. Теперь же оператор честного знака, Центр развития перспективных технологий, заявляет о 100% точности фиксации нарушений. Но в любом случае нужен механизм обжалования, считает основатель платформы для здоровья ruherb.pro, серийный предприниматель Алексей Свистов.
12: В норме система маркировки должна блокировать продажу просроченного товара на кассе, на самом же. Если же такие случаи происходят, то это обычно связано либо с техническими сбоями, либо уже прямо обходом системы осознанным. Автоштрафы, которые предлагаются, это логично шаг. Но эти проблемы закроются при условии, что система будет работать корректно. И самое главное, что у бизнеса будет возможность быстро оспорить любые ошибки.
25: А сейчас система обжалования работает или вообще ее нет?
12: Сейчас система обжалования, по моим данным, нет ее. Для нас очень важно, чтобы товары не продавались за течение срока годности. Для каких-то продуктов, может быть, там это не так важно, косметика, к примеру. Для нас это критично важно.
11: По аналогии с автомобильными штрафами, которые далеко не со 100% точностью фиксируют нарушения, у продавцов маркированной продукции будет право на обжалование в досудебном порядке через портал госуслуги, говорит замгендиректора ЦРПТ Антон Гущанский.
26: Составы, которые были погружены в законопроект, имеют практически 100% вероятность и об определении фактического нарушения. Система досудебного обжалования присутствует и существует в законодательстве Российской Федерации. Именно она будет применяться в том числе для автоштрафов. Обжалование будет осуществляться через портал государственных услуг, где любой участник оборота, привлеченный к административной ответственности, будет иметь возможность не согласиться с этим штрафом и обжаловать его в установленном порядке. В случае неудовлетворенности решением обжалования досудебного порядка участник оборота не ограничен обратиться в судебные органы для защиты собственных интересов.
11: Действующая система оповещения о нарушениях при продаже маркированного товара у разных продавцов работает по-разному, и внешнего контроля за ней не хватает, признает CEO ERP-сервиса для малого бизнеса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
27: В принципе, система маркировки, она уже за много лет хорошо обкатанная. Все детские болезни уже полечили, участники рынка научились работать с маркировкой. Нарушения огромные в доле, условно 99%, может быть больше, не за счет каких-то ошибок, а за счет того, что участники рынка игнорируют эти требования, потому что могут. Это какие-то требования, которые работают с софтом, программным обеспечением, и вот это вот самое ПО, оно может работать по-разному. Оно может вообще ничего не сделать, оно может заблокировать эту продажу, оно может сказать кассиру, посмотри, пожалуйста, тут что-то как-то вроде бы не должны это продавать, смотри, решай сам. Очень много переложено на сторону самих участников рынка, на сторону разработчиков ПО.
11: По данным Роспотребнадзора, около 30 тысяч продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. А по данным оператора частного знака, в прошлом году, благодаря системе маркировки, кассы заблокировали продажу 743 миллионов просроченных товаров. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес.ФМ.
21: Иск на 35 тысяч за фото стоимостью менее $3.
9: Итоги недели.
21: Российские предприниматели продолжают жаловаться на давление со стороны патентных троллей. За неделю в редакцию пришло сразу несколько соответствующих обращений. Система отлажена, судиться бесполезно, но эксперты говорят, что все по закону. Впрочем, один совет для пострадавших они все же нашли. Иван Медведев подробнее.
10: Кейс первый. Небольшая компания перепродает одежду. Свой бизнес наш собеседник охарактеризовал как маленький маркетплейс. Поставщики из Китая и Турции продают российскому предпринимателю футболки оптом, а он перепродает их на своем сайте в розницу. Летом прошлого года в компанию пришла жалоба от фирмы, которая специализируется на защите авторских прав. Эта компания нашла на сайте нашего собеседника футболку с фотографией, на которую у продавца не было прав. Фирма требовала компенсацию 35 тысяч через суд, но за 25 тысяч готова была урегулировать вопрос в досудебном порядке. Предприниматель заплатил, а потом получил еще одну претензию. Снова заплатил, а потом еще одну, после чего уже начались суды. Футболка стоит 600 рублей, права на изображение стоят $2.90. Но эта конкретная футболка даже не продавалась, ее изображение было в архиве. И при изучении документов наш собеседник по имени Олег нашел интересную деталь о защите прав автора фото.
13: Договор с автором сессии был заключен после того, как они нам прислали претензии. То есть это говорит о том, что изначальная идея – это цель создания формальных правовых оснований для инициирования судебного разбирательства, а не для защиты автора. Они накопали материал и по нему начинают работать. Доить будут, пока мы не закроемся, видимо.
10: На сайте компании, о которой говорит наш собеседник, прямо сказано, что сервис полностью автоматизировал процесс поиска тех, кто использует чей-то контент без прав. И автору достаточно просто дать право этой компании все сделать самой. Найти нарушителей, составить претензии, судиться или получать компенсацию в досудебном порядке. Автор не платит ни за что, а в случае успеха получает некий процент от взысканной тем или иным способом суммы. Какой процент, на сайте не говорится. Но судя по тому, что рассказала нам еще одна пострадавшая от деятельности этой компании предпринимательница, автору достается 30%. «Масштаб впечатляет», — говорит наша собеседница Светлана, которой предъявили претензии за фото, размещенное в 2016 году.
14: 1-2 поста у нас в неделю, да, представляете, 16-го года на стене сколько у нас постов, то есть явно это какой-то, ну, то ли искусственный интеллект, то ли робот какой-то ходит, ищет эти фотографии, все у них очень четко отработано, у них прямо заведены карточки организаций, которые нарушили авторские права, ИНН вводишь, и там вся информация и про автора, и с какой камерой снято, и договор цессии с автором, и... Почему именно такая сумма, какого размера фотография, модель такая-то или не такая-то. В общем, все у них очень четко на сайте написано.
10: В случае со Светланой права на то самое фото были. Ее компания покупала изображение на специальном сайте. Но документов, подтверждающих покупку, не сохранилось. И в суде не было шансов. Потому что по факту наши собеседники действительно нарушают закон о защите авторских прав. А компания, которая построила бизнес на составлении соответствующих претензий, закон не нарушает, говорит генеральный директор компании «Онлайн-патент» Алина Акиньшина и дает предпринимателям совет, который поможет минимизировать риски.
15: Если наш с вами продавец использует такую схему, он должен разумно себя обезопасить на уровне договора с поставщиками, предусмотрев соответствующие штрафы за нарушение интеллектуальных прав в том товаре, который он себе на полку поставил. Потому что он действительно нарушает. И да, он действительно, как ритейлер, не в состоянии проконтролировать все возможные варианты нарушений в тех товарах, которые он у себя на полке размещает. Он должен себя обезопасить, подстраховаться, переложив эту ответственность на своих поставщиков.
10: На сайте компании, которая рассылает эти претензии, сказано, что уже больше 11 тысяч организаций согласились платить в досудебном порядке. Еще 15 тысяч юрлиц в суде проиграли, а общая сумма выплат превысила 360 миллионов рублей. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: Продолжительность жизни.
16: В 2016 году японский биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, при котором клетка буквально поедает саму себя. Переваривая собственные поврежденные части, клетка затем использует их как строительный материал.
9: Журналист Алена Копылова.
16: Это одна из самых элегантных систем выживания, которую эволюция создала за миллиарды лет. Когда клетка испытывает стресс, голод, дефицит энергии, накопление поврежденных белков, она запускает внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. Дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
3: С судьбой следует обходиться, как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею, а когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам. Наизусть. На Business FM.
0: Business FM. Новости. Коротко.
6: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела 4 погибших. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС. Как ранее сообщило региональное управление ведомства, всего под завалами могут находиться до 8 человек. Обрушение произошло 30 апреля на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. В руководстве предприятия назвали причиной ЧП «сход селя». Аль-Джазира называет ключевыми элементами нового 14-пунктного иранского плана по окончательному завершению войны с США, гарантии против будущих атак на Исламскую республику и Ливан, вывод американских войск из окрестностей Ирана, а также разблокировку замороженных активов на миллиарды долларов. Тегеран также требует снятия всех санкций, выплату военных репараций и установления нового механизма для судоходства в Армунском проливе. Кроме того, Иран хочет закрепить за собой право на обогащение урана как участник договора о нераспространении ядерного оружия, тогда как президент США Дональд Трамп ранее назвал иранскую ядерную программу «красной линией». Документ был направлен через посредников из Пакистана в ответ на предыдущее 9-пунктное предложение Вашингтона. Ирак начал экспортировать сырую нефть через территорию Сирии, сообщает агентство САН. Первые 70 автоцистерн направились через пункт пропуска Эль-Ярубия в Сирии. Это решение позволит сократить время транзита и обеспечить более быструю доставку без нарушения существующих контрактных обязательств, пишет газета «Ведомости». Морское сообщение ряда арабских стран с внешним миром прервалось после начала конфликта в Персидском заливе. Акбар стал первым финалистом Кубка Гагарина. В полуфинале хоккеисты Казанского клуба выиграли серию «Металлурга» с общим счетом 4-1. В пятой встрече серии, которая проходила в Магнитогорске, Акбарс победил в овертайме 4-3. Вторым финалистом станет сильнейший в паре «Локомотив» «Авангард». Там в серии пока счет 3-2 в пользу «Авангарда». Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. Заявлено, что санкции США нарушают международное право. Как это повлияет на отношения 2 стран перед визитом Трампа в КНР? Почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией? труд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Кто отвечает за упавшее на голову дерево спорное дело, рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считая, что он невиновен, он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Подробности на Бизнес-ФМ. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая. В импорте иранской нефти внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию «Хенгли», против которой в том числе были введены санкции, одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
7: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
8: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт, как-то технологически может быть.
7: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
21: Георгий Буфт, политолог. Чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
17: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где, очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные или вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
8: То есть создание условий для некоторого торга?
17: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США, подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая, отрезание Китая от нефти, хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
8: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
17: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана, поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретные заявления, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас

0: вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляет о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжает вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода рестрикций, уверен ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то потенциальную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
3: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
2: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем, они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других. И они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Формузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
5: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
4: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
5: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
4: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человека морально не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу, теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
6: Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9

0: 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
1: «Бизнес FM. Нота Бена». Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
2: В эфире радио не на словах, а на деле.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Состояние промышленности северной столицы вызывает серьезные опасения у участников рынка. С одной стороны, если судить по официальным цифрам, индекс промпроизводства за первый квартал прибавил свыше 3,5%, а по итогам первых двух месяцев года рост и вовсе доходил до 7%. Однако отдельные сегменты, особенно не связанные с гособоронзаказом, не могут похвастаться высокими показателями. Максим Тихонов в продолжении темы.
5: Драйверами роста, по данным Петростата, стабильно остаются радиоэлектроника, а также приборы и машиностроение. С начала года профильные компании смогли отгрузить продукции на 4 триллиона рублей. При этом параллельно демонстрируют спад производители металла, табачных изделий, текстиля, кожи и некоторые другие. В этой части, по словам аналитиков, город на Неве все больше напоминает соседнюю Ленобласть, где просадка в ряде сегментов наблюдалась в течение всего прошлого года, что ранее подтвердил губернатор Александр Дрозденко. В частности, по его словам, сильнее всего пострадали производство бумаги, целлюлозы, автотранспортных средств, энергетического оборудования и деревообработка. Ситуация разнится от компании к компании, но в целом она достаточно тревожная, продолжает первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаил Лобин.
6: Все предприятия разные. У одних запас прочности достаточно большой, у малого и среднего бизнеса не очень. И будем так говорить, что налоговая реформа, которая пришлась на этот период времени, она, безусловно, делает свое нехорошее дело. У предприятий не хватает оборотных средств, и многие начинают себя чувствовать в предбанкротном состоянии. То, что касается крупных предприятий, действительно, там ситуация, она тоже непростая. Не будем закрывать глаза на неплатежи, которые сегодня имеют место быть.
5: Эксперты отмечают, что промышленность петербургской агломерации выглядит относительно устойчивой на фоне многих субъектов. Если же говорить о рисках, то в числе основных – затяжное падение жилищного строительства. Стоит напомнить, что по итогам 2025 года в городе и области было суммарно введено примерно 3,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Это минимальный показатель за 7 лет. Также аналитики обращают внимание на нарастающий дефицит региональных бюджетов и потенциальный рост долгов по зарплате, комментирует член комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Заксобрания Петербурга Дмитрий Дмитриев.
7: Это те вызовы, которые требуют от нас достаточно серьезных решений, и даже не на региональном уровне. Об этом надо честно говорить, и я думаю, что экономическая дискуссия, которая широко сейчас идет в обществе, в экспертной среде, очень уместна, и, конечно, все ждут хотя бы ослабления этой ситуации. Что касается регионального уровня, то у нас действует целый ряд системных форм поддержки. Прежде всего, это фонд поддержки предпринимательства, который расширил свою линейку. Это и льготное кредитование, это и целевые закупки оборудования инновационных производств. То есть, несмотря на сложности, городу удается в этой непростой ситуации пополнять бюджеты.
5: К слову, ранее вице-губернатор Валерий Москаленко заявил, что в Смольном решили несколько поменять инвестиционную модель. Речь идет об уходе от финансовых вливаний в строительство в пользу промышленности. Акцент, в частности, будет сделан на энергетическом и транспортном машиностроении, радиоэлектронике, фармацевтике, а также развитии беспилотных авиационных систем. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
4: Почти половина российских студентов пишет курсовые дипломные работы с помощью искусственного интеллекта. При этом попытки контролировать использование новых технологий нередко приводят к тому, что к защите не допускаются студенты, не прибегавшие к нейросетям. Что думают преподаватели вузов северной столицы о написании дипломов с помощью искусственного интеллекта, как алгоритмы меняют подход к обучению и чем грозит роботизация высшего образования, разбиралась Анна Лейбук.
8: 8 из 10 российских студентов используют нейросети в учебе, следует из данных ассоциации «Я профессионал». Регулярно к искусственному интеллекту обращается почти треть опрошенных. Чаще всего нейросети используют для поиска информации, однако почти половина студентов призналась, что пишут с их помощью курсовые и дипломы. В свою очередь, противники применения ИИ при написании работ опасаются, что такой подход лишит молодое поколение навыков самостоятельного мышления. Мнение профессора Политехнического университета Алексея Фадеева.
9: Давайте вот вспомним, как это было до того, как искусственный интеллект не нашел такого широкого применения. Тот, кто хотел не делать, он где-то это заказывал, где-то это находил, кто-то ему это делал. По большому счету, те, кто захотят учиться, они все равно будут учиться, используя те самые новеллы научно-технические, которые позволят еще быстро и качественно получать материал. И, в общем-то, это хороший инструмент для быстрого и качественного поиска необходимой информации. Безусловно, развитие технологий искусственного интеллекта существенно упрощает, собственно говоря, работу с информации, ее структурирование и обобщение. Поэтому в этом смысле открывается возможность для потенциально более глубоких изысканий и знаний за счет простого сокращения времени.
8: Единых правил работы с нейросетями в российском высшем образовании пока нет, сообщили в Миноборнауке. Однако некоторые петербургские вузы разрабатывают собственные регламенты. Например, СПбГУ еще в 2024 году утвердил политику применения генеративного ИИ в учебе и научных исследованиях. Документ разрешает использование нейросетей, однако устанавливает четкие границы. Например, без уведомления преподавателя это приравнивается к плагиату, а доля сгенерированного контента в работе не должна превышать 20%. Профессор, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Камила Нигматуллина считает, что контролировать использование ИИ невозможно, однако нужно учить студентов грамотно пользоваться технологиями.
10: Честно говоря, мы не отслеживаем, сколько студентов используют искусственный интеллект, потому что сегодня с развитием технологий это практически уже и невозможно. Мы точно разрешаем использовать нейросети везде, где необходима автоматизация каких-то сложных вычислительных действий, которые руками производить достаточно долго. А что касается генерации текста, конечно же, она запрещена, но здесь, повторюсь, современные модели ушли настолько далеко, что сложно понимать, что это было написано не человеком. Нужно ли строго ограничивать? Думаю, что уже это дело бесполезно. Нужно, наоборот, учить, как правильно использовать эти инструменты. И здесь многое зависит от научного опыта человека, потому что если он не знает, как должен выглядеть конечный результат, то, конечно, ему сложно будет оценить, насколько искусственный интеллект помог или, наоборот, запутал его в каком-то научном исследовании.
8: Попытки контролировать ИИ предпринимаются, однако они нередко оборачиваются проблемами. Так, в СМИ появилась информация, что обновленные алгоритмы антиплагиат-систем, настроенные на выявление сгенерированных текстов, массово допускают ошибки. В итоге самостоятельно написанные дипломные и курсовые работы получают маркировку «создано искусственным интеллектом», и студентов не допускают к защите. Заметим, что о несовершенстве системы говорят даже преподаватели. Профессор высшей школы экономики в Петербурге Андрей Заостровцев рассказал, что антиплагиат находил сгенерированный текст в его самостоятельно написанных научных публикациях.
11: Вузовские системы антиплагиат сейчас настроены на выявление текстов, генерированных ИИ. Но они часто ошибаются. Я как-то для проверки поставил в антиплагиат свою статью, написанную в 2008 году, когда еще ИИ не родился. Он мне выдал, что примерно 30% текста подозрительны на текст, генерированный искусственным интеллектом. Вот вам показатель качества. Я мог сделать только вывод, что искусственный интеллект — это я, ибо я писал тексты который сейчас пишет искусственный интеллект, до того, как он родился.
8: Добавим, что в 2025 году северная столица вошла в топ-5 регионов по развитию искусственного интеллекта в России. Лидером по потенциалу создания технологий ИИ оказалась Москва. Кроме того, в рейтинг попали Московская и Новосибирская область, а также Татарстан. Сейчас на эти регионы приходится свыше 60% всех исследований в области нейросетей и больше половины профильных образовательных программ. Анна Лейбук, Бизнес FM Петербург.
4: Далее автотехнологии с Максимом Федоровым, затем новости коротко.
12: Авто на Бизнес FM Петербург.
13: В России стартовал дачный сезон, а вместе с ним к любителям загородного отдыха вернулись и прошлогодние проблемы с гоняющими на питбайках подростками. Кто в этом виноват и что делать? Попробуем разобраться.
12: Главный редактор сайта «Пятое колесо» Максим Федоров.
13: Все, прошлое лето дачники буквально сходили с ума от проносящихся мимо их участков малолетних мотогонщиков. Садоводческие чаты взрывались от гнева и возмущения, требуя наказать как самих подростков, так и их родителей, которые, купив дорогую игрушку, не объяснили своим чадам, что такое ПДД и уважение покоя соседей. Страдали и сами юные мотоциклисты. Кто-то попадал под колеса машин, а кому-то доставалось от уставших от грохота их мототехники дачников. Призыв к власти навести порядок особого действия не возымел. Чиновники сами не понимали, как обуздать эту стихию. Ведь каждому поселку или СНТ экипаж ДПС не поставишь. При этом запрет на продажу бензина несовершеннолетним ожидаемо ситуацию не исправил. Просто топливо стали покупать не сами подростки, а их родители.
12: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург.
13: Вот и получается, что в дачный сезон 2026 мы вступили с прежними проблемами. Отдохнувшие за зимние месяцы юные мотогонщики возобновили свои оглушительные заезды с новыми силами, продолжая игнорировать замечания взрослых и провоцируя своей агрессивной ездой мелкие и не очень ДТП. Кажется, что у этой проблемы нет решения, но это не так. Корень зла здесь лежит в нежелании самих родителей уделять больше внимания детям. Если бы папы и мамы объяснили своим чадам не только ПДД, но и кодекс уважения на дорогах, неадекватов на питбайках стало бы гораздо меньше. Понятно, что у родителей нет времени, а мотоцикл является эффективным инструментом, чтобы оторвать подростков от телефона или компьютера. После покатушек у них просто не остается сил на соцсети или онлайн-игры. Но бесстрашно гоняя по дорогам, они сильно рискуют не только здоровьем, но и своей жизнью.
12: Автотехнологии с Максимом Федоровым.
13: Не хочу показаться занудой. Я и сам в детстве гонял на мопеде и попадал в лапы автоинспекторов, которые в наказание выкручивали ниппели из шин. Но моя рига развивала всего две лошадиные силы и физически не могла набрать скорость выше 50 км в час. Да и машин в мое время на дорогах было значительно меньше. Питбайки же в разы мощнее и гораздо быстрее. При этом они, как правило, лишены фары и плохо различимы в темное время суток, о чем их пилоты даже не подозревают. На месте родителей питбайкеров я бы купил себе такой же аппарат и гонял вместе с сыном. Только не по дорогам общего пользования, а в поле или песчаном карьере, где и положено использовать такой спортинвентарь. А доезжал бы до туда на малом газу, уважая других участников дорожного движения и соседей.
12: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург. Этот день в истории города. 3 мая 1943 года начали вручение медалей за оборону Ленинграда. Медали из латуни чеканил монетный двор. На ее лицевой стороне группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками на фоне здания Адмиралтейства. Звезда и надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной стороне медали «За нашу советскую родину» — серп и молот. Изначально лента медали была красного цвета с серебристыми полосками по краям. А с 19 июня 1943 года оливкового цвета с продольной зеленой полоской посередине. В числе первых награжденных Андрей Жданов, маршал Леонид Говоров, композитор Дмитрий Шостакович, директор Эрмитажа Иосиф Арбели. Среди награжденных около 15 тысяч школьников. В годы блокады они работали наравне со взрослыми, тушили зажигательные бомбы. Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург.
2: Слушайте «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось после слов президента США Дональда Трампа об Иране. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта, в субботу пролив в обоих направлениях прошли 9 судов, а в воскресенье только 2 иранских коммерческих судна. Агентство пишет, что в последние недели многие корабли проходят пролив с выключенными транспондерами. По оценке Bloomberg, после заявления Трампа о том, что Иран пока заплатил недостаточно высокую цену, надежды на скорое восстановление неограниченного судоходства в Ормузском проливе значительно ослабли. В Австрии задержали отравителя популярного детского питания «Хип». Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц обнаружили в Австрии, Чехии и Словакии. Злоумышленник требовал перевести на анонимный счет 2 миллиона евро в биткоинах, чтобы он прекратил создавать смертоносную еду. Его задержали спустя 38 дней следствия. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания «Хип» понесла многомиллионный ущерб. Звездопад «Майские акварииды» будет виден предстоящей ночью, рассказали ТАСС в московском планетарии. В это время россияне смогут наблюдать более 30 вспышек на небе. Для этого стоит выбрать место вдали от городских огней, прийти туда в предрассветные часы и смотреть на юго-восток. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения и укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? ВОЗ техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая. Пострадает прежде всего HP и Dell. Продукцию многих других компаний будут завозить по дистрибьюторским контрактам. И Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, завирусилось в соцсетях и породило массу мемов. Как американцы реагируют на необычное амплуа чиновника? Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писала Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел цене на до 126 долларов за баррель. По июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им хоть захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Кабелев.
3: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким, в силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, вело бы даже в диапазон 2700-2750.
2: Олег Кабелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил маловеренным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
4: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
2: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Ввоз техники, параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая и касаются широкого списка товаров. Однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским контрактам с перечисленными компаниями завозить будут, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
5: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся. Разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
6: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
5: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
6: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине MVideo, например.
5: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
6: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
5: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
6: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
5: Да на здоровье, покупайте сколько угодно.
6: Да. Это будет официальная поставка?
5: Да.
2: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга стало известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед, а другие перешли на отечественных производителей, которых тоже предостаточно. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
7: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере — это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличение дисков, только разрешенные компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 2022 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически. И остается третий сегмент, это розничные потребители. Ну, там больше, скажем так, про технику там типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали. То есть то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года. Обычно техника живет там 4-5 лет. То есть как раз срок обновления. А значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которой достаточное количество. И по цене она не сильно отличается от зарубежных. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
6: Под какими брендами?
7: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают. Потом есть Инферит, Техно.
6: Понял, ну не будем продолжать, но мы не видим же таких у людей с собой в кафе, не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
7: Осио я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
2: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе в Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию он подписал так: «Наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.
0: Подробности.
8: На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины. После сета он, скорее всего, непринужденно перейдет к обсуждению будущих ударов по Ирану, написано в одном из комментариев под постом. Многие выкладывают сгенерированные картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», — гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Грок за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
2: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках своей резиденции Мар-а-Ларго.
0: Реклама.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Топонимические заметки с Максимом Морозовым.
11: Череповец, расположенный на обоих берегах реки Шексны, вошел в историю как город металлургов. Трудно представить, но этот индустриальный гигант вырос из слободы Череповецкого Воскресенского монастыря, основатели которого были учениками Сергия Радонежского. В XIX веке город стал одним из главных речных портов Мариинской водной системы, которая обеспечивала поставки в Петербург товаров и продуктов из Приволжья. Первое промышленное предприятие появилось здесь в 1844 году. Примечательно, что в 1930-е годы Череповец входил в состав Ленинградской области. В планы по строительству Череповецкого металлургического завода вмешалась Великая Отечественная война. Предприятие начало выпускать чугун с 1955 года. Сегодня комбинат производит металлопрокат, трубы, стальные канаты, гвозди, проволоку и многое другое. Город также известен благодаря спичечной фабрике, а знаменитая аббревиатура ФЭСКО на коробках – это фосфор, эмульсия, сера, картон, осина – основные материалы, из которых делают спички.
10: Топонимические заметки на Бизнес FM Петербург.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Летом нас ждет чемпионат мира по футболу. Необычный и, как всегда, с вопросами и интригами еще до своего начала. Но перед ним нужно завершить все другие турниры. Вот и в Европе начинается самое интересное. Лига чемпионов УЕФА подошла к стадии полуфиналов. На этой и следующей неделях определятся участники решающего матча, который пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Мюнхенская Бавария сразится с Пари Сен-Жермен, а мадридский Атлетико будет выяснять отношения с лучшей командой Англии – лондонским Арсеналом. На стадии плей-офф выбыли мощные и интересные команды – Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль. Но чемпион может быть только один. Интересно, что в 1/8 финала пробились 6 команд английской премьер-лиги. Сейчас из них осталась только одна. Немного по противостояниям полуфиналов. Мюнхенская атакующая машина с Алисеей Кейном и стоимостью состава в 970 миллионов евро против ПСЖ, где звезды на каждой позиции. У французов игроки оцениваются в 1 210 000 000. Это, наверное, более интересно из двух пар соперников, и тут невозможно назвать фаворита. Вот если бы эти две команды могли сыграть в финале. Вторая пара. Арсенал по составу самый дорогой клуб из этой четверки. 1 230 000 000. Атлетико значительно дешевле. 590 миллионов. Мадридская команда даже не входит в топ-25 Европы по трансферной стоимости. А по игре не скажешь. На бумаге преимущество за англичанами, но матрасники очень цепкая команда и с ними всегда непросто. За победы в плей-офф клубы уже заработали 39 миллионов евро призовых. Выход в финал добавит еще 18 миллионов. А нам остается насладиться прекрасным футболом.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: В 18:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Кэш опять в цене.
0: Итоги недели.
2: В России растет оборот наличных. Крупнейший банк страны этим обеспокоен, рассказал журналистам зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он назвал это следствием налоговых изменений. О росте наличных расчетов Михаил Задорожный.
13: По словам топ-менеджера Сбера, если раньше доля безналичных расчетов год от года только увеличивалась, то теперь идет обратный процесс. Кэша в расчетах становится больше. Конкретных цифр Тарас Скворцов не назвал. Уход в наличности есть, не сказал бы, что он радикальный, добавил он. По словам финансового директора Сбербанка, это одно из следствий увеличения налогов. Мы решили узнать у предпринимателей, как они относятся к расчетам наличными. Говорит москвичка Дарья, массажист и физиотерапевт, она оформлена как самозанятая.
14: Я могу сказать, что люди сами стали чаще приходить с наличными. То есть не то, чтобы я их просила об этом, а просто чаще стали расплачиваться наличными. Видимо, люди в массу переходят на этот метод оплаты. Поэтому да, чаще стало. Ну, наверное, еще связано все-таки с тем, что VPN там включать-отключать, заходить в банковские приложения, это тоже напряг. Но это удобно со всех сторон, и с точки зрения ограничений, и с точки зрения экономии на налогах. И я могу сказать, что те деньги, которые наличные, они в итоге просто лежат, их даже на сберегательный счет не кладешь. И вот они лежат дома и лежат. Наверное, для государства это намного хуже, чем если бы люди платили меньше, но они бы все были в цифровом формате.
13: Собственник сети языковых центров Билингва Максим Баландин рассказал Бизнес ФМ, что у него доля наличных в расчетах с клиентами осталась на прежнем уровне, порядка 30%, но кэш выгоднее. Нет комиссии банка за обработку безналичных платежей, говорит Максим Баландин.
15: В моей практике доля налички практически не растет, потому что у нас все проходит через эквайринг. В основном мы наблюдаем, наоборот, снижение оплат наличных. Мы не уклоняемся вообще никак. Вот нам пришли огромные налоги под 600 тысяч, там 300 НДС и 300 где-то ОСН. Никак не уклоняемся, все есть в чеках. Ну, для меня, конечно, плата наличкой выгоднее, ну, потому что эквайринг у нас, если мы берем онлайн-формат, 3% эквайринг, если мы берем офлайн-формат, то там у нас от 1.5 до 2, там, в зависимости от оборота. Но здесь надо не забывать, что эту наличку нужно, чтобы кто-то администрировал, то есть проверял и так далее. Наличка – это всегда вот хлопоты.
13: Наверное, многие сталкивались с тем, что в небольших магазинчиках обещают скидку при оплате наличными, объясняя это как раз тем, что не надо платить банку за эквайринг. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Отказ принимать оплату по карте во многих случаях тоже является незаконным. Но это как будто мало кого смущает. Покупатели платят наличными, продавцы охотно берут кэш. Продолжает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
16: Я очень хорошо это вижу. Заходишь в какой-то магазинчик, кафе, тебе говорят, извините, все за кэш. Ну все, а что ты будешь спорить? Это было логично предполагать, потому что налогов собрали 3 копейки, но решили. А один из наиболее понятных выходов для многих – это просто уход в кэш. Действительно, отключение интернета – это одна из проблем и один из ответов, почему люди уходят в кэш. Я думаю, что это скорее не более 20% ответа. А реальный ответ – это, конечно, минимизация налогов, потому что бизнес просто понимает, что выдержать это невозможно.
13: По данным ЦБ, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Регулятор связывает это с отключениями мобильного интернета, которые, цитата, побуждают население и бизнес формировать запас наличных. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Антиплагиат. В интервью Бизнес ФМ ответил на жалобы студентов по поводу искусственного интеллекта, обнаруженного в работах.
0: Итоги недели.
2: Выпускники утверждают, нередко система видит и там, где его нет, но это приводит к тому, что студента могут не допустить к защите. В компании «Антиплагиат» рассказали, а по каким признакам определяют, что текст мог быть сгенерирован и как снять эту отметку. О доводах самого сервиса студентов и преподавателей Наталья Шашина.
17: Студенты жалуются. Нередко проверка антиплагиата видит руку нейросети даже в работах, которые написаны полностью самостоятельно. А бывает наоборот, когда студент забывает убрать фразы, очевидно написанные искусственным интеллектом, но проверка это не обнаруживает. Студентка одного из региональных вузов Елизавета рассказала Бизнес ФМ. Для допуска к диплому ей нужно было сдать работу на английском, где были описаны задачи, методы и ожидаемые результаты. Автор готовила ее полностью самостоятельно, без ИИ, и даже старалась обходиться без перевода. переводчика. Но система антиплагиата пометила текст как подозрительный, выделив фрагменты как якобы сгенерированные нейросетью. Попытки переформулировать эти части не помогли. Проверка давала тот же результат, делится Елизавета.
18: В какой-то момент я сдалась, подошла к своему преподавателю, объяснила ситуацию, на что мне преподаватель сказал, что верит мне, и действительно бывают сбои, поэтому я могу оставить как есть. Есть случай, мой одногруппник написал свою работу, свой диплом полностью через искусственный интеллект. Он просто копировал и вставлял, и, видимо, что-то не доглядел, и вставил вместе с тем, что нужно, клишированную фразу из нейронки. Там было что-то вроде «Хотите, я оформлю вам список литературы в формате ГОСТ». И он загрузил эту работу вместе с этой фразой. Система также не распознала искусственный интеллект, и мой одногруппник получил за эту работу отличную оценку.
17: У Елизаветы ВУЗ допускает использование в работах ИИ, но в других учебных заведениях отношение иное, вплоть до недопуска к защите, даже если сгенерирован всего 1% текста. А узнать это заранее студент не всегда может. Работу в антиплагиат загружает не он, а преподаватель. Некоторые студенты боятся заранее проверять черновик. Вдруг потом система подумает, что диплом загрузили дважды и сочтет работу неоригинальной. Цена одной проверки на сайте антиплагиата от 466 рублей. Мы спросили мнение преподавателей, как они смотрят на эту ситуацию, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
19: Я буквально на днях проводил эксперимент. Мы написали новую чистую статью руками и на ту же тему сгенерировали статью. Прогнали через антиплагиат. На обоих работах 20% подозрений на генерацию. ВУЗам сейчас надо очень внимательно дорабатывать свои регламенты о том, что является допустимым, что не является допустимым при подготовке студенческих работ. Причем они же осторожно говорят, что похоже, что вот этот текст сгенерирован. Бюрократы в ВУЗах, значит, вот эту формулировку, что похоже, что вот этот текст сгенерирован, делают блоком для студентов, отправляют студентов переписывать. Никаких критериев о том, как убедить систему, что это написано руками, в принципе нет. Текст, написанный на канцелярите, то есть такой строгий чиновничий язык, она 100% пометит как сгенерированный.
17: В самом антиплагиате заявляют, что эта система не инструмент вынесения решений о допуске или недопуске работы. Как рассказал Бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, их система распознавания ИИ работает на базе машинного обучения. Компания уже 20 лет анализирует студенческие работы и может отличить, когда текст реально написан студентом, а когда нейросетью, говорит он.
20: У ИИ сгенерированного текста есть следы. Там синтактически по-другому пишется текст. Там он очень гладкий, там все расставлены запятые, там зачастую присутствует буква «ё», которую мы уже там не знаем, где она на клавиатуре вообще есть, как ее написать. Там всегда используются в верных местах тире, не дефисы и так далее. Там всегда есть структура. ИИ любят бить все на какие-то пункты, подпункты, разделы. Там всегда есть заключение, введение. Если бы там нашли структуру искусственного интеллекта, если мы там нашли какие-то обороты, которые регулярно использует искусственный интеллект, то мы тогда ставим пометку о подозрительности на искусственный интеллект. У любого преподавателя есть инструменты, личный кабинет их, где они могут все пометки вообще снимать, менять вообще. Они могут с отчетом нашим делать все, что угодно.
17: Как рассказала Бизнес-ФМ студентка одного из московских вузов, у нее помечены как подозрительные оказались таблицы, которые она составляла сама. Снимать эту отметку пришлось как раз через преподавателя. Эксперты говорят, обойти проверку получается, если при генерации текста прописать для нейросети запрос, чтобы текст по своей структуре и фразам выглядел более живым. Поэтому важным навыком вскоре может стать не умение написать научную работу, а умение убедить антиплагиат-сервис, что ее писала не нейросеть. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решения зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы.
1: Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 18:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, это произошло в селе Нечаевка. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья. Супружеская пара и их 21-летний сын. Отец и сын от полученных тяжелых ранений скончались на месте. Женщина госпитализирована. Ранее Гладков сообщил еще о 6 пострадавших в регионе. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России, сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся сегодня с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Был выполнен компанией SpaceX. Спутник стал первым из серии, который в перспективе будет включать около 10 аппаратов. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уже равновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет «Экономим». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста. Далее идет Китай. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пунтелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. Заявлено, что санкции США нарушают международное право, как это повлияет на отношения двух стран перед визитом Трампа в КНР, почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? И кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Подробности на Business FM. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, небольших частных НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию «Хенгли», против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
3: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности торговли с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
6: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт, как-то технологически может быть.
3: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
2: Георгий Буфт, политолог. Чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные или вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
6: То есть создание условий для некоторого торга?
4: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США, подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары, на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
6: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
4: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана, поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретные заявления, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменять российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляет о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжает вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода рестрикций, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Вот эти кейсы с Ираном.

0: технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
1: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем они, когда не будет, тем более, дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти подсанкционные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда Нацэнергобезопасности, как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
3: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
4: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
3: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
4: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
3: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей, еще характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу, теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
5: Продолжительность жизни.
6: Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
5: Журналист Алена Копылова.
6: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается, и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний.

0: Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа, области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 21 и ясно. Ночью плюс 12, завтра днем до 26 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. В 19:15 в Москве вы слушаете Business FM. Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасателей. Женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
3: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, и со всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки. Туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
2: Андрей Гусей, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. И по последним данным, 3 участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС, сообщил оперштаб Кубани. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривается в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение лесопатологов и юристов. Дело оказалось не такое простое. Евгений Перечук подробнее.
4: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
5: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого Киева СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
4: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
6: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретный ответственный. Собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Ну, и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
4: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
7: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
4: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за 5 лет ожидается 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены рабочие дни, зато сразу после 3 выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес ФМ спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
1: Бизнес говорит.
8: Генеральный директор компании «Мастерпроф» Павел Брун.
9: Конечно, какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон. Поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
8: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: У нас будет все вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать. Те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год. Просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас два офиса, один в Москве, один в Воронеже. И получается, и там, и здесь. И мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
8: Председатель совета директоров и управляющий компанией «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
11: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит то, что от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо им находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производства он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет все выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
8: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
12: Bittrex24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Ну вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
8: Генеральный директор культурного агентства, эксперт по диджитал-рекламе в интертейнмент Антон Новицкий.
13: Традиционно в России майские праздники в нашей сфере – это про замедление бизнес-процессов. Поэтому многие люди пытаются взять дополнительные выходные дни, уехать за границу, за город, отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Никто старается не ставить важных бизнес-встреч, никто не запускает новые проекты, задачи, потому что если и возникает такая надобность, все переходит в раздел после майских праздников.
14: Поэтому у себя в агентстве мы решили отправить команду на удаленный формат работы. Работы с 4 по 7 мая. Это не про расслабленность, это про более гибкий формат работы. Все равно все остаются на связи, все с ноутбуками, оказывают и клиентскую поддержку, и контроль над рекламными кампаниями. Но, тем не менее, позволят пережить майские праздники и выйти после них в более, как мне кажется, продуктивном состоянии.
2: В наших каналах в Макса и Телеграм мы проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да». При этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают. И только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Сестрорецкий оружейный завод. В годы войны предприятие пришлось эвакуировать, в том числе в Ленинград. В блокадном городе оружейники наладили выпуск легендарного пистолета-пулемета Алексея Судаева калибра 7,62, в магазине которого было 35 патронов. По словам специалистов, его производство обходилось в 2,5 раза дешевле, чем ППШ, и занимало чуть более 2 часов. На знаменитой фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» у бойца за спиной виднеется именно пистолет-пулемет Судаева. Из рабочих завода, ушедших на фронт, был сформирован истребительный батальон, который остановил немецкое наступление в 2 километрах от Сестрорецка. В этом подразделении служил герой Советского Союза Леонид Борисов, который в бою на Одере, как и Александр Матросов, закрыл амбразуру противника своим телом. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
15: Откуда берутся деньги и как они работают? Если речь о деньгах, значит, вы на Бизнес FM. О деньгах компетентно всегда. Не на словах, а на деле. Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 19:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет в него оптимизм. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции и внутренних дел и миграции Колма Брофи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил, что 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Железнодорожное сообщение в направлении Калининграда через Литву восстановлено, сообщили в Белорусской железной дороге. Движение транзитных поездов временно приостанавливали из-за аварии на Литовской железной дороге. В Есии с рельсов сошла локомотивная колонна с 4 грузовыми вагонами. Последствия аварии устраняли минувшей ночью. В РЖД сообщили, что задержались поезда, следовавшие по территории Литвы и Белоруссии. Максимальное время задержки составило 8 часов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: А в Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения и укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. ВОЗ техники, параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен с 27 мая. Пострадает прежде всего HP и Dell. Продукцию многие другие компании будут завозить по дистрибьюторским контрактам. И Марко Рубио попробовала себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, завирусилось в соцсетях и породило массу мемов. Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писала Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел цене на до 126 долларов за баррель. По июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им хоть захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
17: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
2: Олег Кабелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
18: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив 2 рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше 2 рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточение налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
2: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Ввоз техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая и касаются широкого списка товаров. Однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским контрактам с перечисленными компаниями завозить будут, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
19: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся. Разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
20: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
19: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
20: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине MVideo, например.
19: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
20: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
19: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, рынков, там найдено в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
20: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
19: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно. Да.
20: Это будет официальная поставка?
19: Да.
2: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга стало известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед, а другие перешли на отечественных производителей, которых тоже предостаточно. Продолжаются учредители ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объема закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства, и администрации городов, и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере – это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков, только разрешенные компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 2022 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически. И остается третий сегмент, это розничные потребители. Ну, там больше, скажем так, про технику там типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали. То есть то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 2022 года уже прошло 4 года. Обычно техника живет там 4-5 лет. То есть как раз срок обновления. А значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которой достаточное количество. И по цене она не сильно отличается от зарубежных. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
20: Под какими брендами?
0: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают, потом есть Инферит Техно.
20: Понял, но не будем продолжать, но мы не видим же таких. У людей с собой в кафе не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
0: Осио я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
2: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе в Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию он подписал так: «Наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.
21: Подробности.
22: На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины. После сета он, скорее всего, непринужденно перейдет к обсуждению будущих ударов по Ирану, написано в одном из комментариев под постом. Многие выкладывают сгенерированные картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», — гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Grok за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
2: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках своей резиденции Мар-а-Ларго.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
3: Липецк – 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
5: Как появлялись города на Business FM.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Чем отвлечься на майские от погоды? Рецепт классический – еда, вино, общение, а там, глядишь, и на улице потеплеет. Переделкино на майские выходные открывает по Папа-Клерную «Алло-Алло». Работать будут с 10 утра до 10 вечера 2-3 мая и 9-10. Так что если между дачами Корнея Чуковского и Булата Акуджавы внезапно захочется эклер с оливье, не отказывайте себе в возможности съесть его немедленно прямо у телефонной будки, где разместился проект. 290 рублей – удовольствие. А еще итальянский с 4 видами сыра, с крабом – это если шикануть. Ну и, само собой, классический вариант из советского детства – заварным кремом. Тарас Кириенко, шеф ресторана «Маме», тоже придумал ностальгическую фишку для взрослых, которые мечтают хотя бы на час почувствовать себя детьми и, в принципе, готовы за это заплатить. Ресторанный «Хэппи Мил» для взрослых – один из мировых трендов этого года. В «Маме» предложение включает в себя добротный классический бургер с картофелем фри и айоли с черной икрой к нему и коктейль на джине и водке с клубникой и пармезаном. Цена предложения – 3690 рублей, если что. Для студентов и всех причисляющих себя к этой касте на празднике бьет коктейльный фонтан в Альме в проекте на территории научной долины МГУ. Это литр любого коктейля из специального меню – беллини, японские шприцы или классический шприц-апероль, которые подают в вазе-колбе с краниками на квартет. Есть и безалкогольные варианты. Скидка в 50%, все майские, обещает в Альму очередь из тех, у кого есть паспорт. Кстати, безалкогольные варианты коктейльной классики появились и в меню ресторана «Модус». Там теперь можно выпить и негрони, и даже абрикосовый бренди «Саур» без градуса. Сесть за руль и поехать дальше. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 19:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. За продажу просрочки автоматические штрафы. Такой механизм одобрили на уровне Совет Федерации. Речь идет о продуктах, подлежащих обязательной маркировке. Проект разработан Роспотребнадзором. Легальный бизнес выступает за, но настаивает на том, что должна быть функция обжалования штрафов. Евгений Перечук продолжит.
3: Итоги недели.
24: Механизм работает так. Система маркировки считывает, что продавец реализует покупателю товар с истекшим сроком годности. Обязательно должен быть зафиксирован чек об операции. В личный кабинет нарушителя после этого направляется уведомление о штрафе. Надо сказать, что ответственность за продажу просрочки была давно, вот только наказывались продавцы от случая к случаю. Теперь же оператор честного знака, Центр развития перспективных технологий, заявляет о 100% точности фиксации нарушений. Но в любом случае нужен механизм обжалования, считает основатель платформы для здоровья ru.herb.pro серийный предприниматель Алексей Свистов.
4: В норме система маркировки должна блокировать продажу просроченного товара на кассе, на самом же. Если же такие случаи происходят, то это обычно связано либо с техническими сбоями, либо уже прямо обходом системы осознанным. Автоштрафы, которые предлагаются, это логично шаг. Но эти проблемы закроются при условии, что система будет работать корректно. И самое главное, что у бизнеса будет возможность быстро оспорить любые ошибки.
7: А сейчас система обжалования работает или вообще ее нет?
4: Сейчас системы обжалований, по моим данным, нет ее. Для нас очень важно, чтобы товары не продавались по истечению срока годности. Для каких-то продуктов, может быть, там это не так важно, косметика, к примеру. Для нас это критично важно.
24: По аналогии с автомобильными штрафами, которые далеко не со 100% точностью фиксируют нарушения, у продавцов маркированной продукции будет право на обжалование в досудебном порядке через портал госуслуги, говорит замгендиректора ЦРПТ Антон Гущанский.
9: Составы, которые были погружены в законопроект, имеют практически 100% вероятность и об определении фактического нарушения. Система досудебного обжалования присутствует и существует в законодательстве Российской Федерации. Именно она будет применяться в том числе для автоштрафов. Обжалование будет осуществляться через портал государственных услуг, где любой участник оборота, привлеченный к административной ответственности, будет иметь возможность не согласиться с этим штрафом и обжаловать его в установленном порядке. В случае неудовлетворенности решением обжалования досудебного порядка участник оборота не ограничен обратиться в судебные органы для защиты собственных интересов.
24: Действующая система оповещения о нарушениях при продаже маркированного товара у разных продавцов работает по-разному, и внешнего контроля за ней не хватает, признает CEO ERP-сервиса для малого бизнеса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
10: В принципе, система маркировки, она уже за много лет хорошо обкатана. Все детские болезни уже полечили, участники рынка научились работать с маркировкой. Нарушения огромная их доля, условно 99%, может быть больше, не за счет каких-то ошибок, а за счет того, что участники рынка, ну, как бы игнорируют эти требования, потому что могут. Это какие-то требования, которые работают с софтом, программным обеспечением, и вот это вот самое ПО, оно может работать по-разному. Оно может вообще ничего не сделать, оно может заблокировать эту продажу, оно может сказать кассиру, ну, посмотри, пожалуйста, тут что-то как-то вроде бы не должны это продавать, вот и решай сам. Очень много переложено на сторону самих участников рынка, на сторону разработчиков ПО.
24: По данным Роспотребнадзора, около 30 тысяч продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. А по данным оператора частного знака, в прошлом году благодаря системе маркировки кассы заблокировали продажу 743 миллионов просроченных товаров. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Иск на 35 тысяч за фото стоимости менее $3.
23: Итоги недели.
2: Российские предприниматели продолжают жаловаться на давление со стороны патентных троллей. За неделю в редакцию пришло сразу несколько соответствующих обращений. Система отлажена, судиться бесполезно, но эксперты говорят, что все по закону. Впрочем, один совет для пострадавших они все же нашли. Иван Медведев подробнее.
11: Кейс первый. Небольшая компания перепродает одежду. Свой бизнес наш собеседник охарактеризовал как маленький маркетплейс. Поставщики из Китая и Турции продают российскому предпринимателю футболки оптом, а он перепродает их на своем сайте в розницу. Летом прошлого года в компанию пришла жалоба от фирмы, которая специализируется на защите авторских прав. Эта компания нашла на сайте нашего собеседника футболку с фотографией, на которую у продавца не было прав. Фирма требовала компенсацию 35 тысяч через суд, но за 25 тысяч готова была урегулировать вопрос в досудебном порядке. Предприниматель заплатил, а потом получил еще одну претензию. Снова заплатил, а потом еще одну, после чего уже начались суды. Футболка стоит 600 рублей, права на изображение стоят $2.90. Но эта конкретная футболка даже не продавалась, ее изображение было в архиве. И при изучении документов наш собеседник по имени Олег нашел интересную деталь о защите прав автора фото.
25: Договор с автором сессии был заключен после того, как они нам прислали претензии. То есть это говорит о том, что изначальная идея – это цель создания формальных правовых оснований для инициирования судебного разбирательства, а не для защиты автора. Они накопали материал и по нему начинают работать. Доить будут, пока мы не закроемся, видимо.
11: На сайте компании, о которой говорит наш собеседник, прямо сказано, что сервис полностью автоматизировал процесс поиска тех, кто использует чей-то контент без прав. И автору достаточно просто дать право этой компании все сделать самой. Найти нарушителей, составить претензии, судиться или получать компенсацию в досудебном порядке. Автор не платит ни за что, а в случае успеха получает некий процент от взысканной тем или иным способом суммы. Какой процент, на сайте не говорится. Но судя по тому, что рассказала нам еще одна пострадавшая от деятельности этой компании предпринимательница, автору достается 30%. «Масштаб впечатляет», — говорит наша собеседница Светлана, которой предъявили претензии за фото, размещенное в 2016 году.
1: 1-2 поста у нас в неделю, да, представляете, с 2016 года на стене сколько у нас постов, то есть явно это какой-то, ну, то ли искусственный интеллект, то ли робот какой-то ходит, ищет эти фотографии, все у них очень четко отработано, у них прямо заведены карточки организации, которые нарушили авторские права, ИНН вводишь, и там вся информация и про автора, и с какой камеры снято, и договор цессии с автором, и... Почему именно такая сумма, какого размера фотография, модель такая-то или не такая-то. В общем, все у них очень четко на сайте написано.
11: В случае со Светланой права на то самое фото были. Ее компания покупала изображение на специальном сайте. Но документов, подтверждающих покупку, не сохранилось. И в суде не было шансов. Потому что по факту наши собеседники действительно нарушают закон о защите авторских прав. А компания, которая построила бизнес на составлении соответствующих претензий, закон не нарушает, говорит генеральный директор компании «Онлайн-патент» Алина Акиньшина и дает предпринимателям совет, который поможет минимизировать риски.
8: Если наш с вами продавец использует такую схему, он должен разумно себя обезопасить на уровне договора с поставщиками, предусмотрев соответствующие штрафы за нарушение интеллектуальных прав в том товаре, который он себе на полку поставил. Потому что он действительно нарушает. И да, он действительно, как ритейлер, не в состоянии проконтролировать все возможные варианты нарушений в тех товарах, которые он у себя на полке размещает. Он должен себя обезопасить, подстраховаться, переложив эту ответственность на своих поставщиков.
11: На сайте компании, которая рассылает эти претензии, сказано, что уже больше 11 тысяч организаций согласились платить в досудебном порядке. Еще 15 тысяч юрлиц в суде проиграли, а общая сумма выплат превысила 360 миллионов рублей. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
23: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Стереотип это или нет, но мы все воспринимаем итальянцев как людей эмоциональных, а их родину как страну, в которой всегда происходят какие-то скандальные или криминальные истории. Итальянский футбол не остается за бортом и иногда подтверждает это мнение. В 2006 году, после расследования скандала Кальчополи с назначением судей в итальянском футболе, туринский Ювентус был лишен титула чемпиона и понижен до серии «Б». Теперь похожая история, только с миланским «Интером». Прокуратура города выдвинула обвинение в адрес главы судейства Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки. Ему инкриминируют назначение судейских бригад на матче, которые якобы симпатизировали Интеру. Рокки уже временно отстранился от работы, чтобы не мешать следствию, а свою вину полностью отрицает. Команда удивлена новостями. Президент черно-синих Беппе Маротта от официальных комментариев отказался, но неформально заявил, что сам в недоумении и считает, что клуб не делал ничего противозаконного. Интер сейчас на первом месте в серии А и на целые 10 очков опережает Наполи. Неприятные известия, как всегда, приходят не вовремя. Забавно, что некоторые матчи, которые указаны как те, в которых было нечестное судейство, Интер проиграл. Официальных данных пока нет, но коррупционная схема какая-то неэффективная. Министр спорта Италии призвал обеспечить максимально прозрачное расследование этого дела и сурово наказать виновных. В случае, если подозрения подтвердятся, Интеру может грозить лишение чемпионского титула и релегация дивизионом ниже, что влечет значительные финансовые потери. А вот замешанным персоналиям грозят тюремные сроки. По итальянскому законодательству они могут быть немалые. Грустно, что такой скандал отвлекает внимание от прекрасного сезона Интера. Но если он и правда был добыт нечестным, то печальнее вдвойне.
23: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Голуби, костры, зеркала, складные мачты – воздушные трубы и только потом электронные тире и точки о временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Финляндии обнаружили неопознанный беспилотник вблизи российской границы. Об этом сообщила Минобороны страны. Позже ведомство уточнило, что речь идет о нарушении воздушной границы страны двумя иностранными дронами. Про первый военные сообщали, что тип аппарата и его принадлежность установить не удалось. Сам аппарат уже находится за территорией Финляндии. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Армению. В аэропорту Зварт-Ноц его приветствовал почетный караул. Встречал Макрона президент Армении Ваган Хачатурян. В понедельник Макрон примет участие в первом саммите Армения-ЕС и саммите Европейского политического сообщества. Государственный визит президента Франции начнется 5 мая. В частности, планируется встреча с Хачатуряном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее в МИДе Армении заявили, что Ереван и Париж в рамках визита Макрона подпишут документы о стратегическом партнерстве и ряд других документов по сотрудничеству в различных областях, в том числе в военно-технической сфере. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил смертельно больной женщине, спросившей про реформу в здравоохранении. Во время встречи канцлера с гражданами она заявила, что не может позволить оплату собственных похорон. По ее словам, правительство планирует сокращение в сфере здравоохранения, пытаясь при этом повысить зарплаты министрам. В ответ на это, как пишет Бильд, Мерц поморщился и 5 раз повторил «никогда», заявив, что повышение окладов никем не рассматривается. Ранее в Германии предложили законопроект, повышающий зарплату чиновникам на 40 тысяч евро. В случае его принятия зарплата самого Мерца выросла бы на 65 тысяч. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионные ущерб. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. А заявлено, что санкции США нарушают международное право, как это повлияет на отношения двух стран перед визитом Трампа в КНР. Почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией? Минтруд расширил список альтернатив срочной службы в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. А чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? И кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривается в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Подробности на Бизнес ФМ. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, чиновников небольших частных НПЗ Китая в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию «Хенгли», против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
14: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности торговли с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
20: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт, как-то технологически, может быть.
14: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
2: Георгий Буфт, политолог. Чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
15: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные или вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
20: То есть создание условий для некоторого торга?
15: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США, подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
20: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
15: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана. Поэтому в ответ точно так же США и получили
25: получают очень конкретные заявления, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменять российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляет о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжает вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода рестрикций, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
0: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально, то есть китайские компании покупали

0: например, нефть, и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Ормузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти подсанкционные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда Нацэнергобезопасности, как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Ормузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
2: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чьи убеждения и вероисповедания не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
3: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
2: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
3: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
2: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей, еще характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу, теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
4: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
5: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lisan L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Volkswagen. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новой для нас, но очень освежающий привычный дизайн,

0: хорошо нам знакомый, например, по Дарго. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. В какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
1: Тест-драйв на Business FM. Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 19, ясно, ночью плюс 12, завтра днем до 26 тепла, облачно с прояснениями, без осадков. 20:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Женщин-волонтеров не допускает к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасателей. Женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусий.
3: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрил, сюда и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
2: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. И по последним данным, 3 участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС, сообщил оперштаб Кубани. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривается в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Узнали мнение лесопатологов и юристов. Дело оказалось не такое простое. Евгений Перечук подробнее.
4: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
5: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции. Нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
4: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
6: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков в зоне неограниченного правового риска для бизнеса.
4: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
7: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматривается. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
4: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за 5 лет ожидается 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены на рабочие дни, зато сразу после 3 выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес FM спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
1: Бизнес говорит.
8: Генеральный директор компании «Мастер Проф» Павел Брун. Конечно, какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон, поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
9: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: У нас будет все вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать. Те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год. Просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас два офиса, один в Москве, один в Воронеже. И получается, и там, и здесь. И мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
9: Председатель совета директоров и управляющий компанией «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
11: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит то, что от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо им находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производственный, он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
9: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
12: Bittrex24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Ну вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
9: Генеральный директор культурного агентства, эксперт по диджитал-рекламе в интертейнмент Антон Новицкий.
13: Традиционно в России майские праздники в нашей сфере – это про замедление бизнес-процессов. Поэтому многие люди пытаются взять дополнительные выходные дни, уехать за границу, за город, отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Никто старается не ставить важных бизнес-встреч, никто не запускает новые проекты, задачи, потому что если и возникает такая надобность, все переходит в раздел после майских праздников.
14: Поэтому у себя в агентстве мы решили отправить команду на удаленный формат работы. Работы с 4 по 7 мая. Это не про расслабленность, это про более гибкий формат работы. Все равно все остаются на связи, все с ноутбуками, оказывают и клиентскую поддержку, и контроль над рекламными кампаниями. Но, тем не менее, позволят пережить майские праздники и выйти после них в более, как мне кажется, продуктивном состоянии.
2: В наших каналах в Макс и Телеграм мы проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да». При этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают. И только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Этот день в истории города. 3 мая 1943 года начали вручение медалей за оборону Ленинграда. Медали из латуни чеканил монетный двор. На ее лицевой стороне группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками на фоне здания Адмиралтейства. Звезда и надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной стороне медали «За нашу советскую родину» — серп и молот. Изначально лента медали была красного цвета с серебристыми полосками полосками по краям, а с 19 июня 1943 года оливкового цвета с продольной зеленой полоской посередине. В числе первых награжденных Андрей Жданов, маршал Леонид Говоров, композитор Дмитрий Шостакович, директор Эрмитажа Иосиф Арбели. Среди награжденных около 15 тысяч школьников. В годы блокады они работали наравне со взрослыми, тушили зажигательные бомбы. Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург.
15: Деньги. Как известно, бумажные деньги появились в Китае. Но сами китайцы в средние века банкнотами пользовались лишь в крайних случаях. Для расчетов в ходу были золотые и серебряные монеты, а также шелк. А для повседневных трат существовали бронзовые деньги. Кстати, английское слово «cash» имеет китайское происхождение и означает «круглое». История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: 20:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Сухогруз подвергся обстрелу у берегов Ирана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Капитан сухогруза, движущегося в северном направлении, доложил, что на него напали несколько небольших судов. Инцидент произошел примерно в 20 километрах к западу от иранского порта Сирик. Экипаж не пострадал, экологических последствий не зафиксировано. Никакие дополнительные детали инцидента, в том числе название атакованного судна, не приводятся. Швеция задержала очередное судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана страны совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Береговая охрана подозревает, что судно зарегистрировано под ложным флагом. Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Европейские политики съезжаются в Ереван, где пройдут саммит Европейского политического сообщества и первый в истории саммит Армения-ЕС. Так, уже прибыли премьер Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск, президенты Молдовы, Украины и Франции Майя Санду, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. На саммит ЕПС, созданного в 22-м году по инициативе Макрона, приглашены делегации примерно из полсотни стран, включая 27 стран Евросоюза. Сам Макрон приехал также с государственным визитом. Ожидается подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией. Новости на Business FM. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 2:31 в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения и укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? Футболисты Краснодара обыграли «Акрон» в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу команды Мурада Мусаева. Краснодар набрал 63 очка и вернул себе лидерство в таблице. «Зенит» отстает на 1 очко. И Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, завирусилось в соцсетях и породило массу мемов. Как американцы реагируют на необычный амплуа чиновника? Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, а тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино, Но ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Кабелев.
17: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, вело бы даже в диапазон 2700-2750.
2: Олег Кабелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар, благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УКРИ «Капитал» Сергей Суверов.
18: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. Эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточение налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ «Капитал». Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе в Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию он подписал так: «Наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.
19: Подробности.
20: На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины. После сета он, скорее всего, непринужденно перейдет к обсуждению будущих ударов по Ирану, написано в одном из комментариев под постом. Многие выкладывают сгенерированные картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», — гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Грок за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
2: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках в своей резиденции Мар-а-Ларго. В Россию запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая. Что это означает для потребителей, какая техника попадет под запрет, подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». А сейчас футболисты Краснодара обыграли «Акрон» в матче 28-го тура чемпионата России.

Счетом 1-0 в пользу команды Мурада Мусаева Краснодар набрал 63 очка и вернул себе лидерство в таблице. «Зенит» отстает на одно очко. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».

0: Бизнес FM идут технические работы. Мы вернемся в прямой эфир в ближайшее время. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сомалтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это вы в настоящий момент. Наизусть. На Business FM. Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Business FM. Продолжительность жизни.
1: 5 лет назад, когда пациенты жаловались на продолжающиеся месяцами симптомы после перенесенного коронавируса, врачи принимали это за простую тревожность.
2: Журналист Алена Копылова.
1: Сегодня долгий ковид – одна из самых активно изучаемых болезней в мире. К концу 2023 года им переболели около 400 миллионов человек. Симптомов у долгого ковида задокументировано более 200. И вот что удалось выяснить. Через 2 года после перенесенного коронавируса риск развития когнитивных нарушений в 2-3 раза выше, чем в острой фазе болезни. То есть состояние у части пациентов не улучшается, а наоборот, ухудшается. Причем долгий ковид развивается не только после тяжелого течения болезни. Что происходит в организме? Механизмов выявлено несколько. Во-первых, персистенция. Частицы вируса обнаруживают в тканях спустя месяцы после выздоровления. Во-вторых, иммунная система продолжает работать в режиме угрозы, когда вируса уже нет, и атакуют собственные ткани. И, наконец, третий механизм – это микроскопическое тромбообразование в сосудах. Но есть и хорошие новости. Риск получить такие осложнения постепенно снижается. Если в 2020 году долгий ковид развивался примерно у 10% заболевших, то к 2022 году среди вакцинированных этот показатель снизился до 3,5%. Исследования долгого ковида впервые дали науке детальную картину того, как вирус запускает хронические процессы в организме. Это открывает новый угол зрения на синдром хронической усталости и ряд аутоиммунных состояний, которые десятилетиями считались загадочными.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 20:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Кэш опять в цене.
2: Итоги недели.
3: В России растет оборот наличных. Крупнейший банк страны этим обеспокоен, рассказал журналистам зампред и финансовый директор Сбербанк Тарас Скворцов. Он назвал это следствием налоговых изменений. О росте наличных расчетов Михаил Задорожный.
4: По словам топ-менеджера Сбера, если раньше доля безналичных расчетов год от года только увеличивалась, то теперь идет обратный процесс. Кэша в расчетах становится больше. Конкретных цифр Тарас Скворцов не назвал. Уход в наличности есть, не сказал бы, что он радикальный, добавил он. По словам финансового директора Сбербанка, это одно из следствий увеличения налогов. Мы решили узнать у предпринимателей, как они относятся к расчетам наличными. Говорит москвичка Дарья, массажист и физиотерапевт, она оформлена как самозанятая.
5: Я могу сказать, что люди сами стали чаще приходить с наличными. То есть не то, чтобы я их просила об этом, а просто чаще стали расплачиваться наличными. Видимо, люди в массу переходят на этот метод оплаты. Поэтому да, чаще стало. Ну, наверное, еще связано все-таки с тем, что VPN там включать-отключать, заходить в банковские приложения, это тоже напряг. Но это удобно со всех сторон, и с точки зрения ограничений, и с точки зрения экономии на налогах. И я могу сказать, что те деньги, которые наличные, они в итоге просто лежат, их даже на сберегательный счет не кладешь. И вот они лежат дома и лежат. Наверное, для государства это намного хуже, чем если бы люди платили меньше, но они бы все были в цифровом формате.
4: Собственник сети языковых центров Билингва Максим Баландин рассказал Бизнес ФМ, что у него доля наличных в расчетах с клиентами осталась на прежнем уровне, порядка 30%, но кэш выгоднее. Нет комиссии банка за обработку безналичных платежей, говорит Максим Баландин.
6: В моей практике доля налички практически не растет, потому что у нас все проходит через эквайринг. В основном мы наблюдаем, наоборот, снижение оплат наличных. Мы не уклоняемся вообще никак. Вот нам пришли огромные налоги, вот 600 тысяч, там 300 НДС и 300 где-то ОСН. Никак не уклоняемся, все есть в чеках. Ну, для меня, конечно, плата наличкой выгоднее, ну, потому что эквайринг у нас, если мы берем онлайн-формат, 3% эквайринг, если мы берем офлайн-формат, то там у нас от 1.5 до 2, там, в зависимости от оборота. Но здесь надо не забывать, что эту наличку нужно, чтобы кто-то администрировал, то есть проверял и так далее. Наличка – это всегда вот хлопоты.
4: Наверное, многие сталкивались с тем, что в небольших магазинчиках обещают скидку при оплате наличными, объясняя это как раз тем, что не надо платить банку за эквайринг. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Отказ принимать оплату по карте во многих случаях тоже является незаконным. Но это как будто мало кого смущает. Покупатели платят наличными, продавцы охотно берут кэш. Продолжает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
7: Я очень хорошо это вижу. Заходишь в какой-то магазинчик, кафе. Тебе говорят, извините, все за кэш. Ну все, а что ты будешь спорить? Это было логично предполагать. Потому что налогов собрали 3 копейки, но решили. А один из наиболее понятных выходов для многих – это просто уход в кэш. Действительно, отключение интернета – это одна из проблем и один из ответов, почему люди уходят в кэш. Я думаю, что это скорее не более 20% ответа. А реальный ответ – это, конечно, минимизация налогов, потому что, ну, бизнес просто понимает, что выдержать это невозможно.
4: По данным ЦБ, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Регулятор связывает это с отключениями мобильного интернета, которые, цитата, побуждают население и бизнес формировать запас наличных. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Антиплагиат в интервью Бизнес ФМ ответил на жалобы студента по поводу искусственного интеллекта, обнаруженного в работах.
2: Итоги недели.
3: Выпускники утверждают, нередко система видит и там, где его нет. Но это приводит к тому, что студента могут не допустить к защите. Компании «Антиплагиат» рассказали, по каким признакам определяют, что текст мог быть сгенерирован и как снять эту отметку. О доводах самого сервиса студентов и преподавателей Наталья Шашина.
8: Студенты жалуются. Нередко проверка антиплагиата видит руку нейросети даже в работах, которые написаны полностью самостоятельно. А бывает наоборот, когда студент забывает убрать фразы, очевидно написанные искусственным интеллектом, но проверка это не обнаруживает. Студентка одного из региональных вузов Елизавета рассказала Бизнес ФМ. Для допуска к диплому ей нужно было сдать работу на английском, где были описаны задачи, методы и ожидаемые результаты. Автор готовила ее полностью самостоятельно, без ИИ, и даже старалась обходиться без перевода. Но система антиплагиата пометила текст как подозрительный, выделив фрагменты как якобы сгенерированные нейросетью. Попытки переформулировать эти части не помогли. Проверка давала тот же результат, делится Елизавета.
9: В какой-то момент я сдалась, подошла к своему преподавателю, объяснила ситуацию, на что мне преподаватель сказал, что верит мне, и действительно бывают сбои, поэтому я могу оставить как есть. Есть случай, мой одногруппник написал свою работу, свой диплом полностью через искусственный интеллект. Он просто просто копировал и вставлял, и, видимо, что-то не доглядел, и вставил вместе с тем, что нужно, клишированную фразу из нейронки. Там было что-то вроде «Хотите, я оформлю вам список литературы в формате ГОСТ?» И он загрузил эту работу вместе с этой фразой. Система также не распознала искусственный интеллект, и мой одногруппник получил за эту работу отличную оценку.
8: У Елизаветы ВУЗ допускает использование в работах ИИ, но в других учебных заведениях отношение иное, вплоть до недопуска к защите, даже если сгенерирован всего 1% текста. А узнать это заранее студент не всегда может. Работу в антиплагиат загружает не он, а преподаватель. Некоторые студенты боятся заранее проверять черновик. Вдруг потом система подумает, что диплом загрузили дважды и сочтет работу неоригинальной. Цена одной проверки на сайте антиплагиата от 466 рублей. Мы спросили мнение преподавателей, как они смотрят на эту ситуацию, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
10: Я буквально на днях проводил эксперимент. Мы написали новую чистую статью руками и на ту же тему сгенерировали статью. Прогнали через антиплагиат. На обоих работах 20% подозрений на генерацию. ВУЗам сейчас надо очень внимательно дорабатывать свои регламенты о том, что является допустимым, что не является допустимым при подготовке студенческих работ. Причем они же осторожно говорят, что похоже, что вот этот текст сгенерирован. Бюрократы в ВУЗах, значит, вот эту формулировку, что похоже, что вот этот текст сгенерирован, делают блоком для студентов, отправляют студентов переписывать. Никаких критериев о том, как убедить тему, что это написано руками, в принципе нету. Текст, написанный на канцелярите, то есть такой строгий чиновничий язык, она 100% пометит как сгенерированный.
8: В самом антиплагиате заявляют, что эта система не инструмент вынесения решений о допуске или недопуске работы. Как рассказал Бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, их система распознавания ИИ работает на базе машинного обучения. Компания уже 20 лет анализирует студенческие работы и может отличить, когда текст реально написан студентом, а когда нейросетью, говорит он.
11: У ИИ сгенерированного текста есть следы. Там синтактически по-другому пишется текст. Там он очень гладкий, там все расставлены запятые, там зачастую присутствует буква «ё», которую мы уже там не знаем, где она на клавиатуре вообще есть, как ее написать. Там всегда используются в верных местах тире, не дефисы и так далее. Там всегда есть структура. ИИ любят бить все на какие-то пункты, подпункты, разделы. Там всегда есть заключение, введение. Здесь там нашли структуру искусственного интеллекта. Если мы там нашли какие-то обороты, которые регулярно использует искусственный интеллект, то мы тогда ставим пометку о подозрительности на искусственный интеллект. У любого преподавателя есть инструменты, личный кабинет их, где они могут все пометки вообще снимать, менять вообще. Они могут с отчетом нашим делать все, что угодно.
8: Как рассказала Бизнес-ФМ студентка одного из московских вузов, у нее помечены как подозрительные оказались таблицы, которые она составляла сама. Снимать эту отметку пришлось как раз через преподавателя. Эксперты говорят, обойти проверку получается, если при генерации текста прописать для нейросети запрос, чтобы текст по своей структуре и фразам выглядел более живым. Поэтому важным навыком вскоре может стать не умение написать научную работу, а умение убедить антиплагиат-сервис, что ее писала не нейросеть. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: Футболисты Краснодара обыграли «Акрон» в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу команды Мурада Мусаева. Краснодар набрал 63 очка и вернул себе лидерство в таблице. «Зенит» отстает на 1 очко. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Перед матчем «Акрон-Краснодар» Артему Дзюбе вручили памятную награду как лучшему бомбардиру в истории тольяттинского клуба. В августе ему исполнится 38, но, несмотря на возраст, Артем продолжает быть одним из самых активных игроков РПЛ. Активен он был и на этот раз. В первом тайме Дзюба и Дмитрий Пестряков развивали атаки, «Акрон» был быстрее действующего чемпиона России. Но после перерыва «Краснодар» приободрился и забил на 53-й минуте, отличился Джон Кордоба, что стало уже привычным делом. Однако арбитр матча Евгений Буланов гол отменил, зафиксировав фол в атаке. Кордоба обиделся, выпрашивал пенальти, понял, что манипуляции не работают, и пошел другим путем, простым, прямым.

0: и эффективным. На 72-й минуте после передачи Эдуарда Спиртсяна он забил свой 16-й гол в нынешнем сезоне РПЛ, и для его отмены уже причин не нашлось. Тут же Акрон мог сравнять счет. Опасно бил Марат Бакоев головой в нижний угол, но Краснодар спас Станислав Акгатцев. На 89-й минуте мощнейший удар нанес Хуан Бассели, но Акрон спасла перекладина. Под конец встречи отыгрываться вместе с партнерами по команде побежал даже вратарь Акрона Виталий Гудиев, но счет не изменился. Краснодар взял важные 3 очка, вернул себе лидерство и прежний минимальный отрыв от «Зенита». По мнению Гранта Гетодаряна, главного редактора «Ведомости Спорт РБ», шансы на золото у обеих команд равны, хотя Краснодар мог приблизить свое чемпионство еще в очной встрече.
1: На мой взгляд, остаются шансы и у «Зенита», и у Краснодара на чемпионство 50 на 50. Говорить о том, кто из них больше достоин, я бы хотел бы откатиться к матчу, который был в прошлом месяце, когда команды сыграли в ничью, и у Краснодара было достаточно времени, играя в большинстве, забить и победить. И Краснодар на тот момент прекрасно понимал, что у него календарь тяжелее. И для меня это большая загадка, почему команда не решила тогда дожать своего соперника. А так мы сегодня увидели, что Краснодар, скорее всего, так будет играть остальные 2 матча. Минимум риска и шанс на эффективный второй тайм.
0: В оставшихся турах Краснодар сыграет с «Динамо» в Москве и с «Оренбургом» дома. «Зениту» предстоит матч в Петербурге против Сочи и выезд в Ростов-на-Дону. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин считает календарь ровным для претендентов на золото РПЛ. При этом он отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что Краснодар поймал чемпионскую удачу.
2: У Краснодара выезд в Москву не самый приятный к «Динамо» в следующем туре, но мы видим, что «Динамо» этой весной не очень стабильно, и что ждать от команды Ролана Гусева не очень понятно. А «Быки», помимо того, что являются классной командой, второй сезон подряд показывают отличный футбол, еще поймали так называемый чемпионский фарт явно. Есть вот такое понятие, когда все решает один мяч, один какой-то эпизод удачный и так далее. Вот явно удача на стороне краснодарцев. Хотя «Зенит» своей игрой против ЦСКА доказал и показал, на что он способен, когда команда предельно мобилизована. Краснодар гнет свою линию и достоин, наверное, второго золота подряд. Но оговорюсь, что если выиграют петербуржцы, для меня это не станет ни сенсацией, ни чем-то незаслуженным.
0: Футболисты Сочи продолжают отчаянно бороться за выживание. Команда по-прежнему идет на последнем месте в турнирной таблице, но 4 победы в последних 5 матчах впечатляют. На этот раз сочинский клуб обыграл Оренбург со счетом 3-1. Хет-трик оформил Кирилл Кравцов. У Сочи 21 очко и отрыв от зоны стыков всего 3 балла. Так что интересная борьба ждет любителей футбола не только за медали, но и за выживание в РПЛ. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
3: «Наизусть». Михаил Булгаков. Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. «Наизусть» на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил в США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установление нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США 2-месячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не

0: исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, Коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Business FM, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Business FM. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
3: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
4: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
3: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно. Но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
3: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
6: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
3: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
1: Бизнес говорит. Личный опыт.
7: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
8: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
7: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
9: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
7: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юре, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя,

0: большая часть ничего не делает. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
1: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
3: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, и со всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки. Туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
2: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Усть-Катав, Челябинская область. 20 тысяч жителей. В 1758 году группа симбирских купцов и промышленников основали в устье реки Катав лесопильную мельницу и судовую пристань. Через несколько лет там появился и железоделательный завод, а вокруг – укрепленное поселение.
4: Как появлялись города на Бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем – по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки.

0: Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, первый раз? Совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы. Мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконные операции, а потому что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали, клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, вероятность носил внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес-ФМ.
1: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
7: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
8: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
9: То есть если разных захочется померить, то в любом случае?
8: Если там будут платье свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
10: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
7: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
11: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид, и, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада, никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
7: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
12: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
7: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Герц – единица частоты. Один полный цикл, повторяющийся за одну секунду. Чаще всего используется в акустике. Люди воспринимают частоту звука как высоту его тона. Камертон калибруется на 440 Гц. Так звучит нота ля первой октавы. Ухо младенца способно различать звуки от 20 Гц до 20 тысяч. Знай меру на Бизнес ФМ. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены три ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионный ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарий Георгия Буфта. У основателя «Русагро» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
13: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малайзийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
14: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летова на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
15: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
14: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
16: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
14: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
17: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу, а также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
1: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
17: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
1: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
17: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Эскудо Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскудо островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво, но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскудо Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
18: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
18: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
2: Сделки.
18: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила четырехлетний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
19: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
1: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
20: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, Укари Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытаются взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
21: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
4: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции. Нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
21: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
5: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Ну, и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
21: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
22: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматривается, возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
21: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Нота Бена.
23: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
2: Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
0: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил в США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Меж тем, Коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Бизнес ФМ. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
3: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
6: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
3: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет возить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
8: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
3: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
9: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
3: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты, крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
10: Бизнес говорит. Личный опыт.
11: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес ФМ» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Бизнес ФМ, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
7: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
11: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
12: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
11: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
13: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большая часть ничего не делают.

0: Волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
1: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании, волонтеры, помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
0: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
2: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем – по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании FrankRG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений снижения увеличился почти на 27%.

0: 7%. При этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%. С 2174 до 4208, пишет издание «Экономи». Ожидается, что к 31 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста. Далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы. Мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконные операции, а потому что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали, клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, вероятно, носил внутрисемейный, понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. Центробанки на запрос Business FM ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Марчукова, Business FM.
1: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
7: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
8: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
9: То есть, если разные их захочется померить, то в любом случае...
8: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
10: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
7: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
11: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
7: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
12: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
7: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В конце 1960-х годов биолог Пол Эрлих предрек человечеству голодную смерть. «Миллионы умрут от голода, даже если начать спасать их сейчас», писал он в книге «Демографическая бомба». Поводом для мрачного прогноза стало наблюдение, что пока население растет экспоненциально, производство продовольствия всего лишь линейно. С момента пророчества рост населения планеты замедлился в два раза, а сельское хозяйство мира буквально расцвело за счет достижений селекции. Современные риски вовсе не нехватка пищи. Главное из них – это устойчивость агросистем к изменениям климата и распределение пищевых ресурсов, треть которых сегодня списывают в отходы. А предел населения Земли, который будет достигнут через полвека, сейчас прогнозируют на уровне чуть выше 10 миллиардов. Вопреки прогнозам на Business FM. Знай меру. Герц – единица частоты. Один полный цикл, повторяющийся за одну секунду. Чаще всего используется в акустике. Люди воспринимают частоту звука как высоту его тона. Камертон калибруется на 440 Герц. Так звучит нота ля первой октавы. Ухо младенца способно различать звуки от 20 Герц до 20 тысяч. Знай меру на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Business FM. Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
2: Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы «Долгопрудная» начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя «Долгопрудный», а спустя 20 лет – статус города.
13: Как появлялись города на Business FM.
2: Business FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
13: Business FM. Нота Бена.
2: Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены 3 ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионные ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на «Бизнес-ФМ». Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал» – крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые «чайники», на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма 2 китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России? Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
15: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
16: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школ есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
15: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей.
7: Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
17: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
7: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимы? Необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
18: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
1: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
18: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
1: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
18: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Эскудо Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскудо островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво, но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскудо Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
19: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
2: Сделки.
19: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
20: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
1: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
21: Рубль, скорее всего,
5: останется достаточно крепким, в районе 75 рублей за доллар, а для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив 2 рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше 2 рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытаются взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
21: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
22: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
21: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
23: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду до лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
21: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
3: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
21: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая, нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите, а дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – лагом сет. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слова «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил в США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантий ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установление нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, «Коммерсант» сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Бизнес ФМ. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
6: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
8: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
6: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
9: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
6: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
10: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги. Производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
6: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
2: Бизнес говорит. Личный опыт.
11: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
12: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
11: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
24: Яркий
13: примерно прошлой неделе приходили. 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
11: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
14: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
11: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена.

0: кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горичный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
1: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
0: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
2: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем – по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов за последние 5 лет, выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4.

0: 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да,
5: первый раз?
4: Совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы. Мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконные операции, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали, клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, носил внутрисемейный, понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписок по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Business FM ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Марчукова, Business FM.
1: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
3: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с «Бизнес-ФМ» одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
7: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
8: То есть, если разных захочется померить, то в любом случае...
7: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
9: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
3: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
10: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
3: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
11: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
3: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
12: Недавно я рассказывал, как получается из увлечения компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В ФК-26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли — тут каждый решает сам.
2: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство АНСА со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера де ля Сера», предварительно намечены три ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионную ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарий Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на «Бизнес-ФМ». Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
13: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал» – крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые «чайники», на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиально отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против против России? Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
14: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
15: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школ есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
14: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили получили право требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – отдача взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
16: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
14: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
17: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
1: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
17: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
1: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
17: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
18: Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы. Крупнейшие автокорпорации США GM, Ford и Stellantis предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компании могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
19: Сделки.
18: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
20: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. В чем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут нефть активно потреблять. Что касается рубля, тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 270-250.
1: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей неделе снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
21: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином допустимого в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, УКРИ «Капитал». Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
5: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
19: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы виновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции. Нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
5: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
22: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретный ответственный. Собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
5: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
23: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов.
4: а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматривается. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
5: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая, нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите, а дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lisan L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новый для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. Какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
6: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установление нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, «Коммерсант» сообщает, что женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие «Бизнес-ФМ», реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе «Гослог». Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на «Бизнес-ФМ». Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
7: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
9: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
7: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильян
18: Ульяновком, Сергей Вильянов.
3: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
18: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
10: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
18: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
6: Бизнес говорит. Личный опыт.
11: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес ФМ» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
23: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
11: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включать обращаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компании «Астрал» Евгений Мео.
2: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
11: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юре, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
12: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
11: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
1: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров

0: туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
1: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА, в результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем – по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов за последние 5 лет, выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому

0: же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничения, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да,
5: первый раз?
4: Совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы. Мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, вероятность носил внутрисемейный, понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. Центробанки на запрос Business FM ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Business FM.
1: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
3: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с «Бизнес-ФМ» одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
7: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
8: То есть, если разные захочется померить, то в любом случае...
7: Если там будет платье свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
9: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
3: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
10: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
3: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
11: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
3: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инком Недвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах Старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ТИНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – в ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ – почти минус 44%, Южный – минус 40,5%, Северный – минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM».
13: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
2: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены три ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионные ущерб. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малайзийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски, при том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма 2 китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин и идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
15: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
16: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школ есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования. И хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
15: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
17: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компании. Германию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
15: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
18: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чьи убеждения и вероисповедания не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
1: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
18: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
1: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
18: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
13: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
13: Королев, Подмосковье, 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королева проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье.
2: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
19: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
13: Сделки.
19: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торговли торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
20: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
1: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей неделе снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
21: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким в районе 75 рублей за доллар. Для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. Эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
4: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
5: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 миллиона 150 тысяч. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
4: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
22: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Ну, и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
4: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
23: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
4: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилую гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
2: Сумма технологий на Бизнес FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил в США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие бизнес-фэм, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробностей на бизнес-фм. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
7: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
8: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначена для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
7: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет возить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
9: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
7: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
10: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
19: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты, крупные игроки рынка, предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
2: Бизнес говорит. Личный опыт.
3: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
11: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
3: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
12: «Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог».
3: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
14: поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
3: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжи после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
15: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят

0: Я Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
1: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо.
3: Культ наличности. На Бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем – по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ» у микрофона.

0: телефона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
1: Только на «Бизнес-ФМ».
2: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
3: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничения, в связи с чем большая сумма пришла.
4: А до этого переводы на карту совершали?
3: Да,
4: первый раз?
3: Совершались по 20 и 30.
2: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
3: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
2: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, вероятно, носил внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
2: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. Центробанки на запрос «Бизнес-ФМ» ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, «Бизнес-ФМ».
0: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
6: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с «Бизнес-ФМ» одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
7: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
8: То есть, если разных захочется померить, то в любом случае...
7: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
9: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
6: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
10: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
6: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
11: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
6: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
12: Вот вы везете из далеких путешествий камни? Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
13: Если говорить про мыс Дежнёва, вот ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
12: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя мне никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
13: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что, о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал. Рассчитываю на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
12: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Лыткарино, 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
1: Как появлялись города на Business FM.
17: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера де ля Сера», предварительно намечены три ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионные ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
19: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще два декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
20: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
21: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школ есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования. И хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
20: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
22: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
20: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
3: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу, а также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. И далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
0: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
3: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
0: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
3: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
0: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
1: Сделки.
4: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила четырехлетний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до $125 за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 и будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
5: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. Эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
7: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
8: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
7: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
9: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков в зоне неограниченного правового риска для бизнеса.
7: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
23: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
7: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
24: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
6: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – «бей или беги», с дополнительным вариантом – «замри». Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления, практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу – «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообществ. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
10: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантий ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установление нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции внутренних дел и миграции Колма Брофи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие бизнес-фм, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на бизнес-фм. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
11: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
12: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
11: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет возить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
13: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок, Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
11: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
14: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства, и администрации городов, и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
11: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты, крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
10: Бизнес говорит. Личный опыт.
15: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду Коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
16: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
15: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
17: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
15: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
19: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
15: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают гаечный пряж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
3: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет.

0: на Бизнес FM.
1: Беда, мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем – по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 31 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес FM» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка забыл.

0: заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
1: Только на Бизнес FM.
2: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
3: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
4: А до этого переводы на карту совершали?
3: Да, первый раз? Совершались по 20 и 30.
2: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
3: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
2: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. И такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, вероятно, носил внутрисемейный, понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
2: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. Центробанки на запрос Бизнес ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют, поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
6: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
7: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
8: То есть если разных захочется померить, то в любом случае?
7: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
9: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
6: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
10: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
6: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
11: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
6: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден. Проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент, успешно переходит на собственные процессоры, критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
1: Сумма технологий на Business FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены три ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили тысячи торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионные ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
15: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал» – крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще два декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малайзийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
16: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер Русагро Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал Интерфакс, превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь Русагро, один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
17: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
16: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор Русагро Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
18: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
16: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
19: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
20: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
19: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
20: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
19: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
0: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
21: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компания могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
1: Сделки.
21: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до $125 за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей неделе снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
4: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривается сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытаются взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело оказалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
2: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
5: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
2: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
22: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретный ответственный. Собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Ну, и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
2: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
23: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом. А проводился ли он на этих участках?
2: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инкомнедвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ТИНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ почти минус 44%, Южный – минус 40,5%, Северный – минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
13: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
8: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле.
6: Главные темы.
9: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие бизнес-фэм, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на бизнес-фм. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
21: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар